0: гораздо жестче обойдется, чтобы у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жестко. Практика российских судов такая, что за огрехи вот, и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
1: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
1: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
4: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
5: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
4: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
6: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
4: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допомиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей. Комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
7: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
4: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney+, и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компанией Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
8: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Не все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом всем. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
3: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых звездных войн можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через два дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о Бизнес-ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
9: – Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
1: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
11: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
1: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
12: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
1: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все В12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
3: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
13: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенная налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
3: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
14: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
15: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
1: Что
16: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
15: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы, наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
14: Совладелец сети баров Speak Group Николай Прохоров.
16: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
17: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
16: Они по мобильной связи, по 4G.
17: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не отключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
16: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
17: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимо, даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не было сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
16: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
17: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
14: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
18: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
16: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
18: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
16: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
18: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
16: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
18: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
16: Терминальчики, которые для оплаты карты?
18: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
19: Между делом с Кирой Альтман.
20: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
21: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
20: Звучит как невозможно, реагирую я.
21: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
20: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
21: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой. Как с ним себя вести? Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
20: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Business FM.
19: Между делом на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджету около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунчалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане планы Еревана, поступление в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
2: 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится, после чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум «На экономный лад». Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
5: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
6: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
22: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
6: Уже все забронировано или что-то есть еще?
22: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
5: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции юниста Имурханлы.
4: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить

0: тысяч за час премиум.
1: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
2: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
3: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
2: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
1: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой, способной в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
5: Пожелание – это очень хорошо. Такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
6: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
5: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны, организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной помощью воздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее.

0: действия, расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов панцирь.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
2: Компании и корпорации.
3: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
2: Арбитраж.
3: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
2: Отчеты и планы.
3: «Эконика» может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков «Эконика Мэн» уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Эконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Эконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
2: Сделки.
3: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limatech обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южуралзолото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
4: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
5: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
4: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор. инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
6: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
7: По поводу предложений.
6: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
4: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Южуралзолота Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
1: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
7: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Заряди». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской, по сути, кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене Магрита, намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм. Очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Из колоб готовят из нижегородского фуа-гра. Магрит был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата – пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков – коктейли на граппе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было подсчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо – 5600, пицца с икрой морского ежа – 4200, пицца с грушей горгонзолой – 1100. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Вначале был бизнес.
10: Как появлялись города?
11: Лысьва, Пермский край, 60 тысяч жителей. Известный еще с конца 17 века поселок стал городом в 1785 году, когда его новая владелица, княгиня Шаховская, получила разрешение на строительство в этих землях чугунолитейного завода.
2: Как появлялись города на Business FM.
9: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит.
2: Business FM. Новости. Коротко.
12: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Тела трех погибших извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке. Общее число жертв достигло трех, включая одного ребенка, сообщили в МЧС Липецкой области. Спасатели завершили разбор конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Его причину установят дознаватели МЧС России. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения беспилотника. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета на 2026-2028 годы, сообщил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок, сказал министр. Причина, по его словам, изменилась. изменении макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара «Феррари», обрушившего акции компании, пишет газета «Ла Република». Понтификс стал одним из первых водителей новой модели. Представители руководства компании, включая президента Джона Элкона, рассказали папе об электрокаре и позволили сесть за руль. Однако дальше руля дело не дошло, только его и оставили в подарок Льву XIV сотрудники «Феррари». Первый электрокар «Феррари» стал большим провалом. Акции компании обрушились на 8%. После презентации для разработки привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Джонни Айва. Все, чего удалось добиться в сравнении электрокара с мышкой Apple Magic Mouse. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
13: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
14: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
13: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человек удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
13: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
16: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
17: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
16: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
18: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
16: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
19: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
16: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала «Film.ru» Евгений Ухов.
20: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых звездных войн можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал о Бизнес ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам, средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег, и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями.
0: Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя.
2: Вопреки прогнозам на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
13: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
22: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
13: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда, но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
3: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
13: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
5: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
1: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
7: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
6: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
4: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
6: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
8: Совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
4: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
10: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
4: Они по мобильной связи, по 4G?
10: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
4: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
10: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это пощепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не будешь сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
4: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
10: Скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
8: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
23: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
4: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
23: Конечно же, это плюс, потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
4: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
23: Конечно же, нет, мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
4: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
23: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
4: Терминальчики, которые для оплаты карты?
23: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятно. Понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
9: Классики в праве. Найти ответчика.
24: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
9: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
25: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит, именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
9: Классики в праве на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения, НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане планы Еревана поступления в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И Петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
11: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
1: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские отельеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
12: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
14: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
15: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
14: Уже все забронировано или что-то есть еще?
15: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
12: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции юниста Имурханлы.
17: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, да, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
12: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
18: Есть

0: на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
1: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes'ы уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
2: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
1: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, это все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
0: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют регулирования. Межсистем Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой и способный в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
4: Пожелание – это очень хорошо. Такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
5: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
4: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ».

0: Немногие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
1: Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
2: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
1: Отчеты и планы.
2: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в Иконике, компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у Иконики была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
1: Сделки.
2: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать Южурал золото снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Для аукциона нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пеличук подробнее.
3: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
4: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход, то есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
3: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
5: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы, санкции с банком. то ли платеж остановили, то ли еще что-то, по техническим причинам не смогли внести.
6: По поводу предложений.
5: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
3: Активы Юж-Урал-Золото, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
0: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Южуралзолота Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию, и основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения – 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
0: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка.
6: Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
1: Вторая попытка на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
8: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897-м. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это 2 молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 1982 году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Тела 3 погибших извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке. Общее число жертв достигло 3, включая 1 ребенка, сообщили в МЧС Липецкой области. Спасатели завершили разбор конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Его причину установят дознаватели МЧС России. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения беспилотника. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета на 2026-2028 годы, сообщил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок, сказал министр. Причина, по его словам, изменение макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. По
9: Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара «Феррари», обрушившего акции компании, пишет газета «Ла Република». Понтифик стал одним из первых водителей новой модели. Представители руководства компании, включая президента Джона Элкона, рассказали папе об электрокаре и позволили сесть за руль. Однако дальше руля дело не дошло, только его и оставили в подарок Льву XIV сотрудники «Феррари». Первый электрокар «Феррари» стал большим провалом. Акции компании обрушились на 8% после презентации. Для разработки привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Джонни Айва. Все, чего удалось добиться – сравнение электрокара с мышкой Apple Magic Mouse. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане, как это оценивают юристы. И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Business FM. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Business FM оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
11: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
12: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
11: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человек удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
11: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
14: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
14: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
16: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
14: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
17: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
14: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец и Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
18: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
0: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной. Студия выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галецкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал Бизнес ФМ, что Галецкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
10: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM».
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
11: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
20: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
11: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi SU7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
4: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
11: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
0: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
21: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике тоже лежат на поверхность. Во-первых, увеличилась существенно налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
0: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
22: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
23: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
24: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
23: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
22: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
24: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
25: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
24: Они по мобильной связи, по 4G?
25: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
24: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
25: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите по другим заведениям, очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. И из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много. Независимость даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались. Как вам удобнее? И если раньше просто ты даешь терминал, не гость сразу карты оплачивать, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто было настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
1: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
25: Это, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходят, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
22: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
2: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
1: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
2: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
1: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
2: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
1: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
2: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
1: Терминальчики, которые для оплаты карты?
2: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
3: Продолжительность жизни.
22: Когда вы видите, как кто-то режет палец, вы морщитесь. Когда наблюдаете за падением, непроизвольно напрягаете тело. Это не воображение. В вашем мозге в этот момент активируются те же нейроны, что и при собственном действии или боли.
3: Журналист Алена Копылова.
22: Зеркальные нейроны открыли случайно. В начале 90-х итальянский нейрофизиолог Витторио Галлезе изучал двигательные нейроны у макак. Однажды обезьяна, подключенная к электродам, наблюдала за тем, как исследователь берет орех, и ее нейроны сработали так, будто она сама совершила это движение. Сама-то сенсорная кора активна не только, когда вас касаются, но и когда вы видите, как кто-то переживает прикосновение. Островковая кора реагирует на отвращение не только, когда вы его чувствуете, но и когда видите его на чужом лице. Мозг воспроизводит чужой опыт внутри себя. Зачем это нужно эволюционно? Зеркальные нейроны – механизм, позволяющий мозгу напрямую считывать намерения другого существа через моторное воспроизведение. Когда вы видите, как кто-то тянется за предметом, ваш мозг уже знает, что будет дальше, еще до того, как действие завершилось. Эксперименты показали, зеркальные нейроны срабатывают, даже когда финальная часть наблюдаемого действия скрыта от наблюдателя. Мозг достраивает намерение сам. Это открывает радикальную гипотезу о происхождении языка. Область брака, главный центр речи у человека, расположена именно там, где у приматов находятся зеркальные нейроны. Движения руки и рта вызывают схожие паттерны активации в этой части мозга как у людей, так и у обезьян. Гипотеза такова. Язык эволюционировал из системы имитации жестов, и зеркальные нейроны были его нейробиологическим фундаментом. Сегодня зеркальные нейроны – одна из самых горячих и спорных тем в нейронауке. Механизм реален и воспроизводим, а его роль в языке и эмпатии – предмет активной научной дискуссии.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджет около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинений. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения. НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане планы Еревана поступления в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией. По некоторым вопросам комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шохин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и систему РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
5: 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
0: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум «На экономный лад». Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
7: Наблюдениями с Бизнес FM делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
8: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
9: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
8: Уже все забронировано или что-то есть еще?
9: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
7: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Теймурханлы.
12: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
7: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
13: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
7: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона.

0: E-класса, это бизнес, цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
1: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
0: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенный S-класс. Вот я предлагаю клиенту, вот у меня есть майбах свободный, по цене S-класса. Нет, нам майбах не нужен, дайте нам S-класс.
2: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой, способной в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
4: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
5: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
4: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов против воздушной обороны, организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
3: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
6: Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
2: Компания «Девиантарт» оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. «Девиантарт» – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
6: Отчеты и планы.
2: «Эконика» может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте.

0: Заявки на регистрацию товарных знаков «Иконика Мэн» уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в «Иконике», компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у «Иконики» была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
1: Сделки.
0: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать «Южурал золото» снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
3: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
4: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход. То есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
3: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
5: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкциями с банком. То ли платеж остановили, то ли еще что-то. По техническим причинам не смогли внести.
6: По поводу предложений.
5: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
3: Активы Южуралзолота, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Южуралзолота Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Бизнес FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
8: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
7: Звучит как невозможно, реагирую я.
8: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
7: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей, и другое дело – вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
8: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
7: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом. На Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
6: Business FM в подкастах. Строго по делу.
9: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
6: Комментарии Вовта.
9: Личный взгляд на главные события.
6: «Бизнес говорит».
9: Чтобы кто надо услышал.
6: Бесценные знания.
9: Неочевидные, но удивительные факты.
6: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
10: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Тела 3 погибших извлекли из-под завалов на месте взрыва и пожара в жилом доме в Липецке. Общее число жертв достигло 3, включая 1 ребенка, сообщили в МЧС Липецкой области. Спасатели завершили разбор конструкции. Пожар полностью ликвидирован. Его причину установят дознаватели МЧС России. Губернатор Игорь Артамонов опроверг версию об обрушении дома после падения беспилотника. Минфин подготовил предложение по корректировке параметров действующего бюджета на 2026-2028 годы, сообщил в интервью «Коммерсанту» министр финансов Антон Силуанов. Их целью, по его словам, является бесперебойное исполнение обязательств бюджета вне зависимости от внешних факторов. Это касается обеспечения выполнения социальных программ, обороноспособности и безопасности страны, технологических приоритетов, а также обязательств, зависящих от инфляции и процентных ставок, сказал министр. Причина, по его словам, изменение макроусловий по сравнению с ранее планировавшимися, а также в необходимости дополнительной концентрации ресурсов на важных приоритетных направлениях. Папе Римскому Льву XIV подарили руль от провального первого электрокара «Феррари», обрушившего акции компании, пишет газета «La Repubblica». Понтифик стал одним из первых водителей новой модели. Представители руководства компании, включая президента Джона Элкана, рассказали папе об электрокаре и позволили сесть за руль. Однако дальше руля дело не дошло, только его и оставили в подарок Льву XIV сотрудники «Феррари». Первый электрокар «Феррари» стал большим провалом. Акции компании обрушились на 8% после презентации. Для разработки привлекли бывшего главу отдела дизайна Apple Джонни Айва. Все, чего удалось добиться – сравнение электрокара с мышкой Apple Magic Mouse. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2025 год более 125 миллиардов рублей, или четверть от годовой прибыли банка. Также предложено провести новую допомиссию акций. Часть средств от нее пойдет на финансирование партнерства с Wildberries. Что это за проект и почему акции ВТБ на этих новостях упали? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения суд избрал для представителя нижегородской золотой молодежи, который устроил громкое ДТП и назвал сограждан нищетой. Его спутнику повезло меньше 8 суток ареста за дебош в ресторане. Как это оценивают юристы? И доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%, отчитался Центробанк. В то же время компания-платформа ОФД зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения в оценках? Стало ли больше налички в рознице? Подробности на Бизнес-ФМ. Авторская мера пресечения, или как в американских фильмах. Юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
11: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответственный, Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
12: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
11: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
11: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
14: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries.rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
15: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
14: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
16: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
14: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
17: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
14: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
2: Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет Variety, 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец» и «Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компанией Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
18: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснеевской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
2: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru. Впрочем, сама франшиза Star Wars для Disney остается крайне прибыльной студией. А выпустила несколько фильмов, собравших в мировом прокате более миллиарда долларов. Самым успешным стало «Пробуждение силы». Картина заработала более 2 миллиардов долларов при бюджете около 245 миллионов. Аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через 2 дня после подтверждения Мосгорсудом решения об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. При этом его адвокат рассказал Бизнес-ФМ, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признание фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением. Подробности в дальнейшем эфире Бизнес-ФМ.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти обсуждают введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина из России. Об этом ТАСС сообщил источник в отрасли. По его данным, изучается введение запрета на экспорт дизельного топлива и керосина для всех участников рынка. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что правительство готово при необходимости своевременно вырабатывать дополнительные меры для стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов. Более 10 подмосковных компаний завершили реализацию инвестпроектов при поддержке Фонда развития промышленности Московской области. Общая сумма заемных средств составила свыше 810 миллионов рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья. В 2025 году фонд одобрил получение льготных займов для реализации 21 проекта. Это и создание новых производств, и модернизация предприятий, и запуск новых востребованных видов продукции. Общий объем инвестиций по всем этим проектам составляет почти 4 миллиарда 300 миллионов рублей. Тува, Калмыкия и Чукотка стали лидерами по увеличению выручки среди предпринимателей. Доходы юридических лиц в этих регионах выросли больше, чем на треть, передает ТАСС. В топ-10 регионов по росту выручки юрлиц также вошли Республика Адыгея, Ставропольский, Хабаровский и Камчатский края, Оренбургская, Ярославская и Магаданская области. Согласно материалу Банка России, инфляционные ожидания и потребительские настроения, ценовые ожидания предприятий на следующие 3 месяца снизились благодаря смягчению оценок ожидаемого спроса и замедления роста издержек. Показатель снижается 4-й месяц подряд. Ценовые ожидания опустились ниже диапазона 2024-2025 годов, хотя и остаются повышенными, отметили в Банке России. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первые электромобили от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее? Иван Медведев подробнее.
11: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца – ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
20: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
11: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
0: произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
11: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти до 90%. Однако компания-платформа OFD, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. В чем причина такого расхождения? В оценках комментирует колумнист БФМ.ру Семен Новопроцкий.
21: Разница в 2.5 раза. В принципе, мы видели ситуацию, при которой официальная статистика отличается от наблюдаемой. Самый известный пример – это инфляция. Как известно, по данным Росстата, официальная инфляция сейчас колеблется в районе 5.5% в годовом исчислении. Тогда как наблюдаемая инфляция, которую Банк России замеряет с помощью опросов, проводимых каждый месяц, составляет 15%. Понятно, что Банк России и торговая платформа считают неодинаковый объем платежей. В частности, Банк России считает все платежи в бурно развивающейся онлайн-торговле. Если говорить о наблюдаемой картине в платежах, все мы видим, что доля наличных платежей очевидным образом в последние месяцы растет, а не сокращается, как следует из обзора Банка России. Причина, по которым растет доля наличных платежей в экономике, тоже лежат на поверхности. Во-первых, увеличилась существенная налоговая нагрузка на бизнес, и он пытается сократить издержки. Во-вторых, главная причина – это ограничение мобильного интернета и перебои со стационарным интернетом. В такой ситуации иногда продавец просто не в состоянии технически принять безналичный платеж, а покупатель не в состоянии безналично оплатить такую услугу. На самом деле для экономики не принципиально, какая доля наличных платежей и какая доля безналичных в торговом обороте. Гораздо важнее другая ситуация. Наличные платежи создают условия для теневого оборота. И вот этот самый теневой оборот может расти. Если мы увидим и дальше, при сохранении нынешних трендов, такое расхождение в данных о доле наличных платежей между Банком России и торговыми агентами, это будет означать, что в России снова растет доля теневых наличных платежей, как это было в 90-е годы.
2: Семен Новопроцкий, колумнист БФМ.ру. Растет ли доля наличных в розничных продажах, мы спросили у бизнеса.
22: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
23: Я могу точно сказать, по косвенным признакам инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациент предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
11: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
23: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
22: Совладелец сети баров «Speak Group» Николай Прохоров.
24: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
25: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
24: Они по мобильной связи, по 4G.
25: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключенность к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
24: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
25: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте, из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимость даже, мне кажется, это общепит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, не было сразу карты оплачь, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
1: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы?
25: Скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходят, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
22: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
3: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
1: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
3: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
1: Дополнительно есть просьбы к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
3: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
1: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
3: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
1: Терминальчики, которые для оплаты карты?
3: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета не понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
4: Дело вкуса с Катей Калиной.
5: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Заряди». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской по сути кухни Машеньки, кажется привлекательно иным. Сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрита», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане 2 VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска, из колоб готовят из нижегородского фуа-гра. «Магрит» был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
4: Дело вкуса на Business FM.
9: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении закон о повышении госпошлин для мигрантов. Как сообщает российская газета, пошлина за получение гражданства может вырасти до 50 тысяч рублей. Также значительно подорожают визы, приглашение на въезд и разрешение на работу. За разрешение на привлечение иностранных работников придется заплатить 15 тысяч рублей. Ранее было 12 тысяч. Власти ожидают, что изменения принесут бюджету около 15 миллиардов рублей ежегодно. Задержанного накануне в Чехии митрополита Иллариона Алфеева освободили. Обнаруженное в его машине вещество оказалось запрещенным, но митрополиту не предъявляли обвинения. Ранее он сам и МИД России назвали произошедшее провокацией. НАТО планирует создать отдельную структуру для быстрого развертывания войск в странах Прибалтики, сообщает агентство Рейтер. За основу возьмут германо-нидерландский корпус, который при полной готовности и комплектности сможет насчитывать до 60 тысяч военных. Пока не ясно, когда это решение вступит в силу и сколько военнослужащих окажется под командованием нового подразделения, НАТО заявило, что сообщит об этом позже. В Египте отменили все морские экскурсии после нашествия акул у пляжей Хургады, Шарм-эш-Шейха и Эль-Кусейра. Одну из акул россиянка заметила прямо возле отеля Sunny Days El Palacio Resort. Спасатели сразу начали выгонять туристов из воды. Еще одного хищника видели у пляжа Old Sheraton в Хургаде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пончалеев. Здравствуйте. Лидеры ЕАЭС обсудят восстание плана Еревана о поступлении в Евросоюз и связанные с этим риски для объединения, сообщили в Кремле. Ранее там заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым вопросам. Комментарий Георгия Бофта. Новым уполномоченным по защите прав бизнеса станет Александр Шухин, сообщили в Кремле. Он останется и президентом РСПП, а новая должность будет общественно-государственной. Сам Шухин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы РЭБ для защиты НПЗ и прочих предприятий. По его словам, некоторые вопросы требуют урегулирования. И Петербургский форум на бюджетный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Business FM петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Также участники ПМФ активно пересаживаются с майбахов на С-класс или даже на китайцев. Чем связана такая экономия и бронируют ли яхты? Подробности на Business FM. Лидеры ЕС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю выгодных условий сотрудничества с Россией по некоторым экономическим вопросам. Как развиваются отношения России и Армении, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
10: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. По словам Медведева, некоему Николу Пашиняну, который взял курс на разрыв с Россией, кажется выгодным, протискиваясь между струйками разнообразных политических течений, зарабатывать себе дутый авторитет на Западе, рискуя связями с нашей страной. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией, на экономическое развитие, на гуманитарное развитие. Мы нацелены на решение на взаимоуважительной основе вопросов, связанных с вызовами безопасности в этом регионе. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС, где, по его словам, находится в одном из самых продвинутых интеграционных процессов. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕАЭС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Как заметил тот же Ушаков, планы Армении не могут не вызывать озабоченности у других стран, которые сотрудничают с Арменией в рамках Евразийского союза. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с бизнес-ФМ петербургские ательеры. А часть гостей в этом году предпочли апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
12: Наблюдениями с бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
13: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
14: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
13: Уже все забронировано или что-то есть еще?
14: Нет, что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
12: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год по разным оценкам на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнис Таймурханлы.
6: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
12: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
15: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Цены на форум поднимаются. Цены на большие яхты всегда выше. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки, в зависимости от яхты. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
12: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
16: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Что касаемо цен, ну, они растут согласно инфляции. Самые ходовые модели – это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Mercedes рано или поздно просто все умрут. И тогда будет только Китай. Ну, я так думаю. Демократический Mercedes E-класс – это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
13: Фонтанка пишет, что еще Maybach

0: в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
1: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На рабочей встрече Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов и территорий, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Вместе с тем, Ростех представила стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Комплекс оснащен 30-миллиметровой пушкой, способной в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. Эти разработки мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
2: Пожелание – это очень хорошо, такие системы есть, работа над ними ведутся, ну, если мы говорим про лазеры. Но говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на все предприятия, ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на несколько лет, если не на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают появляться. Дальность защиты буквально единицы километров. Возможность поражения дронов, простых легких дронов, да, возможно. Крылатых ракет нет, невозможно. Баллистических ракет нет, невозможно никак. И в ближайшие 15-20, если не больше лет, не будет возможно. Потому что способы защиты от лазерного излучения достаточно простые. Быстро двигающийся объект, прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современные относительно слабые лазеры его прожигать. Сами комплексы будут стоить недешево, но эксплуатация будет относительно дешевой. Лазерное оружие тем и хорошо, что каждый выстрел стоит, ну, условно говоря, копейки. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
3: Мы видим, что на первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
2: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов против воздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки, что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Да, эта система не сможет защищать от баллистических ракет, но она сможет защищать от любых объектов, двигающихся со скоростью самолета и медленнее. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов панцирь.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров, также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП.
4: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
6: Телефон коммерческой службы Бизнес ФМ в Казани 518-40-40.
7: Деньги.
8: Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения.
7: История денег на Бизнес ФМ.
9: компаний и корпораций.

0: студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Арбитраж.
0: Компания DeviantArt оштрафована на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке. Такое решение вынес Таганский районный суд Москвы. DeviantArt – одна из крупнейших в мире онлайн-платформ для креаторов. Она принадлежит компании Wix.com. Число зарегистрированных пользователей платформы превышает 100 миллионов.
1: Отчеты и планы.
0: Эконика может возобновить производство мужской обуви в премиальном сегменте. Заявки на регистрацию товарных знаков Эконика Мэн уже поданы в Роспатент. Под этим наименованием бренд сможет производить аксессуары и саму обувь. Как сообщили коммерсанту в Эконике, компания рассматривает разные направления развития бренда. Ранее у Эконики была линейка мужской обуви, но в 2011 году компания приняла решение сосредоточиться на женских коллекциях.
1: Сделки.
0: Американская фармкомпания Eli Lilly купит 3 разработчиков вакцин за 3,8 миллиарда долларов. Компания Limitec обойдется в 780 миллионов. Она занимается разработкой вакцин от бактериальных патогенов. Vaccine Company создает вакцину от вируса Эпштейна-Барр. За нее Eli Lilly заплатит чуть больше 1,5 миллиарда долларов. Компания CureVo, стоимость которой также оценивается в 1,5 миллиарда долларов, занимается разработкой вакцины от опоясывающего лишая. После заявления Eli Lilly об этих сделках акции компании выросли на 2,2%. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Вторая попытка продать Южурал золото снова не увенчалась успехом. Голландский аукцион признан несостоявшимся. Акции ЮГК на московской бирже снижались более чем на 10%. Один участник подал заявку и внес задаток, а второй не внес и не смог принять участие. Аукциону нужны минимум двое. Мы поговорили с гендиректором одного из участников АО «Русские угли». Что пошло не так? Евгений Пилечук подробнее.
3: Условия нового голландского аукциона, где ставки идут на понижение, никак не отличались от условий для допуска к первому аукциону. По-прежнему надо было предоставить пакет документов и внести задаток в 20% от стартовой цены, то есть 32,5 миллиарда рублей. Один участник, название которого не раскрывается, подал заявку для участия и внес деньги. Второй, АО «Русские угли», задаток не перевел и представил неполный комплект документов, заявили в Росимуществе. Нам удалось поговорить с гендиректором компании. Илья Шпигель решил ограничиться комментарием о том, как он будет наводить порядок в активах «Южуралзолота» в случае победы на следующем аукционе.
4: Мы увидели в этом лоте интересный, но проблемный актив. Мы являемся независимой командой топ-менеджеров с глубокой экспертизой золотодобычи. Мы не являемся спекулянтами. За нами стоит профильный отраслевой инвестор из дружественной страны. И поэтому мы будем и дальше за этот лот бороться. Понимаете, мы предлагаем не покупку с нуля, не спекулятивное действие, а профессиональный подход, то есть оперативное управление и вывод на целевые показатели, необходимые для экономического результата. Наше преимущество в чем заключается? Это фокус на результат. Мы готовы участвовать на общих рыночных условиях, без административного ресурса и протекции. И знаем, как снизить издержки и устранить узкие места в производстве. Что мы предлагаем сейчас? Первое. Операционный аудит. Мы готовы в сжатые сроки выехать на месторождение для оценки реального состояния активов и инфраструктуры. Второе. Антикризисный план. Разработка стратегии по выводу актива из кризиса. Третье. Это управление под кризисом. Формирование полноценной команды и внедрение прозрачных KPI.
3: Компания «Русские угли», подавшая заявку, зарегистрирована в Москве летом 2024 года. По открытым данным, занимается добычей угля и антрацита. У компании незначительный по меркам продаваемых активов масштаб бизнеса. Выручка в прошлом году составила 293 миллиона рублей. Чистая прибыль едва превысила 10 миллионов. Зато уставный капитал весомый – 10 миллиардов рублей, а рыночная стоимость компании оценивается в 7,5 миллиардов. Директор Илья Шпигель, по открытым данным, гражданин Финляндии и России. Учился в Швеции, а в Финляндии занимался политикой. Имел тесные связи с российскими политическими кругами. Был активным сторонником кандидата в президенты Михаила Прохорова. Обращают на себя внимание слова Шпигеля о том, что за его компанией стоит отраслевой инвестор из дружественной страны, то есть на ЮГК претендуют иностранцы. Еще один важный момент – задаток. Считается, что если потенциальный участник не вносит деньги, это говорит о несерьезности его намерений. В случае с компанией Шпигеля было по-другому, говорит управляющий партнер юридической компании «Парадигма» Климент Русакомский.
5: Задаток – это очень важный элемент. Без задатка лицо до торгов не допускается. Почему угли не внесли задаток? Насколько я знаю, по моей информации, у них были проблемы с санкцией с банком. То ли ли платеж остановили, то ли еще что-то, по техническим причинам не смогли внести.
1: По поводу предложений.
5: Слышится очень здраво и целесообразно. Аудит нужно проводить, антикризисный план нужно внедрять, потому что предприятие находится в не лучшем своем состоянии, это всему рынку известно. Вопрос, как это будет реализовано. Пока идут торги, пока это управляется внешне, должно быть приложено максимальное количество усилий для сохранения актива и не увеличения долга. Это очень важно.
3: Активы Южуралзолота, как выражаются финансовые аналитики, остаются для потенциальных покупателей весьма токсичными. А бизнес золотодобычи, к тому же, далеко не такой простой и заманчивый для покупки, как кажется на первый взгляд, и может отпугивать инвесторов. Попытки продажи ЮГК определенно продолжатся. Основным вопросом для нового владельца станут гарантии, что рисков оспаривания его сделки в будущем не возникнет. Евгений Перельчук, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как суд по иску генпрокуратуры конфисковал доли основного акционера Южуралзолота Константина Струкова и его окружение в доход государства. Индекс Мосбиржи потерял во вторник еще 0,7%. Несмотря на нефть, которая возобновила рост и прибавила более 3%, в итоге дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей, а уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли, но были прогнозы и 30%, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию, и падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
2: Это был биржевой обозреватель Бизнес ФМ Алексей Завьялов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Фейк ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «газетная утка». Fake News. Истории фальшивых новостей на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
1: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли четвертое место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это 2 молодые звезды команды – англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82 году. Но главное в истории Астон Вилла — это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
7: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 6.58, студия Вероника Романова. Владимир Путин опубликовал статью в «Казахстанской правде» в преддверии госвизита в Астану. В ней президент пишет, что Россия готова и дальше развивать многоплановые союзнические отношения с Казахстаном, что российские капиталовложения в экономику республики достигли почти 30 миллиардов долларов. Также Путин пишет, что более 80% экспорта казахстанской нефти на мировые рынки идет через территорию России и что активно развивается российско-казахстанское сотрудничество в энергетике. Путин сегодня отправляет в Казахстан с 3-дневным государственным визитом. В аэропорту его встретит президент страны Касым Жомарт Токаев. В первый день визита они проведут неофициальный дружеский обед в формате тет-а-тет в резиденции Токаева. Завтра состоятся двусторонние переговоры на высшем уровне и запланирован еще ряд совместных мероприятий. Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Минувшей ночью его перекрывали, а губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении атаки БПЛА в регионе. Было сбито 14 беспилотников в районе северной стороны Севастопольской бухты и бухты Омега. 3 человека, в том числе ребенок, погибли при пожаре в частном доме в Липецке. Все произошло на территории СНТ «Речное». Прокуратура сообщала, что причиной стал взрыв бытового газа. Огонь охватил 600 квадратных метров. Жилое здание частично обрушилось. На данный момент пожар полностью ликвидирован. Тело третьего погибшего извлекли из-под завалов под утро. Экспозицию гардероба Елизаветы II продлят на полгода из-за рекордного спроса. Выставка в Королевской галерее Букингемского дворца продолжит работу до 18 апреля 2027 года, а не до 16 октября этого, как планировалось изначально. Решение принято на фоне огромного ажиотажа. Все билеты раскупили за несколько недель. В залах представлено свыше 300 предметов из личного гардероба. Выставка приурочена к столетию со дня рождения Елизаветы II. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 7 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя золотой молодежи, который устроил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, а потом обратился к нищете. Что говорят юристы о гуманном судебном решении? ВТБ и Вайлдберриз начинают партнерство. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке, который взамен получает доступ к отделениям и банкоматам ВТБ. Насколько выгодной может быть сделка для обеих сторон? Феррари представил свой первый электрический суперкар под названием «Феррари Люче» и сразу стал объектом шуток. Пользователи соцсетей смутили как ретро-футуристический дизайн, так и ассоциации с продукцией Apple, благо дизайнер оттуда. Все подробности в нашем эфире. Авторское мера пресечения или как в американских фильмах юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
10: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
11: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
10: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человек удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
10: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
9: ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделение и банкоматы. О перспективах такого партнерства Михаил Здорожный.
13: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологии технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
14: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрировать туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
13: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries.ru компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес.Дром» Павел Самиев.
15: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
13: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допомиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
16: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
13: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес-ФМ.
17: Российские власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, говорят источники знакомой ситуации агентству «Интерфакс». Но, впрочем, решение окончательно не принято. Больше подробностей сейчас к другим темам. Новый фильм «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. Как пишет «Variety», 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильма потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец» и «Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm компании Disney в 2012 году. О том, какими были ожидания критиков и индустрии от нового фильма по «Звездным войнам», рассказывает редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
18: успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей, поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Disney. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Disney немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Disney этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
17: Евгений Ухов. Ну, аналитики отмечают, более объективно судить об успехе новых «Звездных войн» можно будет после второго уикенда проката.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
21: Реклама на Бизнес FM в Казани.
22: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
23: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттедж поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayaslobada.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
24: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518 40 40.
26: «Бизнес FM» Казань. Новости коротко.
27: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательном образовательных организациях, а для компаний – о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждении. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Госсоветом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-байрам с 13 до 17:00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахид и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободный. В честь праздника Курбан-байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19:00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Метшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Метшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
28: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес ФМ Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
1: Здравствуйте.
28: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
1: Единственным документом, документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составления протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
2: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
1: Нет, ни в коем случае.
2: Лично причем. Что дает собственникам дачная амнистия?
1: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
2: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
1: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
2: Алсу Шамилевна, а в чем кардинальная разница между дачной амнистией и в оформлении в уведомительном порядке?
1: Уведомительный порядок подразумевает, что ваш объект, который был построен, соответствует абсолютно всем требованиям, которые установлены в том числе градостроительными регламентами, то есть правилами землепользования застройки. Дачная амнистия же подразумевает, что некоторые есть послабления для застройщиков, то есть мы, к примеру, не смотрим отступы от границ земельных участков. И таким образом, в случае, если в дальнейшем объект будет реализовываться по каким-либо социальным программам, да, по социальному кредитованию, то уже банки в данном случае могут рассматривать объекты, поставленные в упрощенном порядке, то есть в рамках дачной амнистии, как самовольные. И какие-то социальные программы ипотечные могут не распространяться на поставленные в рамках дачной амнистии объекты.
2: А там есть какие-то государственные пошлины? То есть человек тратит деньги на это все?
1: Государственная пошлина также уплачивается даже в случае подачи документов уполномоченными органами. При упрощенном порядке государственная пошлина составляет 1000 рублей. При этом хотелось бы уточнить, что при регистрации перехода права, то есть по договорам купли-продажи, договорам дарения, наследования, госпошлина уже будет составлять 4000 рублей.
2: А вот чтобы понять, как было раньше и как стало после введения вот этого понятия дачной амнистии, как было раньше? То есть раньше было сложнее оформить дачный участок, что ли? А после дачной амнистии ты там, грубо говоря, только заполняешь два формуляра.
1: Ранее действовал порядок, который установлен градостроительными кодексами. Соответственно, необходимо было получать разрешительную документацию при начале строительства и, соответственно, после окончания также обращаться в уполномоченные органы. На текущий момент для использования дачной амнистии необходимо подать заявление соответствующее о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, технический план, который подготовлен кадастровым инженером в электронной форме, а также правоустанавливающий документ на земельный участок. Но необходимо отметить, что предоставлять правоустанавливающий документ на земельный участок нет необходимости в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы у нас в Росреестре.
2: В студии Бизнес ФМ Казань была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
1: Спасибо, до свидания.
3: Вопрос к эксперту.
21: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой — управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
3: Говорящие фамилии на Business FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес решает», «Бизнес делает», «Бизнес говорит». О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. «Бизнес спрашивает» и «отвечает». У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87.5. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В Москве 7:28, в студии Вероника Романова. В Севастополе ракета попала в здание Южного управления Центрального банка, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, на здании горит крыша, в соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. Также Развожаев заявил, что город был атакован различными воздушными средствами, в том числе предварительно ракетами Storm Shadow, и еще сбиты 20 БПЛА. И также ночью перекрывалось движение по Крымскому мосту. Тем временем губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над Таганрогом сбита ракета. В ходе отражения воздушной атаки 2 человека пострадали. Также из-за падения обломков загорелись автомобили. Депутаты Госдумы предложили разработать специальную программу льготного ипотечного кредитования для научных работников, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук и занятых в стратегически значимых для технологического суверенитета страны направлениях. Так, ставка по кредиту для ученых, согласно инициативе, может составить не выше 6% годовых, а условием сохранения льготной ставки может быть продолжение работы заемщика в научной, образовательной или высокотехнологичной организации по приоритетному направлению. По мнению авторов идеи, такая мера повысит привлекательность научной карьеры, а также поможет закрепить кадры в университетах, научных институтах и лабораториях, а еще привлечет молодых специалистов. Китай ограничил выезд за рубеж ведущим специалистам по искусственному интеллекту из частных компаний. Как пишет Bloomberg, разрешение на поездки теперь должны получать разработчики передовых ИИ-систем, включая высокопоставленных сотрудников Alibaba и DeepSeek. Раньше эта практика применялась в основном к руководителям госкомпаний, ключевым исследователям, университетским работникам и ученым, связанных со стратегическими проектами. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть, а ситуации через минуту Георгий Бофт. Питерский форум теперь бюджетнее. Питерские ательеры говорят, что предприниматели, которые заказывают сейчас места для проживания, начали выбирать более экономные варианты. Касается это, впрочем, не только отелей. Что происходит? Российские власти рассматривают возможность ограничения экспорта дизельного топлива и керосина. Об этом Интерфаксу сообщили несколько источников знакомых ситуаций. Правда, окончательного решения на данный момент у властей нет. Эти и другие темы в нашем эфире. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить план Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Бофт.
0: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
5: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов. Делится с «Бизнес-ФМ» петербургский отельер. А часть гостей в этом году предпочла апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты? Об этом Наталья Шашина.
6: Наблюдениями с «Бизнес-ФМ» делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
7: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
8: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
7: Уже все забронировано или что-то есть еще?
8: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
6: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции юниста Имурханлы.
9: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже у входя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
6: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
10: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки. Канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
6: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
11: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Самые ходовые модели это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes'ы уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
7: Фонтанка пишет, что еще майбухи берут.
11: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенные S-классы.
6: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
5: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На встрече с президентом Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с регламентом на обеспечение вооружением. Не только легким вооружением, это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, заключил Шохин. Ростех накануне представил стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Он оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. «Цитадель» выпускает шрапнельные снаряды с дистанционным подрывом и тем самым увеличивает вероятность поражения дрона. Предложение Александра Шохина и презентацию «Цитадели» мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
12: Поговорить о том,

0: находящийся объект прочный, мощный, который выдерживает нагрев в атмосфере, не сможет современный относительно слабый лазер его прожигать. Что касается системы РЭП, то тут система РЭП в распоряжении Министерства обороны есть. Вопрос, возможно, в том, что хотелось бы получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
1: На первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
0: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки, что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров с топливом. Также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП. Глава Башкирии Хабиров говорил, что критически важные объекты защищают с помощью комплексов «Панцирь».
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани.
4: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518 40 40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
7: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
9: Ценные бумаги.
8: Рыночная капитализация американского производителя чипов Micron достигла 1 триллиона долларов. Акции компании выросли в цене на 18% за день. Это произошло на фоне того, как швейцарский инвестбанк UBS повысил свой прогноз по их стоимости из-за сохраняющегося высокого спроса на чипы.
9: Отчеты и планы.
8: Музыкальный стриминг Spotify даст пользователям возможность создавать каверы и ремиксы при помощи искусственного интеллекта. Об этом пишет Financial Times. Соответствующее соглашение компания заключила с лейблом Universal Music Group. Новая функция станет платным дополнением для премиум-аккаунтов. Обрабатывать можно будет музыку тех артистов, которые дали на это согласие. По словам соген-директора Spotify, компания хочет предложить

0: получить легальную и контролируемую альтернативу несанкционированному ИИ-контенту. Чистая прибыль РЖД за первый квартал составила 3,2 миллиарда рублей. Это на 72% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в компании. Суммарные доходы холдинга превысили 940 миллиардов рублей, что выше уровня прошлого года на 6,6%. А операционные расходы РЖД составили 794,6 миллиарда рублей. Доходы компании от пассажирских перевозок увеличились на 10,5%, а от грузовых – почти на 5%. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: .47 в Москве. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту. Через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания CarPrice, в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказал Бизнес ФМ Кира Карума, адвокат, представляющий интерес Александра Галицкого.
2: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства закона, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
1: Это была Кира Карума, адвокат, которая представляет интересы Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует кассацию решения по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Ну а сейчас о ситуации на рынках. Сегодняшнюю утреннюю сессию индекс Мосбиржи начинает со снижения на 3%, 2571 пункт. Вчера по итогам торгов индекс Мосбиржи так и остался ниже отметки в 2600. Итоги вчерашнего дня на торговых площадках подводит Алексей Завьялов.
3: Очередной день падения на российском рынке акций. За основную торговую сессию индекс Московской биржи потерял 0,7% и закрылся на уровне 2580 пунктов. Основные новости пришли уже ближе к закрытию. И основные новости касались акций ВТБ. Упали они сразу на 6% после этих новостей. А уже в начале вечерней торговой сессии падение акций ВТБ составляло 8,5%. Во-первых, здесь наблюдательный совет рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды 25% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности за 2025 год. Это 9 рублей 71 копейка. Рынку это не понравилось. Рынок ждал большего. Максимум, конечно, это 50% от чистой прибыли. Но были прогнозы и 30, и 35%. Ну и вторая плохая новость – это дополнительный иностранная эмиссия. Причем планирует ВТБ разместить более 6 миллиардов акций. Это соответствует 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Цена размещения 87 рублей за акцию. Так что вот эти новости еще ниже утянули российский рынок акций за вечернюю торговую сессию. И падение индекса Московской биржи приблизилось к 1,5%. Но зато растет российский рубль. Китайская валюта потеряла 14 копеек. На закрытии юань 10 рублей 47 копеек. Доллар опустился в район 71 рубля, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт. Приближается 28 мая, единый день уплаты налогов. Пока этот фактор поддерживает российский рубль. Локально, естественно, поддерживает. Есть и другие факторы поддержки. Это достаточно солидный приток валюты на рынок. Ну и цены на нефть. Важная составляющая как для российского рынка акций, так и для российского рубля. Вернулся Brent на уровень $100 за баррель. Не все так однозначно, как казалось рынку до этого. Вроде по-прежнему звучит переговорная риторика. Марко Рубио, госсекретарь США, сказал, что президент США Дональд Трамп намерен заключить сделку с Ираном. Добавил, что важно возобновить судоходство в Ормузском проливе. Причем Марко Рубио сказал, что согласование формулировок сделки между Вашингтоном и Тегераном может занять несколько дней. Это с одной стороны. С другой стороны, центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американские военные нанесли удары в рамках самообороны для защиты от угрозы со стороны иранских сил, а иранские военные в ответ предупредили, что новая американская атака не останется без ответа.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Обновленный бренд «Волга» показал бизнес-седаны и два кроссовера. Модели оказались немного дешевле своих китайских прототипов и отжили в среднем на 300-400 тысяч рублей. Самой доступной моделью «Волга» станет среднеразмерный кроссовер К40 по цене от 2,8 миллиона рублей. Две другие модели обойдутся дороже. Седан C50 будет стоить от 2,9 миллионов. Флагманский кроссовер К50 от 4,2 миллиона рублей. Все машины получат 5-летнюю гарантию. О перспективах «Волга» говорит главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Ценники, которые оглашены, это адекватное соотношение всего, что сейчас есть на рынке, в том смысле, что никакими другими они получиться не могли. Они могли получиться выше, на уровне автомобилей Geely. К счастью, нижегородцы, я это предполагал, но приятно было это увидеть, что предположение реализовано было. Все-таки они смогли сделать цены чуть ниже, чем на автомобиле Geely. И это очень хорошо, это очень правильно, потому что сама платформа и сами автомобили не вызывают у большинства покупателей никаких вопросов. Машины хорошие, машины интересные. Особенно Манжара, который будет теперь как Волга К50, продается, вы знаете, сам. И раньше продавался и неофициально, а потом и официально, и в сумме. В общем, один из самых популярных кроссоверов вообще на нашем рынке. Волга предлагает цены более приятные, это очень здорово. И тут надо смотреть даже не на сегодняшний день, а на перспективу. Потому что задача стоит по глубокой локализации этих автомобилей. Эта платформа в обозримые сроки, в течение 2-3 лет, будет очень сильно локализовано. Это касается и железа, то есть кузова, это касается силового агрегата, и мотора, и коробки, и многих-многих вещей. По мере локализации у автомобиля будет приятное свойство не дорожать, потому что все вокруг будет дорожать, и в том числе машины, и в первую очередь машины, которые идут к нам по чистому импорту, потому что будет расти утилизационный сбор. Эти машины будут плюс-минус оставаться в сегодняшних деньгах. Через некоторое время мы, года через 3, увидим обновленные машины, поэтому я думаю, что перспективы «Волги» очень хорошие.
5: Как вы оцениваете 5-летнюю гарантию, которую «Волги» получат?
4: Это тоже классно. Далеко не каждая компания может это предложить. Как правило, это как-то складчено делается. 3 года официальной гарантии или заводской, 2 года какой-то дополненной. Многие вот жонглируют этими терминами, что не всегда понятно покупателю и не всегда понятно, что ему делать в случае наступления гарантийной истории. Если это будет заводская гарантия, честная, то есть минимум ограничений, это будет просто улетное предложение.
1: Максим Кадаков, главред журнала «За рулем». Продажи автомобилей «Волга» начнутся в июне. Все три модели появятся одновременно в продаже у официальных дилеров. В феврале компания-производитель автомобилей «Волга», а у Нижегородские легковые автомобили, анонсировала, что серийное производство начнется во втором квартале на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде.
6: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Вопреки прогнозам. Средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег, и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя. Вопреки прогнозам на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 7.58, студия Вероника Романова. Швейцарское председательство Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отклонило запрос России о проведении специального заседания по поводу удара ВСУ по Старобельску в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил поспред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. А поспред России при ООН Василий Небензи усомнился в перспективах расследования атаки организации. ВСУ ударили по колледжу и общежитию педуниверситета в Старобельске в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Три здания колледжа полностью разрушены. Возбуждено уголовное дело о теракте. Израиль не позволит США и Ирану заключить соглашение, заявил израильский министр нацбезопасности. Это плохая сделка, которая может навредить Тель-Авиву, добавил Итамар Бен-Гвир. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане, захватить район Захрани и вернуться к масштабной войне. Ранее «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Бенимина Нетаньяху. Тем временем расширение соглашения Авраама за счет участия Саудовской Аравии, Катара, Иордании, Египта, Пакистана и Турции может стать дополнением к возможной мирной сделке по прекращению войны с Ираном, это заявила представитель Белого дома Анна Келли. Так она прокомментировала призыв Дональда Трампа к этим странам нормализовать отношения с Израилем в рамках любых договоренностей по урегулированию конфликта. В России увеличивается число талантливых людей. Доля граждан в возрасте от 7 до 35 лет с выдающимися способностями и талантами в стране с 2022 года возросло вдвое, до 1,5%. Это следует из статистических данных Министерства просвещения. В 2025 году лидером по числу талантливых людей стала Москва – 4,17%. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ – 3,78% и Московская область – 3,47%. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 8 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВТБ и Wildberries начинают партнерство. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке, который взамен получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, и не только. Насколько выгодной может быть сделка для обеих сторон? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя «Золотой молодежи», который устроил в Нижнем Новгороде пьяное ДТП, а потом обратился к нищете, что говорят юристы о гуманном судебном решении. Источники Интерфакса утверждают, что российские власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Впрочем, окончательное решение еще не принято. Еще на прошлой неделе наши читатели описали, что обратили внимание на то, что дизель, во всяком случае, в Красноярске стал стоить дороже. Эти и другие темы в нашем эфире. ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю финтех-бизнеса Marketplace, а взамен предоставит ему свою инфраструктуру. Отделение банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Здорожный.
10: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
11: О 21-летнем...
12: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк Marketplace получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
13: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью этой экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов. И это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения. И возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрируют туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
12: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожа, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-Дром» Павел Самиев.
14: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе, фабрика, это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтеха и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
12: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет допэмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
15: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане довыпуска.
12: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: На утренних торгах акции ВТБ продолжили падать. После обвала вечером во вторник 7.30 снижение достигло 6% до 75,5 рублей за бумагу. На вечерних торгах во вторник акции банка рухнули в цене на 8,6% до минимума с начала февраля. Так рынок отреагировал на решение Нацсовет провести доп. Эмиссию на 49% от капитала и направить на дивиденды лишь четверть прибыли. Наши слушатели обратили внимание на то, что дизель начал дорожать, и его начинает кое-где не хватать на АЗС. Такие сигналы поступают. На этом фоне особенно интересно выглядит сообщение Интерфакса о том, что российские власти изучают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Соответствующее совещание провел накануне Александр Новак, вице-премьер, пишет Интерфакс. Но впрочем, решение, делать ли это, пока нет. Позже подробности, сейчас к другим темам. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах. Юрист комментирует меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
11: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответил. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов «Ваш юридический поверенный» Константин Тропаидзе.
16: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот, и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
11: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое нарушение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
17: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде, ну и более педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
11: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Новый фильм из «Звездных войн» «Мандалорец» и «Грогу» собрал в американском прокате более 100 миллионов долларов за первые дни после выхода. В 82 миллиона из этой суммы пришлось только на первый уикенд. На производство фильм потратили около 165 миллионов долларов. Картина Джона Фавро стала первым за 7 лет полнометражным релизом франшизы. «Мандалорец» и «Грогу» — это продолжение популярного сериала Disney Plus и одновременно спин-офф основной саги Star Wars. Несмотря на большие сборы, аналитики называют старт одним из самых слабых для франшизы со времен покупки Lucasfilm в 2012 году. Комментирует редактор портала Film.ru Евгений Ухов.
18: Успех сериала «Мандалорец» вообще для многих был сюрпризом, в том числе и для самой студии Disney. Не все приняли новую трилогию, многим показалось, что Disney испортил «Звездные войны». Все было очень спорно до появления «Мандалорца». И как-то действительно пробудился интерес и у самих поклонников саги, и у каких-то новых зрителей. Поскольку Disney ничего другого не умеет, кроме как повторить уже имеющиеся с еще большими эффектами, с еще большими деньгами. И, конечно, они решили, что будет хорошей идеей выставить этот фильм на большой экран. Идея довольно спорная, потому что число поклонников «Звездных войн» конечно, и не все из них относятся к возрасту подростковому, когда хочется ходить в кинотеатры. Все они принимают новые течения, не все они принимают сделку Лукаса с Дисней. Поэтому то, что сейчас фильм набирает не очень солидную кассу, это, с одной стороны, как раз влияние всех этих факторов, плюс некоторый спад интереса зрителей к кино. Все знают, что «Мандалорец» обязательно появится на диснейской платформе. Мне кажется, что эта история не того масштаба и не того уровня, чтобы выходить на гигантские экраны. А Дисней немножечко любит играть в деньги, делает попытки как можно больше заработать на этом все. Многое будет зависеть от того, как себя покажет новый фильм, который отдельно стоящий с Гослингом, и будет ли это действительно каким-то заделом на будущее. Но каким-то флагманом для Диснея этот фильм никогда не был. На него никогда не делались огромные какие-то ставки, поэтому этот фильм пройдет, он получит какие-то деньги, он, конечно, не будет совершенно провальным, но я думаю, что останется в памяти только у самых преданных фанатов.
1: Евгений Ухов, редактор портала Film.ru.
19: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
20: Реклама на Бизнес FM в Казани.
21: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
22: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
23: Деньги. Еще в 13 веке деньги проверяли на подлинность. В специальных опечатанных ящиках для проверки монет хранились эталонные образцы, а подробные инструкции по использованию этих ящиков содержались в монетных уставах.
24: История денег на Business FM.
25: Хотим отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены.
26: Музейные ценности на Business FM.
27: В эфире радио не на словах, а на деле.
28: Business FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
29: ФМ Казань. Новости коротко.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
31: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательном благотворительных организациях, а для компаний – о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждении. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Госсоветом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане к Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-байрам с 13 до 17:00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахид и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. В честь праздника Курбан-байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19:00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Медшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Медшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные и световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Гусиноозерск, Бурятия, 20 тысяч жителей. О том, что Гусиное озеро выбрасывает на берег твердый земляной уголь, было известно еще со второй половины 18 века. Лишь спустя столетия была подтверждена возможность его промышленной разработки, а началась она в 1934.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
5: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
6: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
29: Бизнес FM Казань.
30: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах? О кафе, о салонах красоты, о ценниках.
8: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
9: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
8: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
10: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником, в том числе, записью слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
12: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
10: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложение. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
8: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
13: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
12: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
13: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
8: Некоторые родители девятиклассников рассказали Бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, Бизнес-ФМ.
14: Новые россияне.
15: В конце 2022 года российское гражданство получил уроженец США Эдвард Сноуден. Он был техническим специалистом и сотрудничал с ЦРУ и Агентством национальной безопасности, когда обнаружил, что американские спецслужбы, прослушивая телефонные разговоры и мониторя соцсети, пристально следят не только за простыми гражданами, но и за некоторыми мировыми лидерами. Эти сведения он передал нескольким авторитетным СМИ и после их публикации вынужден был бежать из страны. В Америке ему грозило 30 лет тюрьмы за шпионаж. Убежище Сноуден просил в 27 странах, но предоставила его только Москва. Остальные испугались санкций Вашингтона. В 2013 году Эдвард Сноуден получил временный вид на жительство, потом постоянный, а теперь и гражданство.
29: Новые россияне на Бизнес-ФМ.
1: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Бизнес-ФМ в Казани.
16: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
17: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
18: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
19: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
20: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
19: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.
21: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса.
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
23: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин отправляется сегодня с официальным трехдневным визитом в Казахстан. Там он проведет переговоры с президентом страны Касымом Жомартом Токаевым, а также примет участие в Евразийском экономическом форуме и заседании Высшего Евразийского экономического совета. В составе российской делегации более 30 человек, 9 министров, в том числе глава МИДа Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, руководители федеральных ведомств, а также российских госкорпораций и крупных бизнес-структур. Визит продлится до 29 мая. Спасатели за 4 дня пешком и на квадроциклах обследовали 28 квадратных километров труднодоступной горно-таежной местности в поисках семьи Усольцевых. Она по-прежнему не найдена. Супруги Ирина и Сергей Усольцевы с 5-летней дочкой пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 25-го. Отправились в турпоход. Их маршрут вел к горе Буратинка. Недалеко от нее нашли автомобиль Усольцевых с крупной суммой денег внутри. Семью начали искать со 2 октября. Масштабная операция продолжалась до середины октября, когда поиск стали невозможны из-за начавшихся снегопадов. В конце мая этого года их опять возобновили. Мусульмане по всей России сегодня отмечают Курбан-байрам. В Москве и Санкт-Петербурге по этому поводу перекрыты ряд центральных улиц, все, где есть крупные мечети. По предварительным оценкам, только в Москве примут участие в праздновании около 350 тысяч мусульман. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Половина девятого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. О ситуации через минуту Георгий Буфт. Питерский форум, теперь бюджетнее ательеры в северной столице, отмечая, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге на гостиницы, яхты и автомобили? Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Как сообщил в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на решение, Галицкий уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Эти и другие темы в нашем эфире.
29: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в два раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
29: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
0: Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить план Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
4: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
0: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов. Делится с «Бизнес-ФМ» петербургский отельер, а часть гостей в этом году предпочла апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты, об этом Наталья Шашина.
5: Наблюдениями с «Бизнес-ФМ» делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
6: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
7: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч. И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономит. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
6: Уже все забронировано или что-то есть еще?
7: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
5: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юрий.
9: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже у входя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
5: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
10: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
5: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
24: Спрос в этом году выше, чем обычно, что
8: удивительно. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо, ну, очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс, это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3000, все зависит от аппетита компании, может быть, доходить даже до 6, наверное, тысяч в час с водителем.
6: Фонтанка пишет, что еще майбахи берут.
8: Ой, вы знаете, майбахи, вот сколько лет я работаю, водители майбахов хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А майбах — это такое, ну, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенные S-классы.
5: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Глава РСПП Александр Шохин предложил Владимиру Путину использовать лазеры и системы радиоэлектронной борьбы для защиты НПЗ и прочих предприятий. На встрече с президентом Шохин отметил, что крупные предприятия и так заботятся о защите своих объектов, однако некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с регламентом на обеспечение вооружением. Не только легким вооружением, это и различные системы РЭП, и лазерные установки, и калибры другие, заключил Шохин. Ростех накануне представил стационарный комплекс ближнего радиуса действия для борьбы с беспилотниками «Цитадель». Он оснащен 30-миллиметровой пушкой и способен в любое время суток автоматически обнаруживать, сопровождать и уничтожать воздушные цели благодаря своей оптико-электронной системе. «Цитадель» выпускает шрапнельные снаряды с дистанционным подрывом и тем самым увеличивает вероятность поражения дрона. Предложение Александра Шохина и презентацию «Цитадели» мы обсудили с военным экспертом, редактором журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрием Корневым.
12: Говорить о том, что лазерные системы готовы к тому, чтобы поставить их на предприятия. Ну, об этом можно разговаривать как о большом национальном проекте продолжительностью на 10-15 лет, потому что это очень финансово емкий проект. И самое главное, что такие системы только начинают

0: получить системы радиоэлектронной борьбы определенных параметров на большое количество предприятий. Это вопрос к военно-промышленному комплексу и к Министерству обороны как к заказчику.
1: На первом международном форуме по безопасности в Подмосковье публично продемонстрировали «Цитадель».
0: Система типа «Цитадель», во-первых, она очень хорошо могла бы лечь на корабли военно-морского флота. Возможно, она создается пока просто как универсальная система. И она может стать основой стационарных систем защиты каких-либо объектов противовоздушной обороны организации именно от дронов, от крылатых ракет. Она сможет работать по крылатым ракетам. Она сможет работать по самолетам, по вертолетам. Это более универсальное средство, чем, например, мобильные группы, вооруженные пулеметами. Эта система оснащена радаром. Она, по сути, может создавать управляемые облака осколков на определенной высоте, на определенной дальности от установки. Что и требуется в случае организации противовоздушной обороны от относительно медленно двигающихся объектов. Эта система может за минуту уничтожить несколько таких дронов, если они попадают в поле ее действия. Расход снарядов будет меньше, чем у других систем, которые не обладают вот этими возможностями, задания управляемого подрыва снаряда. Это намного дешевле, чем ставить лазерные системы или несколько комплексов «Панцирь».
2: Это был Дмитрий Корнев, военный эксперт. Сегодня многие предприятия сами закупают средства защиты от беспилотников, в том числе размещают противодроновые сетки вокруг резервуаров с топливом. Также приобретаются детекторы дронов, антидроновые ружья и комплексы РЭП. Глава Башкирии Хабиров говорил, что критически важные объекты защищают с помощью комплексов «Панцирь».
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. ОГРН 121-160-04-8054.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Случаи появления в истории так называемых «военных денег» многочисленны и известны с давних пор. Речь идет о денежных знаках, которые специально вводились в военное время для использования на оккупируемых или, наоборот, освобождаемых землях. Но настоящий порой расцвета для военных денег стали 30-40-е годы прошлого века, когда Вторая мировая война превратила их в один из непременных атрибутов экономической политики на занятых территориях. Военные деньги обращались тогда на огромном пространстве, от Монголии до Алжира и от Норвегии до экваториальной Африки. Был момент, когда военными деньгами пользовался миллиард человек. И это при том, что все население планеты в те годы едва перевалило за 2 миллиарда.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: ВТБ допустил перенос продажи Росгосстраха, хотя хочет закрыть сделку до конца года. Зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что все зависит от регуляторов и ресурсов покупателя. Продажа без убытка не рассматривается. Также в этом году банк планирует продать Галс Девелопмент, агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва» и другие объекты. Ранее Пьянов отмечал сложности с финансированием у покупателей, а глава ВТБ Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на актив. Дом РФ в первом квартале увеличил чистую прибыль на 62%, почти до 39 миллиардов рублей. Активы компании выросли на 5%, превысив 6,5 триллионов. Рентабельность собственных средств почти достигла 24%. Кредитный портфель юрлиц банк нарастил до 2,8 триллионов рублей, а портфель физлиц сократился на 2%, до 800 миллиардов. Volvo Cars получила разрешение от властей США на продолжение импорта в стране после переговоров с Минторгом. В пресс-релизе отмечается, что рынок США второй по величине для шведской компании.

0: Угроза ограничений возникла из-за нового закона о запрете китайских технологий в автомобилях. Крупнейший владелец Volvo Cars – китайская Geely.
1: Отставки и назначения.
0: Джонатан Андик, сын основателя Манго, временно покинул пост заместителя председателя совета директоров компании на фоне расследования гибели отца, чтобы сосредоточиться на судебном процессе. Как пишет Bloomberg, ранее его задержали по подозрению в причастности к смерти бизнесмена. В момент трагедии в горах в 2024 году он был рядом с отцом. Изначально следствие предполагало, что это несчастный случай. Предприниматель сорвался со скалы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Восемь сорок восемь в Москве. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом в Мосгорсуде рассказал прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания CarPrice, в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказал Бизнес ФМ Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
3: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных и решений. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
2: Это была Кира Карума, адвокат, который представляет интересы Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов в признании фонда «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Доброе утро.
5: Доброе
2: утро. Что, чуть поспокойнее стала ситуация на московской бирже. На утренних торгах сейчас снижение всего на 0,1%. Было больше. Падали и на 0,3% в моменте.
5: Ну, вчера упали почти на процент. В принципе, истории пока позитивных нет. Все ждали, ну, если мы берем корпоративы на какие-то моменты, то ждали дивиденды от ВТБ. В итоге дивиденды были утверждены, но разочаровали инвесторов, потому что были спекуляции на тему того, что уровень дивидендной доходности в процентном показателе там где-то будет 20, может быть, больше. В итоге получилось по самой нижней границе ожиданий, в районе 12%, если брать текущую цену. Ну и, соответственно, акции ВТБ вчера неплохо упали. Сегодня с утра еще 3% добавляют. Тут еще и доп. Эмиссия для того, чтобы привлечь финансирование под сделку с Wildberries. Ну, с одной стороны, вроде как тот же ВТБ как-то расширяет сферы своей деятельности, да, в различных отраслях, тем более отрасль онлайн-торговли и прочее. С другой стороны, дивиденды по сравнению с текущей ставкой низкие, соответственно, доп. Эмиссия тоже негатив. Ну и с учетом того, что нефтяные бумаги тоже упали, мы видим, что индекс Мосбиржи откатился, по-моему, к низам с ноября прошлого года. Но у нас было и пониже, в том же 25-м году, если не ошибаюсь, ниже 2500 в моменте ходили. Ну, пока технически, конечно, индекс Мосбиржи выглядит не очень убедительно, да, есть конечно, варианты, что вот так и будем сползать ниже. Но нужны какие-то катализаторы, особенно геополитические, но этого пока тоже у нас нет. На валютном рынке юань к рублю вчера попытался протестировать еще раз ранее пробитую зону поддержки 10.65, по-моему, было, да, когда пробили, понеслись почти к 10. Вчера попытались еще раз протестировать, но наверх пока не пробили. Закрылись ниже 10.5 на первых, в первые минуты торгов на фьючерсном рынке, ну, пара юань-рубль практически торгуется на тех же уровнях. Но спекулянты по-прежнему настроены против рубля негативно, с учетом ожидания, что Минфин уже на следующей неделе озвучит новые параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила и увеличит эти объемы покупки там в несколько раз. Сейчас там, по-моему, 1,7 миллиарда, что ли, получается. Но все ждут, что будет 3, 4, 5. Соответственно, если рынок опять увидит цифры низкие, я так понимаю, если будет там 2,5 миллиарда, 2,5 или 3 миллиарда, это не то, что спекулянты хотят. В таком случае, в принципе, как минимум стабильность рубля может, наверное, им сохраниться. На глобальном рынке тоже все тихо. Иранский фактор уже не влияет на рынок. Все уверены в том, что как минимум перемирие будет продлено еще на 60 дней. И нефтяной рынок испытывает давление спекулянтов. Июньский фьючерс на Brent, действие этого фьючерса на эта неделя заканчивается, пока торгуется ниже $100, июльский фьючерс ниже $95. В этом плане тут пока ничего не меняется. На азиатском фондовом рынке с утра по большей части растут индексы Японии и Кореи. Там чиповый бум продолжается. Вот корейские акции в долларах. Уже две компании взяли триллионные капитализации. Здесь эйфория пока зашкаливает. По Китаю макро-новости, в принципе, были тоже, я бы сказал, что плохие, даже хорошая промышленная прибыль китайских предприятий в апреле неожиданно взлетела почти на 25% по сравнению с прошлым годом. И главная заслуга здесь как раз тех отраслей, которые тоже связаны с развитием искусственного интеллекта.
1: Капитал на Бизнес FM.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
1: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках.
10: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. На морском терминале в Туапсе после падения обломков беспилотников произошел пожар. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Фрагменты дронов также повредили остекление. В одном многоквартирном и пяти частных домах в городе пострадавших нет. По данным Минобороны, прошлой ночью средства ПВО сбили 140 беспилотников над российскими регионами, в том числе и над Краснодарским краем. В апреле БПЛА трижды атаковали морской терминал в Туапсе. Каждый раз там начинался пожар. После последнего удара 28 апреля возгорание тушили двое суток. Кроме того, разлился мазут. Операторы связи будут собирать и передавать еще больше данных россиян. Минцифры расширила список информации, которую телеком-компании должны отправлять силовым структурам в рамках системы технических средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий – СОРМ. Документ, опубликованный на портале правовых актов, обновляет правила, по которым организаторы распространения информации должны настраивать свои системы для работы с СОРМ. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы они должны передавать и как к ним будут получать доступ силовики. Среди таких обязательных данных – паспортные и адресные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты и так далее. Россия передала Казахстану двух взрослых амурских тигров и пару тигрят. Об этом сообщил Владимир Путин в своей статье в «Казахстанской правде» в преддверии своего визита в Астану. По словам Путина, российские специалисты выловили хищников в связи с просьбой Казахстана оказать содействие в восстановлении их популяции в стране. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9 утра в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ограничения на экспорт из России дизеля и авиакеросина рассматривают сейчас российские власти. Об этом сообщили Интерфаксу несколько источников. Решение пока не принято, но наши слушатели в регионах указывают, что для предпринимателей дизель в опте существенно подорожал, хотя на АЗС пока без изменений. ВТБ и Вайберис начинают партнерство. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке, который взамен получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ. Насколько выгодной может быть эта сделка для каждой из сторон? Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя «Золотой молодежи», который строил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, но потом обратился к нищете. Что говорят юристы о гуманном судебном решении? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, в российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца. Вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 23-го года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
13: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И в обычный нормальный год, когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. И этого было достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Еще 50% отправлялось на экспорт. То есть половина произведенного дизеля достаточно для внутреннего рынка. В бензине ситуация совершенно иная. В обычный год 90% от произведенного за год бензина поставлялось на внутренний рынок и только 10% экспортировалось. Поэтому, естественно, если у нас 10% объемов производства топлива уходит на ремонт, возникает риск дефицита. Здесь вряд ли все-таки мы увидим такой же запрет на экспорт дизеля, как это есть в бензине, когда никому нельзя вывозить топливо ни производителям, ни посредникам. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Очень быстро приходилось как бы их отменять, снимать и так далее. Поэтому сейчас, если будет введен запрет на экспорт дизеля, то это, скорее всего, будет очень краткосрочный период. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможен, в общем-то, запрет. Можно, конечно, было бы это рассмотреть решение как внешнеполитическое, но если этот вопрос обсуждается на совещании по топливному рынку у Новока, то это явно не тот уровень, который посылает сигналы во внешнюю среду. Европейцам там или американцам. Поэтому это стоит действительно рассматривать как явление внутреннего рынка. Но если рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки, выпуском нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос — это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается на опережение сработать.
12: Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Но мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
14: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79, 65, 79, 80, то есть 2 разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше нашему муниципальному контракту, по которому мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
12: Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%, а дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок. ВТБ и Wildberries решили стать стратегическими партнерами. Один из крупнейших банков страны получит долю в финтех-бизнесе маркетплейса, но взамен предоставит ему свою инфраструктуру, отделения и банкоматы. О перспективах этого партнерства Михаил Задорожный.
15: В марте были публикации об объединении ВТБ и Wildberries Rus. Обе стороны это опровергали. Теперь альянс обернулся стратегическим партнерством, в рамках которого ВТБ купит 5% в ВБ-банке с потенциальной возможностью ее увеличения. Взамен банк маркетплейса получит доступ к отделениям и банкоматам ВТБ, а также к инвестиционным, ипотечным и корпоративным продуктам одного из крупнейших банков страны. В пресс-службе РВБ сообщили, что группа будет развивать розничный бизнес ВТБ, дополнив традиционные банковские продукты своей экспертизой в технологиях, IT-решениях, искусственном интеллекте и цифровых сервисах. Интересно, что развивать розницу ВТБ будет предправление ВБ-банка Георгий Горшков, который пришел туда как раз из ВТБ летом прошлого года. Кому выгодно такое партнерство, продолжает гендиректор аналитическо-консалтинговой компании «Точка сверки» Ефим Алдухов.
16: Есть однозначное мнение, что финансово-промышленные группы в виде ВТБ так или иначе должны обзавестись полноценной собственной экосистемой, и Wildberries здесь является как раз частью экосистемы. ВТБ был единственным банком без мощных собственных финтех и околомаркетплейсных продуктов, и это однозначно выгодно для банка ВТБ. Самое главное, чем обладает маркетплейс, это частотностью непосредственной коммуникации с клиентом и возможностью там допродавать какие-то свои услуги. Объективно, маркетплейсы стали для многих пользователей ежедневными почти сайтами для посещения, и возможность понимать историю покупок, поведение клиента с возможностью непосредственно интегрируют туда свои продукты, однозначно совершенно для крупного банка будет интересно.
15: Для самого маркетплейса, возможно, сейчас имеет значение приток средств от продажи доли в ВБ-банке. Правда, Wildberries Rus компания не публичная, ее финансовое состояние известно только собственникам и руководству. Но, например, из отчета Озона о результатах прошлого года известно, что именно финтех-бизнес стал единственным источником прибыли для всей группы. Если у Wildberries ситуация схожая, то получается, что именно за долю в банке маркетплейса можно получить реальные деньги и дальше развивать финтех-направление в партнерстве с ВТБ, продолжает гендиректор аналитического агентства «Бизнес-дром» Павел Самиев.
17: Финтех-направление базируется, естественно, на том клиентском потоке и на той системе, которая выстроена в целом в маркетплейсе. При этом финтех действительно это драйвер роста. Не зря в это верят собственники и руководители всех маркетплейсов. Я думаю, что как раз вот этот эффект масштаба, эффект того, что ВТБ как большой финансовый центр и такая мощная продуктовая, в том числе, фабрика. Это хороший партнер для того, чтобы масштабировать революционные проекты в области финтех и их быстро вывести на большой объем, а значит, вероятно, и на рентабельность, потому что очень часто бывает, что главный ограничитель эффективности и рентабельности для финтех-проектов — это как раз масштаб.
15: Под стратегическое партнерство с маркетплейсом ВТБ проведет доп. Эмиссию. Планируется разместить свыше 6 миллиардов акций по 87 рублей за штуку. Прямо сейчас цена размещения выглядит несколько завышенной. На новостях о партнерстве с Wildberries, предстоящем SPO и рекомендациях направить на дивиденды только 25% прибыли за прошлый год, акции ВТБ падали ниже 80 рублей, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александр Тимофеев.
18: Да, ВТБ показал хорошую прибыль сейчас в 2026 году, но эта прибыль связана не с тем, что у него гораздо лучше дела, чем в 2025, а скорее с изменением требований к капиталу. Дело в том, что в 2025 году ЦБ заставлял банки формировать большие резервы для того, чтобы застраховаться от потенциальных неплатежей по тем кредитам, которые в 2022-2023 были выданы. И, соответственно, в 2025 эта история закончилась. В 2026 все мы видели новости, что и за первый квартал отличные данные. С этой точки зрения ВТБ просто не оставалось никаких вариантов, кроме как порадовать инвесторов дивидендами. Хорошая новость для инвесторов была бы, если бы не вот эта самая ложка дегтя в плане до выпуска.
15: Если ВТБ в ходе доп. Эмиссии привлечет свыше полутриллиона рублей, а именно такая сумма получается, исходя из объявленных параметров размещения, то возникает вопрос, сколько стоит 5% ВБ-банка и партнерство с маркетплейсом в целом. Правда, как сказал в эфире Вестей глава ВТБ Андрей Костин, лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Михаил Задорожный, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
12: На утренних торгах акции ВТБ продолжили падать. После обвала вечером во вторник с 7.30 снижение достигло 6% до 75,5 рублей за бумагу. На вечерних торгах во вторник акции банка рухнули в цене на 8,6% до минимума с начала февраля. Так рынок отреагировал на решение Нацсовета провести доп. Эмиссию на 49% от капитала и направить на дивиденды лишь четверть прибыли.
19: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес-ФМ».
20: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
21: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
19: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
22: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательных организациях, а для компаний о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждений. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Госсоветом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане к Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-байрам с 13 до 17:00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахид и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободный. В честь праздника Курбан-байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19:00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Медшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Медшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
22: Бизнес ФМ Казань.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Начались массовые проверки бьюти-мастеров, берущих соцконтракт. Об этом Бизнес ФМ рассказала самозанятая из Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей и в мошенничестве. Расследование в отношении ее продолжается уже полгода. После массовой огласки этим делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Какой от этого эффект, выясняла Диана Чубанова.
0: Делом жительницы Воронежа, которую обвинили в сокрытии 168 рублей, заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил представить ему доклад о расследовании. Об этом сообщили в пресс-службе СК. В 2024 году Елизавете Пигуль, как малоимущей, в соцзащите одобрили социальный контракт на 350 тысяч рублей на развитие малого бизнеса. При этом ее доход по условиям за три месяца не должен был превышать сумму 40 332 рубля. Это 13,5 тысяч рублей в месяц. Уровень прожиточного минимума в регионе. Можно ли на такую сумму прожить, не стараясь подработать? Думаю, ответ очевиден. Соцконтракт девушка выполнила, но в этом году ее обвинили в мошенничестве за то, что получала до оформления соцконтракта больше, чем требовалось, на 56 рублей в месяц. Елизавета рассказала Бизнес ФМ, что, несмотря на заявление об интересе к ее делу со стороны главы Следственного комитета, следствие в отношении нее возобновилось с новой силой. По ее словам, она такая не одна. Именно в бьюти-индустрии идут массовые проверки по соцконтрактам, говорит Елизавета Пигуль.
2: Надеюсь, что ему преподнесут информацию не только со стороны обвинения Следственного комитета, но и прежде всего со стороны моей защиты, так как помимо абсурдности, в принципе, ситуации, абсурдности суммы превышения, были многочисленные нарушения в отношении меня со стороны сотрудников УБЭПа и Следственного комитета, и также прокуратуры. На следующей неделе снова начинается следственные действия, что на них будет происходить непонятно. Сказали, будет новое обвинение, какое тоже непонятно. Следственный комитет настроен только в обвинительную сторону. Это массовая история, которая происходит по всей территории Российской Федерации. Адвокат мой и адвокаты других женщин, которые попали в такую же ситуацию, разводят руками и говорят, что просто непонятно, что это за указания и почему подменяются гражданско-правовые отношения уголовными. То есть, когда соцконтракт окончен, начинаются вот такие проверки, то есть спустя 2-3 года. И, соответственно, когда он окончен, разорвать его уже нельзя. И, по мнению органов, значит, это уголовная ответственность, какое бы нарушение там ни было. То есть, доходит до того, что кому-то в доход считают перевод от супруга, от родственников, от близких. Никто не собирается разбираться, кто за что переводил кому деньги 2-3 года назад. И в целом, конечно, это абсурд.
0: О похожем деле в апреле сообщали СМИ города Саранска. Там 35-летнюю самозанятую тоже обвинили в мошенничестве после того, как она получила соцконтракт. Тоже на 350 тысяч рублей. Деньги она брала на развитие кабинета косметологических услуг. Следствие настояло на том, что в документах мастер намеренно занизила доход. Однажды ей пришли переводы за макияж для школьниц к выпускному. И как как раз о них женщина умолчала. В итоге она признала вину и возместила ущерб. На время следствия была под домашним арестом. Сейчас особое внимание уделяют разного рода госконтрактам. И на местах случаются перегибы из-за небольших сумм, за которые вполне достаточно штрафных санкций или просто возврата выделенных средств, говорит адвокат, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Клинков, Пахомов и партнеры Дмитрий Клинков.
3: Вообще, к сожалению, у нас закон, если выявляет такие факты, тут мы сейчас говорим о 159 прим. 2, мошенничество в сфере соцвыплат. С учетом того, что это явно малозначительность, да, и дело должно быть прекращено еще в наследстве. Но вероятнее всего, значит, теперь, если они направляют в суд, суд прекратит за малозначительность и освободят человека. Совсем дело у нас по закону не может взять и исчезнуть. Оно может быть, конечно, прекращено вот именно за малозначительность на стадии следствия. Сейчас более тщательно стали проверять все госконтракты, связанные с выплатами социальными. Вот и все.
0: Интересно, что в обоих случаях потерпевшей стороной объявлены органы соцзащиты. При этом бьюти-мастер из Воронежа рассказала нам, что в ходе следствия сотрудники соцзащиты заявляли, что не имеют к ней претензий и что все документы были в порядке. Аналогичная история и с самозанятой из Саранска. Обе говорили, что лучше бы взяли кредит в банке и выплачивали нынешние внушительные проценты, если бы знали, каким изматывающим расследованием обернется получение господдержки для их малого бизнеса. Диана Чебан, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Новые россияне.
5: В 2011 году российское гражданство получил итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело. Впервые в Россию он приехал еще в 1999 на мастер-класс известного дирижера Ильи Мусина. Гуляя по Петербургу, Фабио вдруг решил, что хочет жить именно в этом городе и в этой стране. Он работал со многими российскими театрами и филармониями. Потом влюбился в девушку Олесю, принял православие и переехал в Россию навсегда. Похожая история случилась и с греческим музыкантом и дирижером Теодором Куренцисом. В начале 1990-х годов он учился дирижированию в Петербургской консерватории. Много лет жил и работал в разных городах России. Женился на русской девушке. А в 2014 году официально стал россиянином.
4: Новые россияне. На Бизнес ФМ.
6: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
25: Ищете уютное место для дня рождения?
26: Или теплых семейных встреч?
25: Семейное кафе «Тренди».
26: Вкусно, уютно для всех.
27: Семья всегда будет в тренде.
25: Тренди.рф.
28: Бронь столов 225-44-33.
29: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
30: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
31: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
32: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
33: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
34: Британские ученые доказали.
35: Чтобы справиться со стрессом, женщины едят, а мужчины занимаются сексом или смотрят порно. Специалисты заинтересовались способами избавления от стрессовых ситуаций у разных полов. Оказалось, что 27% мужчин и только 11% женщин снижали уровень стресса с помощью секса и порнографии. Еда успокаивала больше половины женщин и меньше трети мужчин. Также в ходе исследований выяснилось, что мужчины приходят к психотерапевтам из-за трудностей на работе, надеясь быстро решить проблему. А женщины из-за проблем во взаимоотношениях. При этом представители сильного пола совершают самоубийство в 3-4 раза чаще. Вероятно, потому что реже женщин обращаются к психотерапевтам из-за нежелания много рассказывать о себе.
34: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
36: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
37: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит.
36: о росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Россия может приостановить или в одностороннем порядке разорвать соглашение о поставках газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению, если Ереван продолжит курс на сближение с Евросоюзом. Об этом говорится в письме министра энергетики Сергея Цивилева армянскому министерству территориального управления инфраструктур, пишет Коммерсант. Речь идет о соглашении от 2013 года, в рамках которого Россия отменила экспортные пошлины на поставки этих товаров в республику. В случае его разрыва поставки могут перейти на рыночные условия, а ранее предоставленные льготы быть пересмотрены. Кроме того, документ предусматривает возможность взыскания компенсации или признания задолженности государственным долгом Армении. Суд оправдал участкового по делу о теракте в Круксе. Его обвиняли в халатности из-за непринятия мер по поводу фиктивной регистрации двух будущих фигурантов дела и владельца дома в Тверской области. Последний фиктивно прописал в своем жилище нескольких человек. Его признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации. По версии следствия, нарушители миграционных правил и хозяин дома находились в поле зрения у участкового Антона Петухова, но он не принял в отношении них мер. Изначально суд вернул дело в отношении силовика в прокуратуру для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее дело вернулось в суд, который оправдал Петухова. Прокурор обжаловал решение, но апелляция оставила оправдательный приговор в силе. Россияне пенсионного возраста стали чаще искать подработку. Интерес к временной занятости среди старшего поколения за год вырос на 18%, говорится в исследовании «Авито работа». Наиболее заметно вырос интерес к подработке водителям-экспедиторам. Количество откликов по этой категории увеличилось почти в 2.5 раза. Аналитики связывают это с развитием логистики, электронной коммерции, а также с возможностью самостоятельно регулировать график работы. И также пенсионеры стали значительно чаще откликаться на вакансии операторов пунктов выдачи заказов, сортировщиков, продавцов, консультантов и диспетчеров. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы должны передавать силовым структурам. Об этом пишет Коммерсант. Речь о расширении перечня сведений, которые должны быть доступны органам по запросу в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Что туда входит? Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. О ситуации Георгий Буфт буквально через минуту. Питерский форум, теперь бюджетнее ательеры северной столицы, отмечает, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге на гостиницы, яхты и автомобили? Подробнее об этом в нашем эфире. Итак, лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана сейчас, комментарий Георгия Буфта.
3: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится, после чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Авторское меропресечение или, как в американских фильмах, юристы комментируют меропресечение для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, но временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
4: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
5: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения избрал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
4: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
6: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
4: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM петербургские ательеры. Но часть гостей в этом году предпочла вообще апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты, об этом Наталья Шашина.
7: Наблюдениями с Бизнес-ФМ делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
8: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
9: Они звонят, слышат цену и говорят, что ой, а там за 8 тысяч, и мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
8: Уже все забронировано или что-то есть еще?
9: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
7: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции юниста Имурханлы.
10: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности и бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже у входя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень не свойственно этой аудитории.
7: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
11: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
7: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня, по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании

0: хотят много денег, больше, чем S-класс. Но, как правило, их реже всего берут, потому что это лишнее привлечение внимания. Ну, все на S-классах, значит, все на S-классах. А Майбах — это такое, выделяешься, особенно госчиновникам это точно не надо. Поэтому Майбахи пользуются меньше спросом, чем обыкновенные S-класс.
1: Как говорит Федоров, для работы на форуме сейчас водители из других регионов стараются не привлекать. Есть опасения, что при проблемах с навигацией они не смогут ориентироваться в городе. Раньше им даже выдавали бумажные карты. Наталья Шашина, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку. И изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма. «Знай меру» на Бизнес ФМ. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
3: ВТБ допустил перенос продажи Росгосстраха, хотя хочет закрыть сделку до конца года. Зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что все зависит от регуляторов и ресурсов покупателя. Продажа без убытка не рассматривается. Также в этом году банк планирует продать Галс Девелопмент, агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва» и другие объекты. Ранее Пьянов отмечал сложности с финансированием у покупателей, а глава ВТБ Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на актив. Дом РФ в первом квартале увеличил чистую прибыль на 62%, почти до 39 миллиардов рублей. Активы компании выросли на 5%, превысив 6,5 триллионов. Рентабельность собственных средств почти достигла 24%. Кредитный портфель юрлиц банк нарастил до 2,8 триллионов рублей, а портфель физлиц сократился на 2%, до 800 миллиардов. Volvo Cars получила разрешение от властей США на продолжение импорта в стране после переговоров с Минторгом. В пресс-релизе отмечается, что рынок США второй по величине для шведской компании. Угроза ограничений возникла из-за нового закона о запрете китайских технологий в автомобилях. Крупнейший владелец Volvo Cars – китайская Geely.
4: Отставки и назначения.
3: Джонатан Андик, сын основателя Манго, временно покинул пост заместителя председателя совета директоров компании на фоне расследования гибели отца, чтобы сосредоточиться на судебном процессе. Как пишет Bloomberg, ранее его задержали по подозрению в причастности к смерти бизнесмена. В момент трагедии в горах в 2024 году он был рядом с отцом. Изначально следствие предполагало, что это несчастный случай. Предприниматель сорвался со скалы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
5: «9:48 в Москве. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал Мосгорсуде прокурор. Во время рассмотрения апелляции на данное решение в марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена и его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским.

0: объединением, и теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания CarPrice, в которую инвестировал его фонд, а также и доли еще в нескольких компаниях, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказала Business FM Кира Карум, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
1: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в резолютивной части мы услышали о том, что в доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных в решении. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество, которое было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено доход государства закона, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
0: Кира Карум, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением.
2: Капитал с Григорием Беглоряном.
0: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Давай начнем с торгов на российском рынке акций. Они сейчас вот-вот уже начинаются.
3: Ну да, после вчерашнего снижения и закрепления ниже отметки 2600, с утра тоже вроде как потихонечку падаем. Но в целом пока, конечно, сложно найти какие-то аргументы в пользу роста. Может быть, так и будем сползать уже к следующему психологическому барьеру 2500, там уже более такой важный уровень. Ну, а так, естественно, у рынка нет никаких позитивных ориентиров. Цены на нефть не растут, тем более ожидание, что иранская тема, ну, временно, не временно, уйдет с радаров. Это все усиливает давление спекулянтов на нефтяные котировки. Ну, и наш нефтегазовый сектор не просто отыграл весь февральско-мартовский рост, но и практически ушел ниже тех уровней, которые наблюдались до начала операции Трампа против Ирана. Ну, это в конце февраля. Ну, вчера еще и корпоративные новости тоже явно позитива не добавили. Вот ближе к концу торгов как раз пришли новости по ВТБ. До этого на рынке ходили активные спекуляции, что ВТБ, может быть, дивиденд щедро даст. И менеджмент, кстати, поддерживал такие спекуляции. Но в итоге ВТБ объявил дивиденд практически по самой нижней планке ожидания, ну и после этого еще и доп. Эмиссию. Поэтому вчера в концовке торгов акции, по-моему, 8% потеряли с утра, потери еще в пределах процента. Но ВТБ, в принципе, пытается как-то расширять сферы своего бизнеса, ну, пытается какие-то инвестиции в другие секторы экономики делать. Вот эта сделка по покупке какой-то доли Wildberries и прочее. Сейчас вот как раз выступает представитель ВТБ. Вроде как они обещают, что в будущем и прибыль будет больше, и чистая, и дивиденд от чистой прибыли в 50% от чистой прибыли будет начисляться и прочее. Ну, акции ВТБ, конечно, тоже подлили масло в огонь. В общем-то, оптимизма на рынке, конечно, пока особого нет. Ждем открытия торгов на бирже по валюте. С утра у нас есть уже ориентир. Это вечный фьючерс на пару юань-рубль. Но здесь вроде как на уровне вчерашнего закрытия. Открываемся. 10.45 пара юань-рубль. Это вечный фьючерс. Ну, соответственно, пока с открытия Так сильно давить на рубль, наверное, не будут. Но у нас еще плотный график налоговых платежей. Концовка месяца приближается. Посмотрим, что здесь получится. Естественно, у рынка ожидания, что в июне рубль будет слабеть, потому что Минфин может в несколько раз увеличить объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Но эти ожидания пока ожиданиями остаются. По факту на рынке спрос предложений примерно сбалансированы. Причем темпы спроса пока не очень высокий на валюту. На глобальном рынке внешне все пока стабильно. Цены на нефть продолжают потихонечку сползать вниз. Брент ниже отметки в $98.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 96-3-0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи.
5: 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкенен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого в 1832 создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня.
2: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Между делом с Кирой Альтман.
6: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены дворцов. Люди для него важнее всего.
7: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
6: Звучит как невозможное, реагирую я.
7: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
6: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей. И другое дело, вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
7: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
6: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом. На Business FM.
8: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 9.57, в студии Вероника Романова. В России из параллельного импорта исключили десятки зарубежных брендов, ноутбуков и комплектующих. Среди них Samsung, Intel, Asus и другие. С 27 мая вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по серому импорту, то есть без разрешений правообладателей. Из списка исключили ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику от Acer, Asus, HP, Hitachi, IBM, Intel, Samsung, то, и других. Также из списка исключили электробритвы Браун, средства для ухода за полостью рта BioRepair. В Минпромторге заявили, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на российском рынке, поскольку существуют отечественные аналоги. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видьяюдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца 26-го. Сумма контракта неизвестна. 11 мая министр энергетики и минеральных ресурсов страны заявлял, что первые поставки российской нефти могут начаться в ближайшие 1-2 недели. Он также обсуждал их с российским коллегой Сергеем Цивилевым. Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Британии. За соответствующий призыв к Лондону проголосовали 72 депутата против 55. Речь идет о требовании передать шотландскому парламенту полномочия на организацию референдума. Инициатором выступил первый министр Шотландии Джон Суини, лидер Шотландской национальной партии, который выступает за отделение региона от Великобритании. В начале мая партия в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в шотландском парламенте, получив 58 мест. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Власти России рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Сообщили Интерфаксу сразу несколько источников. Решение пока не принято. При этом наши слушатели указывают, что оптовые цены на дизель в регионах уже ощутимо подросли. Минцифры расширила перечень данных, которые операторы связи должны собирать и передавать силовым структурам в рамках системы СОРМ, пишет Коммерсант. Документ опубликован на портале правовых актов на прошлой неделе и обновляет правила, по которым организаторы распространения информации должны настраивать свои системы. О чем речь? Шотландия хочет повторить местный парламент. Поддержал предложение провести еще один референдум о независимости от Великобритании. Автором инициативы выступил первый министр Шотландии Джон Суини, он же лидер Шотландской национальной партии. Эти и другие темы в нашем эфире. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока порекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. А по словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уверяет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дизтоплива вводился с осени 23-го года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
12: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И в обычный нормальный год, когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. Этого было достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Еще 50% отправлялось на экспорт. То есть половина произведенного дизеля достаточно для внутреннего рынка. В бензине ситуация совершенно иная. В обычном 2000 год 90% от произведенного за год бензина поставлялось на внутренний рынок и только 10% экспортировалось. Поэтому, естественно, если у нас 10% объемов производства топлива уходит на ремонт, возникает риск дефицита. Здесь вряд ли все-таки мы увидим такой же запрет на экспорт дизеля, как это есть в бензине, когда никому нельзя вывозить топливо ни производителям, ни посредникам. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Очень быстро приходилось как бы их отменять, снимать и так далее. Поэтому сейчас, если будет введен запрет на экспорт дизеля, то это, скорее всего, будет очень краткосрочный период. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможен, в общем-то, запрет. Можно, конечно, было бы это рассмотреть решение как внешнеполитическое, но если этот вопрос обсуждается на совещании по топливному рынку у Новока, то это явно не тот уровень, который посылает сигналы во внешнюю среду европейцам там или американцам. Поэтому это стоит действительно рассматривать как явление внутреннего рынка. Но если рассматривается запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина, это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки выпуска нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос — это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
11: Это был Игорь Юшко, ведущий эксперт Фонда нации энергобезопасности. Позже в нашем эфире прозвучит еще рассказ владельца одной из транспортных компаний в Красноярске. Непосредственно о том, что случилось с ценами. А сейчас к другим темам. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресах, адресах и так далее. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ министерства. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Сейчас поговорим об этом с экспертом. К нам подключается генеральный директор Фишман, эксперт по кибербезопасности Алексей Горелкин. Алексей, доброе утро.
13: Доброе утро.
11: Для начала вопрос общий. То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
13: Скажу так, это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. То есть, ну, скажем так, трафик, хоть и шифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предстоящих мероприятий эти данные могли быть получены, и их можно было, вот, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас вот эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
11: То есть, ну вот что меняется конкретно для конечного пользователя? Сейчас про операторов я отдельно спрошу.
13: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система СОРМ, да, система мероприятий, как работала там в мобильных сетях и в сетях связи, ну, скажем так, интернет-связи, да, значит, он как работал, так и будет работать, как работал, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под как внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон, поэтому если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
11: Ну, я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. А, ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
13: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. В общем, скажем так, это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Вот, условно, орган интересует конкретный гражданин, и вот как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. Вот. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости очень другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников и преступников искать и к ответственности привлекать.
11: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
13: Нет, конечно. У нас, скажем так, помимо такой небольшой, такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие, скажем так, любители трех букв, да, вот, и сервисов из них, это не является проблемой, тем более проблемой, чтобы для этого привлекать СОРМ.
11: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
13: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
11: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
13: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. То есть, чтобы правильно данные разметить, правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти, как сказать, вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно там органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разместить.
11: Ну, давайте уточняющий вопрос. То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл?
13: В целом, ну, я не люблю такое говорить, но да. Вот, то есть в целом, да, она громче, чем реально просят, как сказать, контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле, вот, и тут тоже могут быть нюансы.
11: Спасибо большое. Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, генеральный директор Фишман, был на прямой связи со студии.
14: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
15: «Бизнес FM». Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор» 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва». Градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
16: Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости. В несколько тысяч раз дешевле доллара США.
17: Валюты на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
18: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
17: Комментарии Вовта.
18: Личный взгляд на главные события.
17: Бизнес говорит.
18: Чтобы кто надо услышал.
17: Бесценные знания.
18: Неочевидные, но удивительные факты.
17: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
15: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
19: В эфире радио не на словах, а на деле.
20: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
21: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Госдума приняла законопроект Госсовета Татарстана об аресте имущества релокантов. Теперь россиян, которые совершили за рубежом правонарушения против интересов России, смогут привлекать к административной ответственности. Закон дает право арестовывать имущество таких граждан на территории России. Поправки затронули статью 1.8 Кодекса об административных правонарушениях. Речь идет, например, о нарушении статуса иноагента, участии в нежелательных организациях, а для компаний – о незаконных сделках с имуществом и незаконном вознаграждении. Власти связывают появление закона с участившимися случаями подобных нарушений после начала СВО. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что те, кто дискредитирует Россию из-за рубежа, рискуют потерять накопленные в стране активы. Спикер также призвал тех, кто совершил проступок, признать вину, суд учтет деятельное раскаяние. Напомним, законопроект был внесен осенью 2024 года Советом Республики Татарстан и бывшим депутатом Госдумы Айратом Фараховым. В первом чтении его приняли в апреле 2025-го, а в целом идея привлечь релокантов к ответственности впервые прозвучала еще в 2022-м. Тогда документ отправили на доработку. В Татарстане Курбан-байраму подготовили около 15 тысяч овец, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Праздник пройдет на 64 официальных площадках по всей республике. Об этом рассказал замначальника главного управления ветеринарии Кабмина республики Габдулхак Матыгулин. Напомним, Курбан-байрам в мечетях Казани начнется в 3:15 ночи с проповеди, после которой пройдет гает-намаз или праздничная молитва. В этот же день на Кремлевской набережной с 13:00 пройдет Курбан-фест с лекториями, мастер-классами, ярмаркой и детской программой. 27 мая в рамках большого мусульманского праздника Курбан-байрам с 13 до 17:00 в Казани пройдет семейный фестиваль «Курбан-фест». Мероприятие состоится в детском парке «Елмай» на Казанской набережной. Гостей ждут выступления артистов, в том числе заслуженного артиста республики Рифата Зарипова, розыгрыш 5 баранов в спортивных и семейных состязаниях, выставка военной техники, различные мастер-классы, а также будет организован халяль-фуд-корт с национальной кухней. Фестиваль организует Духовное управление мусульман республики и Мухтасибат Вахид и Приволжского района в Казани при поддержке Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования. Вход будет свободным. В честь праздника Курбан-Байрам муниципальные парковки Казани 27 мая будут работать бесплатно. Об этом сообщили в официальном канале казанского паркинга в МАКС. Решение призвано облегчить передвижение и парковку в праздничный день. Многие горожане в это время посещают мечети, навещают родных и участвуют в традиционных мероприятиях. Напомним, что в обычные дни парковки бесплатны по субботам и воскресеньям, в праздничные дни, а также ночью в будни с 19:00 до 8 утра. Автолюбители просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными на дорогах. В доме Ушковой в Казани начались противоаварийные работы. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия выдал соответствующее разрешение лицензированной организации. Историческое здание прошло комплексное техническое обследование. Часть конструкции дома находится в аварийном состоянии. Специалисты укрепят основания фундаментов, обновят гидроизоляцию, усилят стены и бутобетонные своды. После завершения противоаварийного этапа специалисты приступят к полноценной реставрации. Исторические интерьеры, включая паркетный зал, гроты и лепнину, планируют сохранить и восстановить. Объект сохранят для общественного использования с возможностью посещения горожанами и гостями города. В Казани запустили последний фонтанный комплекс сезона на площади у театра имени Тинчурина. Всего к лету в городе заработало 31 фонтан, о чем мэру Ильсуру Медшину доложил замруководитель исполкома Игорь Куляжев. В городе уже работают старейший фонтан в Ленинском саду, комплексы в парке Елмай, сквере Зеланд на набережной Казанки, в сквере Славы на улице Зорге и на улице Баумана. Запустили и крупнейший фонтан на протоке Булак, самый протяженный в России. Он состоит из 56 плавающих фонтанов. Перед запуском оборудование проверили и настроили, теперь его ежедневно контролируют специалисты. Мэр Ильсур Медшин отметил, что парки и фонтаны делают город комфортным и способствуют развитию малого бизнеса, который часто зависит от пешеходного трафика. Ранее сообщалось, что на озере Кабан напротив театра имени Камала построят мультимедийный фонтанный комплекс длиной 133 метра, шириной 40 метров, с высотой струи 70 метров. По вечерам там будут проходить музыкальные и световые шоу. Открытие запланировано на 30 августа 2027-го. Строительство начнется в этом году. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
22: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вначале был бизнес.
1: Как появлялись города?
3: Мирная республика Саха. 35 тысяч жителей. В 1955 году на западе Якутии на реке Ирилях геологи обнаружили крупное месторождение алмазов, получившее название «Мир». Посреди тайги вырос небольшой палаточный рабочий поселок. Всего за 4 года он разросся до статуса города.
0: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Введенская».
24: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
25: Бизнес ФМ Казань.
22: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели?
27: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
28: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
27: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
2: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
27: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
5: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
27: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
6: Слово и деньги.
7: Для слушателей старше 12 лет.
6: У меня были проблемы, когда я имел деньги, а также когда не имел их. Но я понял, что если у меня все равно будут проблемы, то лучше иметь деньги.
8: Зиг Зиглар. Американский писатель, лектор, ведущий, один из самых популярных мотивационных ораторов в мире.
6: Слово и деньги. На Бизнес FM.
10: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
29: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
30: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
31: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
32: До того, как монополия на платежи перешла к центральным банкам, эксперименты с расчетными услугами проводились первыми банками Северной Европы. Их называли «разменные банки», поскольку они разменивали монеты разных государств и первыми стали осуществлять безналичную оплату за товары и услуги, в основном векселями. Ключевую роль в развитии централизованных платежей сыграл созданный в 1609 году муниципальный банк Амстердама. Все крупные платежи в городе должны были проводиться безналичным путем, что снижало и издержки, и риск мошенничества. Благодаря банку состоялся расцвет голландской Ост-Индской компании, которая монополизировала торговлю Европы с Юго-Восточной Азией и островами в Индийском океане. Банк закрылся после того, как Амстердам оккупировала армия Наполеона Бонапарта.
31: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. «Бизнес FM Москва» 87,5. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
0: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Пентагон составил список дополнительных целей в Иране на случай, если Штаты решат возобновить удары. Это сообщает NBC со ссылкой на источники. По их словам, поразить выбранные цели для ударов может оказаться гораздо сложнее. Речь идет об объектах с более высоким уровнем защищенности, что усложняет их обнаружение. Составление Пентагоном такого списка не означает подготовки США к нанесению ударов в ближайшее время, отмечает канал. Атака будет зависеть от решения Дональда Трампа по переговорам с Ираном. 24 мая он наговорил, что проект мирного договора почти согласован. Минфин предлагает еще один вариант изменения условий выдачи семейной ипотеки. Новая инициатива министерства – не выдавать новые льготные кредиты тем, у кого уже есть непогашенная льготная ипотека, оформленная до 23 декабря 2023 года. Это следует из направленного в федеральное правительство письма замглавы Минфина Алексея Моисеева. Ведомство считает, что эта инициатива должна снизить использование льготных жилищных кредитов не по прямому назначению, то есть на покупку квартир в инвестиционных целях. Фонд Совета мира, учрежденный по инициативе Дональда Трампа, за 4 месяца не получил ни одного доллара взносов. Об этом сообщает Financial Times. Как рассказали два собеседника издания, вместо того, чтобы использовать официальный фонд, учрежденный и управляемый Всемирным банком, Совет мира получает пожертвования напрямую через свой счет в JP Morgan. Отчетность американского банка, в отличие от Всемирного, гораздо менее прозрачна, отмечается в публикации. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
31: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее весьма прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. Ситуация Георгий Бов через минуту. Запретили выпивать в барах и ресторанах. Такую меру пресечения избрал суд для представителя золотой молодежи, который устроил пьяное ДТП в Нижнем Новгороде, а потом обратился к нищете, как он выразился, что говорят юристы о гуманном судебном решении. Питерский форум теперь бюджетнее. Ательеры в северной столице отмечают, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах. Многие предпочли апарт-отели, что сейчас с ценами в Петербурге, на гостиницы, яхты и автомобили. Все подробности в нашем эфире.
31: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес FM». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
1: Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. В Кремле ранее заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
3: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
1: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Авторская мера пресечения или как в американских фильмах юрист комментирует меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
4: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответил. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
9: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режима, в который избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
4: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал, продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
4: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
1: Петербургский форум на экономный лад. Основной характеристикой этого года стало снижение бюджетов, делится с Бизнес FM питерские ательеры. А часть гостей в этом году предпочла апарт-отели. Насколько активно участники форума бронируют премиальные авто и яхты, об этом Наталья Шашина.
15: Наблюдениями с «Бизнес-ФМ» делится Сергей Бульзов, генеральный управляющий бутик-отеля «Росси», который каждый год принимает участников форума. Он считает, что спрос на уровне прошлогоднего, но есть существенные изменения. На рынке появилось слишком много апарт-отелей, куда и перекочевала часть гостей.
16: Можно сказать, что гости форума экономят в этом году, да?
17: Они звонят, слышат цену и говорят, что «Ой, а там за 8 тысяч». И мы говорим, ну что мы можем сделать? Мы за 8 тысяч не можем. Поэтому можно назвать это, что экономят. Но я называю это как бы такой, знаете, внутрирыночный реплейсмент. Люди из одного места перекочевывают в другое, в особенности, если там, так скажем, линейный персонал едет, то, конечно, их передвигают в более экономичные варианты. А члены делегации, условно говоря, и реальные участники форума, которые там покупают участие за 1,6 миллиона, они, конечно, как бы по-прежнему наши и никуда от нас не деваются.
16: Уже все забронировано или что-то есть еще?
17: Что-то еще есть, конечно. Наверное, только один год из 20 был, когда ничего не было там за месяц.
15: Как пишет портал Турдом, большинство отелей не смогло существенно поднять цены на период форума. По сравнению с прошлым годом, стоимость размещения выросла в среднем всего на 3%. Число бронирований уменьшилось за год, по разным оценкам, на 20-30%. На сайте Гельвеции, например, сейчас еще отображаются свободные номера. Нельзя сказать, что спрос упал, но форум продается сложно, констатирует владелец Гельвеции Юнион. экономиста Эмурхан Лы.
2: Основной характеристикой этого форума является, конечно, снижение платежеспособности бюджетов. То есть даже у этого премиального люкс-сегмента сказывается все-таки сложности. И самое основное – это сползание сегментов из премиальных категорий номеров в бюджетные. То есть мы видим, что гости, либо те, кто привык жить, условно говоря, в номерах высоких категорий, предпочитают сейчас простые номера для того, чтобы экономить, либо вообще могут выбирать отели более дешевые, даже уходя в сегмент апарт-отелей, что, в общем, очень несвойственно этой аудитории.
15: Спрос на аренду премиальных яхт высоким пока не назвать, наблюдает представитель одной из петербургских компаний по аренде Мария.
5: Есть спрос, не скажу, что прям он сильный, но есть. Запросы, в принципе, как в том году были, и в этом вроде они есть, но немного. Большие яхты бронируют посуточно, около 800 тысяч в сутки. На канальные яхты там от 50 тысяч за час премиум.
15: Аренда самой дорогой машины на форуме, это Mercedes-Benz Maybach V223, обойдется в 43 тысячи рублей в час. Сюда включены услуги водителя, аккредитация машины, парковка на форуме, заправка, мойка, дезинфекция, связь с диспетчером. Снять можно минимум на 3 дня по 14 часов в день. Итого аренда обойдется в 1,8 миллиона рублей. Велик ли спрос на аренду авто с водителем в этом году? Делится гендиректор компании Best Auto Владимир Федоров.
18: Спрос в этом году выше, чем обычно, что удивительно. Самые ходовые модели — это Mercedes, несмотря на то, что Mercedes уже сильно устали. Они устали, многие, которые работали в такси, они прямо очень плохо выглядят. Поэтому сейчас вот подключается Китай. Ханчи, какое-то количество машин уже работает на форуме. Танки 500-е. Демократический Mercedes E-класс — это бизнес. Цены для клиентов в среднем, наверное, начиная от 3 тысяч. Все зависит от аппетита компании. Может быть, доходить даже до 6, наверное.

0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
1: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона от открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
2: Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
3: Вторая попытка. На Бизнес FM.
4: Знай меру.
5: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
4: «Знай меру» на Бизнес FM.
6: Компании и корпорации.
7: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
7: ВТБ допустил перенос продажи Росгосстраха, хотя хочет закрыть сделку до конца года. Зампред банка Дмитрий Пьянов заявил, что все зависит от регуляторов и ресурсов покупателя. Продажа без убытка не рассматривается. Также в этом году банк планирует продать Галс Девелопмент, агроактивы, апартаменты в гостинице «Москва» и другие объекты. Ранее Пьянов отмечал сложности с финансированием у покупателей, а глава ВТБ Костин уточнял, что группа рассматривает несколько заявок на актив. Дом РФ в первом квартале увеличил чистую прибыль на 62%, почти до 39 миллиардов рублей. Активы компании выросли на 5%, превысив 6,5 триллионов. Рентабельность собственных средств почти достигла 24%. Кредитный портфель юрлиц банк нарастил до 2,8 триллионов рублей, а портфель физлиц сократился на 2%, до 800 миллиардов. Volvo Cars получила разрешение от властей США на продолжение импорта в стране после переговоров с Минторгом. В пресс-релизе отмечается, что рынок США второй по величине для шведской компании. Угроза ограничений возникла из-за нового закона о запрете китайских технологий в автомобилях. Крупнейший владелец Volvo Cars – китайская Geely.
9: Отставки и назначения.
7: Джонатан Андик, сын основателя «Манго», временно покинул пост заместителя председателя совета директоров компании на фоне расследования гибели отца, чтобы сосредоточиться на судебном процессе. Как пишет Bloomberg, ранее его задержали по подозрению в причастности к смерти бизнесмена. В момент трагедии в горах в 2024 году он был рядом с отцом. Изначально следствие предполагало, что это несчастный случай. Предприниматель сорвался со скалы. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
10: Москве 10:47. Бизнесмен Александр Галицкий покинул Россию. Он уехал в Белоруссию по голландскому паспорту через два дня после решения суда об изъятии его имущества на 8 миллиардов рублей. Об этом рассказал в Мосгорсуде прокурор во время рассмотрения апелляции на данное решение. В марте Тверской суд Москвы обратил в доход государства имущество Галицкого и связанных с ним лиц, а также объявил бизнесмена его венчурный фонд «Алмаз Capital Partners» экстремистским объединением. Теперь Мосгорсуд утвердил решение нижестоящей инстанции. В доход государства обращено не только имущество самого Галицкого, но и компания CarPrice, в которую инвестировал его фонд, а также доли еще в нескольких фирмах, оформленных на третьих лиц. Владельцы изъятых активов пытались оспорить это решение, но Мосгорсуд оставил все жалобы без рассмотрения, рассказал Бизнес FM Кира Карума, адвокат, представляющий интересы Александра Галицкого.
11: Когда оглашалось решение в Тверском суде, в результативной части мы услышали о том, что

0: этом доход государства изымается не только имущество Галицкого, но и имущество иных лиц, поименованных и решений. Вот эти лица, которые не привлекались к участию в деле, но имущество которых было обращено в доход государства, подали апелляционные жалобы. Вот эти апелляционные жалобы должны были бы быть рассмотрены. Суд приобщил все жалобы к материалам дела. Суд допустил к участию этих лиц. Все эти лица заявили о том, что у них отобрали имущество без привлечения их к участию в деле, и заявили о том, что это является безусловным основанием для отмены судебного акта, для отмены решения, направления дел на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Суд заслушал все жалобы, приобщил все жалобы и вынес определение об оставлении всех жалоб без рассмотрения. Фактически имущество этих лиц было обращено в доход государства судом первой инстанции, и поскольку их апелляционные жалобы как будто бы были заслушаны, но в итоге оставлены без рассмотрения, и решение вступило в законную силу, получается, имущество этих лиц обращено в доход государства законно, эти лица лишены возможности вообще выступить, представить какие-то доказательства того, что это имущество принадлежит им, не используется никоим образом в экстремистской деятельности.
1: Кира Карума представляет интерес Александра Галицкого. Она также сообщила, что Галицкий обжалует в кассации решение по иску Генпрокуратуры об изъятии его активов и признании фонда «Алмаз Капитал Партнерс» экстремистским объединением.
2: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Сейчас на ленте появилось сообщение из Меджлиса, иранский парламент. А пункты о прекращении морской блокады Ирана и высвобождении его замороженных активов за рубежом включены в проект соглашения США. Ну, то есть, еще вчера говорили военные иранские, что никакого соглашения не будет. А сейчас все-таки, видишь, как надежды растут, и нефть падает, я смотрю, на этом фоне на 2%.
3: Да нет, иранские тут же речь идет о меморандуме, который должен дать пролог к мирному соглашению. Поэтому Иран настаивал, что в меморандум должны быть включены положения о размораживании иранских денег. Ну и, соответственно, Иран, в свою очередь, обязался поэтапно открывать пролив. При этом еще американцы должны снять блокаду. Поэтому иранские военные, в общем-то, это как раз и говорили. Просто это условие не очень хочется включать в меморандум американской стороне. Но главное, о чем речь идет, это меморандум о продлении перемирия. О сделке речь не идет, о мирном договоре. Соответственно, нефтяной рынок просто чуть-чуть сокращает военную премию. Угу. А что там будет через 30 или 60 дней, на такой период вроде как ориентируются инвесторы в рамках этого перемирия, это уже другая история. Ну, наверное, не сильно ошибусь, и стратегии не сильно ошибутся, если эскалация напряженности ближе к окончанию перемирия, или даже раньше, опять начнет. Слишком уж велики противоречия, и главное требование Америки — это обогащенный уран, его иранские власти исполнять не собираются.
1: Да, хорошо, переходим сейчас к главному. У нас в кои-то веки по-настоящему громкие новости есть и на российском рынке. Я, конечно, про бумаги сейчас ВТБ. А по поводу решения по дивидендам и прочего. Что мы видим? Потери довольно серьезные в стоимости. И твоя оценка ситуации, Гриш?
3: Ну, я уже в прошлом эфире эту тему немножечко озвучил, но здесь понятен момент. Рынок слишком сильно завысил ожидания по дивидендной доходности. И, в общем-то, я слышал, что ждали дивидендной доходности 20-25%. Ну, естественно, в случае, если бы от 20 и выше дивиденды бы дал ВТБ, то мы бы уже рассуждали о стоимости акций там 100 и выше. Соответственно, дал ВТБ дивиденды по самой нижней планке прогнозов, при этом еще вдобавок эти новости вторичной эмиссии, да, для того, чтобы совершить сделку с покупкой какой-то доли в Альберес и прочее. Поэтому рынок так и среагировал. В первую очередь он реагировал на то, что дивидендная доходность слишком скромная. Ну, у нас ставка сколько? Там 14%. А дивидендная доходность, ну, при текущей цене акции, по-моему, 13 уже получает, но все равно маловато. Поэтому такая реакция была. Если мы смотрим график по динамике ВТБ, вот где-то в начале года как раз сформировались вот такие ожидания по щедрым дивидендам, поэтому акции ВТБ 70 рублей, по-моему, в начале года потихонечку двигались все выше и выше. В итоге вот буквально недавно был пик на уровне 98 рублей. То есть рост был процентов на 35. А коррекция очень быстрая, правда, где-то в пределах 20 с лишним процентов. Так что посмотрим. Не забываем, что вторичное размещение уже определено ценой 87 рублей за акцию, и руководство ВТБ именно подчеркнуло, что цена уже твердая есть, потому что они уверены, что пол якорных инвесторов эту допомиссию выкупит, и ВТБ настаивает на том, что это не размывание какой-то, не размывание акций, а наоборот создание некой такой хорошей финансовой подушки для того, чтобы развивать бизнес уже не только в банковской сфере, а использовать все возможности банковского института для того, чтобы участвовать в преимуществах, которые дает сейчас онлайн-сервисы. Да, там все-таки не только продажи, там вообще целая экосистема создается. Поэтому в этом плане почему бы и нет. Но пока инвесторы не будут на это обращать внимание, так что какое-то время акции...
1: Сейчас попереживают и перестанут.
3: Ну, те, кто зафиксировал прибыль, молодцы, хорошо получили. Дают деньги, всегда надо брать вначале, да. Ну, а покупать, естественно, тут еще не только от ВТБ зависит, тут от общей конъюнктуры рынка и от факторов, которые могли бы наш фондовый рынок как-то приподнять. Пока, как ты видишь, он сползает к низам с осени прошлого года, если брать индекс Мосбиржи. Ну и просвета пока вроде как не видно для оптимизма. Но, как говорится, просветы сквозь тучи появляются внезапно.
1: Спасибо, Григорий Бегларян был в эфире бизнеса.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО Сбербанк 0+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
4: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской, по сути, кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрит», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12 и 20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуа-гра. «Магрит» был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция – кулинарным прицепом. Вместо льежского салата – пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков – коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было подсчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
2: Дело вкуса. На Бизнес FM.
5: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 10:58 московское время. У микрофона Сердар Влекулеев. Здравствуйте. В Белгородской области между селами Нижнее Березово 2 и Старовщина украинский дрон атаковал автомобиль. Водитель ранен, сообщил оперштаб Белгородской области. Задержан агент украинской разведки, гражданин России, передававший данные об участниках спецоперации, объектах Минобороны, ТЭКи, транспорта и промышленности в Рязанской области, сообщил ЦОС ФСБ. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Парламент Шотландии поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Инициатором выступил первый министр Шотландии Джон Суини, лидер Шотландской национальной партии, которая выступает за отделение от Британии. В начале мая партия в пятый раз подряд стала крупнейшей политической силой в парламенте Шотландии, получив 58 мест. Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта ФИСУ принял решение о немедленном допуске всех российских спортсменов к участию в соревнованиях под эгидой организации, сообщается на ее сайте. В тех видах спорта, где международные федерации сохраняют полное отстранение российских спортсменов, ФИСУ будет применять механизм нейтрального статуса вместо недопуска. Это касается как индивидуальных, так и командных дисциплин. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 11:00 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Эти меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Но что меняется на деле? Предложенный размер дивидендов ВТБ – это компромисс между ожиданиями инвесторов и запасом капитала, заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. При этом уточнил, что в будущем ВТБ будет постепенно двигаться в сторону 50% прибыли на дивиденды. Акции банка ранее заметно просели на ожиданиях первых дивидендов после роста прибыли банка. Ограничения на экспорт из России дизеля и авиакеросина рассматривают сейчас российские власти. Об этом сообщили Интерфаксу сразу несколько источников. Но решение пока не принято, но наши слушатели в регионах указывают, что для предпринимателей дизель в опте ощутимо подорожал, хотя на АЗС пока без изменений. Подробнее в нашем эфире. Итак, Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. И в нем указано, например, какие данные, через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступу уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет? Это мы обсудили с экспертом по информбезопасности, гендиректором Fishman Алексеем Горелкиным.
1: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
8: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий, эти данные могли быть получены, и их можно было, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
1: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
8: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
1: Я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
8: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников-преступников искать и к ответственности привлекать.
1: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
8: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие любители трех букв и сервисов из них, это не является проблемой, чтобы для этого привлекать SORM.
1: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
8: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
1: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
8: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить, то есть, чтобы правильно данные разметить правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, что большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для SORM, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разметить.
1: То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл.
8: Я не люблю такое говорить, но да. В целом, да, она громче, чем реально просят контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле. И тут тоже могут быть нюансы.
7: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности и гендиректор Фишман. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Требования об установке систем SORM обязательно для всех провайдеров, для небольших. Это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для SORM стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие SORM своей системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Ну а сейчас о том, что в российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Но другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца. А вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
9: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок, и этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке, то есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно, в общем-то, запрет. Это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки выпуска нефтепродуктов становится более сложной, и ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
7: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, сейчас очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Но мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
10: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79.65, 79.80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
7: Николай – владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля и для нефтепроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%, а дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок. Крупнейшие российские сервисы бронирования отелей теряют позиции в мае. Их совокупная доля упала год к году на 2,3%. Об этом пишет «Коммерсант». В чем причина? Об этом подробнее в нашем дальнейшем эфире. Но прямо сейчас к другой теме. Москвички выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету. В ролике она показывает счет за парковку в размере более 1 115 000 рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
11: На снимала парковки пару месяцев. Ты готова это посмотреть? 11 миллионов.
12: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
7: По данным сайта ТЦ, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет, рассказал автоюрист Сергей Радько.
13: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. В этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы. Поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте. И самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой. В зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
14: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
13: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
7: Сергей Радько, автоюрист. Сама москвичка комментировать ситуацию бизнеса ФМ отказалась.
2: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
15: У микрофона Сардар Авликулей. В правительственной комиссии по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 2032 года, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, правкомиссия рекомендовала, дальше правительство должно выпустить распоряжение. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов от стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотникам, системам РЭП. Россия в январе-апреле экспортировала макаронных изделий на рекордные для этого периода 57 миллионов долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья-Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабова Сурианта был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на бизнес. Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Погода в Москве.
7: В столице прямо сейчас плюс 11 градусов. Идет слабый дождь. Он закончится сегодня только вечером. Максимальная температура плюс 13 градусов днем. Завтра еще прохладнее. Плюс 11 днем и дожди. То же самое в пятницу, в субботу плюс 14. 11:16 в Москве. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
16: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочее, вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешевое, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
7: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Также из списка исключили электробритвы Браун и зубные щетки Oral-B. В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari после финальной презентации модели Lucy. Акции компании на Миланской бирже упали почти на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и шутят, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Бывший глава Ferrari Лука Ди Монтемоло попытался высказаться осторожно, чтобы не навредить бренду. Надеюсь, сказал он, что с этого электромобиля хотя бы уберут эмблему горцующего жеребца. Иван Медведев продолжит тему.
17: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Автоплюс» автоэксперт Павел Федоров.
18: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
17: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
19: произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все автопроизводители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна именно вещь, это ощущение продукта.
17: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
7: Одним из первых за руль нового электрокара «Феррари» сел Папа Римский Лев XIV. Автомобиль был представлен понтифику в его летней резиденции, сообщил об этом «Ла Република». Впрочем, судя по видео, папа скорее просто посидел на переднем сиденье и потрогал кнопки управления. Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Чем живет театр в провинции, о чем ему сегодня важно говорить? Об этом Александра Сидорова.
20: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
21: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр, в Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города, это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
20: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
22: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович — это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. Серьезный репертуар, у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В МХАТе, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
20: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке, продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
0: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
20: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: 11 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердара Влекулиев. Власти Таганрога ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ, в результате которой пострадали 2 человека. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. В этом году Грушинский фестиваль в Саратовской области отменен из соображений безопасности. Об этом сообщается на сайте фестиваля. Армения не получала писем от России о возможности денонсации в одностороннем порядке соглашения о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, заявило Министерство территориального управления и инфраструктуры страны. Накануне газета «Коммерсант» сообщила со ссылкой на письмо министра энергетики России Сергея Цивилева, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке это соглашение, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. В руководстве входящего в правящую коалицию Христианско-демократического союза ХДС обсуждают возможность замены Фридриха Мерца другим политикам на посту канцлера, сообщила газета «Бильд», ссылаясь на источники. При этом все участники бесед, как подчеркивает таблоид, осознавали огромный политический риск такого варианта, включая риск провала нового канцлера. Власти Таиланда ужесточили санитарный контроль для прибывающих из 2 африканских стран на фоне вспышки лихорадки Эбола. А за нарушение карантина теперь грозит тюрьма и крупные штрафы, пишет «Бангкок-Пост». Согласно новым правилам, все въезжающие будут обязаны пройти карантин или изоляцию сроком не менее 21 дня в зависимости от наличия симптомов заболевания. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 12:30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ со вчерашнего дня бумаги идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссий. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке. Как все это воспринял рынок? Подробнее через минуту. Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на двух стульях Еревану не усидеть. О ситуации Георгий Бовт в нашем эфире через несколько минут. Питерский форум. Теперь бюджетные ательеры северной столицы отмечают, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербурге на гостиницы, яхты и автомобили? Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли, и рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после решения рухнули на 20%. А объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с ВТБ, ВТБ с Wildberries, некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27 и 28 годы. Это результат долгого согласования с Центробанком. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. И он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker Александр Тимофеев.
4: Никто не сомневался в факте выплаты дивидендов со стороны ВТБ, просто потому что у них это заложено в дивидендной политике. Да, там были некоторые вопросы относительно размеров дивидендов, но учитывая, что мы все последние месяцы слышали о сверхприбылях за 2026 год, было бы странно, если бы ВТБ заплатило мало. Тем более, что основной акционер — это государство, соответственно, дивиденды — это все в пользу государства, а бюджет сейчас, как известно, надо помогать. Главная ложка дегтя — это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось, но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия — это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбер, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries — большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайшие месяцы, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
7: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-Broker. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить планы Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана, об этом Георгий Бовт.
1: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами и продолжают диалог в рамках ЕАЭС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕАЭС. Однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичевань через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
7: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт узнает». ПМФ «Культурный» стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, об этом подробнее Ольга Кашинская.
5: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась Бизнес ФМ. На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор 812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
6: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
8: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
6: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
8: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
5: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
23: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело оптический экономический форум. Будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Как узнать, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
5: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере «Банка Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
24: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например,

0: бессмертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года Международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
2: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Центральный банк Венгрии нашел прекрасное применение в вышедшем из обращения форинтом. Ветхие купюры сначала отправляют в шредеры, а затем прессуют в похожие на кирпичи брикеты. Их банк передает некоммерческим организациям, а те отапливают такими брикетами помещения в холодные месяцы. И утверждают, что по своим характеристикам брикеты из денег ничуть не уступают углю. В среднем же за год Банк Венгрии собирает около 50 тонн ветхих банкнот.
10: История денег на Бизнес ФМ.
11: Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
12: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuter. На торгах 27 мая акции производителей чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
13: Бизнес и власть.
12: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
13: Арбитраж.
12: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Bros. Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
14: В Москве. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах юристы комментируют меру пресечения для представителя нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники Бизнес ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
15: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера

0: как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
1: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно, скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
0: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человек удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
0: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Бегларяном.
4: Гриш, приветствую еще раз.
5: Добрый день.
4: Предлагаю с нефти начать. Продолжается движение вниз. Баррель Brent 96 с небольшим уже прямо сейчас.
5: Да, это июньский фьючерс. На следующей неделе уже будем следить за фьючерсом июльским. Он по $93 идет. Здесь понятно, тенденция давления на нефтяные котировки стороны спекулянтов, естественно, связана с тем, что хотя сделки с Ираном в Америке никакой нет, но все ждут, что перемирие будет официально оформлено, ну, я не знаю, там на 30 или на 60 дней. Ну, вот, в принципе, то, что я вчера говорил, чемпионате мира в Америке с 11 июня. Сейчас об этом уже американские аналитики начали рассуждать. Все понимают, что устраивать какую-то бузу в Персидском заливе администрации Трампа в условиях, когда надо встречать чемпионат мира, там Трамп, я так понимаю, тоже будет какие-то речи толкать. Ну, наверное, не очень правильно будет. Так что они попытаются тихо посидеть какое-то время. В меморандуме, которые дают пролог этой сделки, ну, то есть оформляют перемирие, потом в рамках этого перемирия они должны какие-то переговоры вести по сделке. Естественно, есть момент, который могут, в принципе, затянуть с этим меморандумом, потому что вот фактически все уровни иранских говорящих голов, ну, имеется в виду тех чиновников, которые вроде как публично выступают и их слушают в Америке, это и МИД иранский, и администрация иранского президента. В общем, здесь единодушие есть. Штаты должны обещать или обязаться разморозить иранские деньги, потом снять блокаду. Иран, в свою очередь, соглашается разблокировать пролив. Поэтому, я так понимаю, что до последнего будут тянуть меморандум, может быть, даже еще постреляют в моменте. Но рынки уже рассчитывают на то, что как минимум месяц, а может быть и два месяца, можно будет тихо посидеть без всяких боевых действий, поэтому военная премия немножечко сдувается. Здесь в данной ситуации спекулянты особо не обращают внимания на то, что слишком сильно истощились мировые запасы нефти. Вот у тех же китайцев, которые, по сути, спасли нефтяной рынок от безумного роста, потому что Китай прекратил фактически импортировать сырую нефть, используя свои запасы для внутренних перерабатывающих отраслей. Но Китай может возобновить импорт в любой момент, так что ситуация в этом плане будет меняться. Но пока корректировка идет, надо понять, где эта военная премия стабилизируется. Может быть, 90+, может быть, ниже 90. Поживем, увидим. Тут загадывать ничего не будем. Неделя знаменуется собой конец месяца. В конце месяца очень часто бывают всякие события. У нас на фондовом рынке индекс Мосбиржи к этой минуте пытается отыграть утреннее снижение. К 2600 не вернулись, но в целом рынок стабилизировался. Отыграли снижение акции нефтегазовых компаний. Смотрю, акции Роснефти уже в плюсе, Новатека в плюсе. Из банковского сектора, естественно, по-прежнему выделяется динамика акций ВТБ после вчерашнего провала на 8%. Сегодня было еще 2% минус. Итого акции ВТБ со своего пика этого года потеряли в моменте больше 20%. Но, правда, с начала года акции все равно остаются в плюсе в преддверии ожидания щедрых дивидендов, которых в итоге не дали. Акции успели вырасти с начала года почти на 35%. Соответственно, сейчас корректируются.
3: Капитал на бизнес FM. Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира. Феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и тантамарески. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+. Знай меру.
8: Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
3: «Знай меру» на Business FM. Все золото мира. Современные золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра 925-й пробы и должны содержать не менее 6 граммов чистого золота для покрытия. Медали из настоящего золота вручались только на трех олимпиадах. В 1904 году в американском Сент-Луисе, в 1908 в Лондоне и в 1912 в Стокгольме. Причем в шведской столице победители получали медали уже из желтого металла невысокой 583-й пробы. И только две памятные награды с особым дизайном на тех играх были сделаны из чистого золота для вручения королю Швеции и наследному принцу. С тех пор полностью золотые медали больше не вручали. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: 11:58 московское время. У микрофона Сердар Валикулиев. 4 мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в результате ночной атаки на город пострадали 2 человека. Председатель Центра избиркома России Элла Памфилова заявила, что предстоящая избирательная кампания по выборам депутатов Госдумы в сентябре будет самой сложной за последние годы. В сентябре, помимо выборов в Думу 9-го созыва, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня и заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. Голосование будет возможно в течение 3 дней – 18, 19 и 20 сентября. Савеловский суд Москвы заочно арестовал иноагента политолога Марию Снеговую по делу о фейках об использовании вооруженных сил. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. На прошлой неделе МВД объявило Снеговую в розыск. В апреле она была внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Девушку, забившую кальян на пасхальном куличе в московском баре, приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима, сообщает телеканал «Арти». У 27-летней Ксении Белоусовой уже есть условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Именно поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. Ее признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Эти меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что меняется на практике? Ограничения на экспорт из России дизеля и авиакеросина рассматривают сейчас российские власти, сообщили Интерфаксу источники. Решение пока не принято, но наши слушатели в регионах указывают, что для предпринимателей дизель в опте ощутимо подорожал, на ИЗС пока без изменений. Останутся ли в российских магазинах ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка того упали, напомню, ноутбуки, компьютеры, жесткие диски и прочие гаджеты и оборудование. На эти и другие темы в нашем эфире. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Следует это из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. А внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишмана Алексеем Горелкиным. То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезное изменение?
11: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательских мероприятий эти данные могли быть получены, и у них можно было, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
10: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
11: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
10: Я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
11: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин. И как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников-преступников искать и к ответственности привлекать.
10: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности стоимости сервисов из трех букв?
11: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие любители трех букв и сервисов из них, это не является проблемой, чтобы для этого привлекать СОРМ.
10: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
11: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
10: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
11: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. То есть, чтобы правильно данные разметить, правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разместить.
10: То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл?
11: Я не люблю такое говорить, но да. В целом, да, она громче, чем реально просят контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле, и тут тоже могут быть нюансы.
10: Алексей Горелкин, компания «Фишман». Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие от Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. А пропадет ли с полок такая техника? Говорит соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшинин.
12: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешевое, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi, они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
10: Максим Горшинин, Ассоциация 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали. Обращает внимание директор по развитию компании «Макарон» Александр Кириллов.
13: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
10: Александр Кириллов, компания Макарон. Также из списка исключили электробритвы Браун и зубные щетки Oral-B. А в Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-3-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно. Его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дизтоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. И этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке. То есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно запрет. Это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки выпуска нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос — это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы на опережение сработать.
10: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в МАКС, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске, Николаем.
15: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79, 65, 79. 80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. А я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
10: Это был Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%. А дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок.
16: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
17: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Вопрос к эксперту на Business FM для слушателей старше 12 лет.
19: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес ФМ Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
20: Здравствуйте.
19: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
20: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составление протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановления вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
19: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
20: Нет, ни в коем случае.
19: Лично причем? Что дает собственникам дачная амнистия?
20: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
19: Алсу Шамильна, а какой срок действия дачной амнистии?
20: Дачная амнистия действует с 1 сентября 2006 года и продлевалась уже несколько раз. На текущий момент она продлена до 1 марта 2031 года в рамках так называемой амнистии 2.0.
19: Какие объекты могут быть зарегистрированы в упрощенном порядке?
20: В упрощенном порядке можно зарегистрировать жилые и садовые дома, в частности. Важно отметить, что жилой дом должен соответствовать параметрам, которые устанавливаются федеральными законами. То есть не быть выше 20 метров и иметь только 3 надземных этажа.
19: А куда подавать документы для регистрации прав?
20: Способ подачи может быть выбран самостоятельно, их несколько. В первую очередь это в бумажном виде через многофункциональные центры. Также можно подать документы в электронной форме посредством портала госуслуг. Также может подать документы кадастровый инженер в случае, если при заключении договора подряда на выполнение кадастровых работ данная возможность была предусмотрена. Соответственно, кадастровый инженер в данном случае без доверенности может представлять интересы своего заявителя у нас в Росреестре.
19: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
20: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
19: А как насчет дополнительных построек? Ну, помимо дома, там всякие хозпостройки, бани, например, не знаю, там курятник.
20: В случае если собственником земельного участка возникла необходимость постройки каких-либо вспомогательных объектов, это чаще всего бывает баня, летние кухни, хозпостройки и гаражи, то в данном случае их также нужно ставить на кадастровый учет и регистрировать на них права. Но в этом случае нужно понимать, обладает ли построенный объект признаками недвижимости. Понятие недвижимости включает в себя несколько признаков. Это прочная связь с земельным участком, то есть наличие фундамента, а также невозможность без несоразмерного ущерба переместить такой объект. То есть, если у вас на земельном участке находится модульная баня, то, естественно, такой объект не подлежит кадастровому учету. Если же вы построили капитальную баню с фундаментом, и ее невозможно перенести без разрушения, то данный объект является объектом недвижимости, и уже такой объект в обязательном порядке необходимо ставить на кадастровый учет и регистрировать право собственности.
19: В студии «Бизнес ФМ Казань» была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
20: Спасибо, до свидания.
18: Вопрос к эксперту. Для слушателей старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Черногорск, 75 тысяч жителей. В 1906 году известный горный инженер Степан Кузьмич Акулов услышал в Хакасе от местного пастуха легенду о чудо-горе с горящими камнями. Через год черногорский уголь был разведан и начал разрабатываться. Еще через 30 лет шахтерский поселок стал городом.
21: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
23: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
24: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
21: Бизнес ФМ Казань.
18: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
25: ВТБ объявили о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект запустили «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки?
26: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили «Альфа-банк» с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит «Альфа-групп». Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
27: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
26: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. Магнит же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
0: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, Магнит, получили доступ клиентским базам друг друга, это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
26: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на Бизнес FM в Казани.
5: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
6: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
2: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Полтора столетия назад во Франции жил человек по имени Шарль Латан. Был он дипломированным врачом или нет, доподлинно неизвестно, но людей пытался лечить. Его специальностью были болезни глаз, а конкретно глаукома, при которой часто происходит отслоение сетчатки. Метод, придуманный Латаном, был достаточно дорогим и очень болезненным, но отчаявшиеся пациенты были готовы на все, лишь бы не расстаться со зрением. Лечение было следующим. Шарль сажал пациента в кресло и изо всей силы бил его кулаком в больной глаз. Глаз распухал. Но сетчатка на некоторое время действительно прижималась к глазному дну, и пациент видел немного лучше. Радостный клиент рассчитывался с доктором, а через несколько дней, когда опухоль спадала, сетчатка снова отслаивалась и зрение ухудшалось. А врача, разумеется, уже и след простыл. Сегодня шарлатан – это обманщик и невежда, выдающий себя за специалиста, чаще всего именно в области медицины. Говорящие фамилии на Business FM.
7: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87.5.
3: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: 12 часов 28 минут московское время. У микрофона Сердар Увлекулиев. Армия России установила контроль над селами Граново в Харьковской области и Воздвижевка в Запорожской. Об этом сообщило в среду Министерство обороны России. В Донецкой Народной Республике в результате последних атак беспилотников пострадали 9 сотрудников МЧС, сообщило управление МЧС по ДНР. В Херсонской области 2 мирных жителя погибли, 14 ранены за прошедшие сутки в результате атак ВСУ, сообщил в свою очередь губернатор области Владимир Сальдо. Южный окружной военный суд приговорил жительницу ростовского города Азова Ольгу Юрченко к 5 годам лишения свободы за поджог городского военкомата. Об этом сообщили в ОФСБ по региону. По версии следствия, перед попыткой теракта женщине в декабре 24-го позвонил неизвестный мужчина и под различными предлогами убедил ее взять кредит в одном из банков. Помимо больничного, россиянам в мессенджере МАКС также доступна запись на телемедицинские консультации, сообщил замминистра здравоохранения России Вадим Ваньков. Он уточнил, что такая практика уменьшает излишнюю нагрузку на врача, снижает лишние визиты пациента и позволяет повысить возможности для взаимодействия с пациентом. Замминистра также рассказал, что сервис для онлайн-заказа медицинских документов и справок в тестовом режиме работает в 2 регионах России. Эту практику в нынешнем году планируется распространять на все регионы страны. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: Планета 1 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ. Бумаги со вчерашнего дня идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке 5% доли в ВБ-банке. Как рынок это воспринял и почему так? Что делать с Пашиняном? Лидеры ЕАЭС обсудят вопрос на фоне европейских устремлений Армении. Москва ранее прозрачно намекала, что на 2 стульях Еревану не усидеть. Ситуация через минуту Георгий Бофт. Питерский форум теперь бюджетнее. От лидеров северной столицы отмечают, что часть клиентов в этом году решила сэкономить на номерах, и многие предпочли апарт-отели. Что сейчас с ценами в Петербург? На гостиницы, яхты и автомобили. Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама.
11: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
12: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
10: Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию. А вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазон. 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах вчера падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. Сначала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, SPO по 87 рублей, некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пинов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями и ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 2027-2028 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пинов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в этот рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Евброкер Александр Тимофеев.
1: Никто не сомневался в факте выплаты дивидендов со стороны ВТБ, просто потому что у них это заложено в дивидендной политике. Да, там были некоторые вопросы относительно размеров дивидендов, но учитывая, что мы все последние месяцы слышали о сверхприбылях за 2026 год, было бы странно, если бы ВТБ заплатило мало. Тем более, что основной акционер — это государство, соответственно, дивиденды — это все в пользу государства, а бюджет сейчас, как известно, надо помогать. Главная ложка дегтя — это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось, но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия — это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
10: Александр Тимофеев, F-брокер. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пинов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. Лидеры ЕАЭС обсудят в Астане, что делать с непослушным Пашиняном. Они намерены в узком составе обсудить план Еревана по вступлению в Евросоюз и оценить связанные с этим риски для объединения, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Ранее в Кремле заявили, что вступление Армении в ЕС может означать для страны потерю льготных цен на российский газ. Как развиваются отношения Москвы и Еревана? Об этом Георгий Буфт.
13: В Армении 7 июня пройдут парламентские выборы, на которых партия премьера Пашиняна имеет неплохие шансы победить. На этом фоне между Москвой и Ереваном разгорелась небольшая торгово-санкционная война с явным политическим подтекстом. Главная причина – курс Пашиняна на сближение с ЕС и вообще с Западом. Также в Москве не могли не заметить, что во время недавнего саммита Европейского политического пространства приглашенный туда президент Украины Зеленский выступил с резкими антироссийскими заявлениями, оставшимися со стороны официального Еревана без тех оценок, которых можно было бы ожидать от страны, считающейся союзником России. Москва жестко дает понять, что танцевать на двух свадьбах одновременно, то есть оставаться в ЕАЭС и двигаться к ЕС, не получится. После чего, указав на нарушение фитосанитарных и прочих норм, российские власти запретили ввоз армянских цветов, некоторых овощей, фруктов, а также минеральной воды Джермук и коньяка с нескольких крупных предприятий. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сопроводил эти меры резкими заявлениями в присущей ему манере в адрес Пашиняна. В частности, он назвал его проходимцем, вознесенным в определенный период на вершину власти. Впрочем, подобные резкости, видимо, сочли все же перегибом на местах, которые не только не помешают Пашиняну выиграть выборы, а скорее помогут. И потом с этим надо будет что-то делать. Посему последовали ряд взвешенных и даже примирительных заявлений. Так, представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия нацелена на развитие отношений с Арменией. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия и Армения остаются дружественными государствами, государствами и продолжают диалог в рамках ЕС. Тот же Ушаков так и вовсе отметил, что Армению нельзя исключить из ЕС, однако обсудить последствия ее возможного вступления в Евросоюз необходимо. Возможен вариант, когда страна сама заявляет о том, что она по тем или иным причинам прекращает сотрудничество, предположил Ушаков. Но это лишь его предположение. По сути, он косвенно признал, что никаких юридических кар за стремление сближаться с Европой в уставных документах ЕС просто нет. Никто не предполагал в момент создания Евразийского союза, что таковые понадобятся на практике. А вот что явно есть, так это неприятный осадок политического свойства, возникший на почве раздражения не вполне дружескими действиями Еревана. Скорее всего, в узком составе на саммите ЕС в Астане Москва попытается добиться от партнеров неких солидарных действий по отношению к Еревану. Однако далеко не факт, что на фоне всех нынешних сложностей, связанных с санкциями и СВО на Украине, добиться таких вот солидарных действий, близких к показательной порке непослушного Еревана, будет так уж легко, если вообще возможно. Дело в том, что у многих партнеров России по ЕАЭС есть свои вопросы и возражения, касающиеся некоторых действий Москвы, которые они считают односторонними. Касается ли это разной трактовки вроде бы единого на бумаге таможенного пространства или же статуса трудовых мигрантов в России. В любом случае, армянский казус, не предусмотренный ранее соответствующими регламентами ЕАЭС, требует скоординированного решения. Сам Пашинян на саммит не приедет из-за предвыборной кампании, так что его персональное дело рассмотрят в его отсутствие. Что, может, и неплохо, а то он сгоряча наговорил бы еще, не дай бог, лишнего. Зато определенный подарок Пашиняну в избирательной кампании сделал госсекретарь США Марко Рубио, заглянув на часок по пути из Индии. За это время прямо в аэропорту был подписан устав всеобъемлющего стратегического партнерства между Арменией и Америкой. К нему добавили меморандум по добыче и переработке критических минералов и редкоземельных металлов, а также рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках проекта «Путь Трампа» во имя международного процветания. Путь Трампа – это тот самый Зангезурский коридор, который призван снова, как в советское время, связать основную территорию Азербайджана с эксклавом Нахичеван через территорию Армении. Так что на всякий случай Ереван дает понять, что верит в жизнь даже вне ЕАЭС.
10: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ну вот, кстати, несколько минут назад представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нынешний саммит не решит судьбу Армении. Ереван продолжает оставаться в ЕАЭС. МЭФ культурный. Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 26. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита? Подробнее Ольга Кашинская.
26: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление Максим и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
14: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
15: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один в 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные, с вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
14: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
15: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
26: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Игорь Доброгорский.
16: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело эпический экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
26: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната Минута культуры, выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере Банка Санкт-Петербург выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
17: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые,

0: Руках.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек.
6: Успеть за 10 секунд на Business FM.
7: Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
8: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuters. На торгах 27 мая акции производителей чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
9: Бизнес и власть.
8: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
9: Арбитраж.
8: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Bros. Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
10: «12:47 в Москве. Авторская мера пресечения или как в американских фильмах? Юрист комментирует меру пресечения для представителя Нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники «Бизнес-ФМ» оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Подробнее Иван Медведев.
11: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
12: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы у него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу

0: того, что он первый раз эту меру пресечения избрал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот, и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
1: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
2: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильно способов, чтобы человек удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать, прямо как в американских фильмах, и дай бог.
1: И еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
4: Добрый день, Григорий.
5: Добрый день.
4: Твои предложения, с чего начать программу?
5: Ну, давай с нашего рынка начнем, естественно. Вот полдень, активность, кстати, не подросла, но индекс Мосбиржи за счет некоторого восстановления цен в секторе нефтегазовых компаний все-таки отбил утренние потери, хотя остаемся ниже отметки 2600, и по-прежнему на повестке дня остается вариант сползания к следующему барьеру от 2500, там уже поважнее будет уровень психологический, по крайней мере. Ну, а с точки зрения движения на рынке, сегодня уже обсуждали вот динамику акций ВТБ, которая вчера после новостей не очень щедрых, по мнению инвесторов, дивидендов и эмиссии своих акций, вторичное размещение. Вот все это вызвало эмоции. Акции с утра почти 3% теряли, но сейчас ситуация стабилизировалась, соответственно, акции возвращаются к отметке $80 И в целом здесь динамика пока пытается стабилизироваться. Ну, а такие акции, как «Роснефть», «Газпром», ну, небольшие, но все-таки плюсики. Поэтому с учетом восстановления акций «Сбербанка» целых 0.5%, они растут для динамики индекса Мосбиржи, 0.5% по акциям «Сбербанка», имеющих огромное влияние на индекс Мосбиржи, это достаточно весомый вклад. Поэтому пока топчемся на месте. Валютный рынок тоже пока комментировать, наверное, особо нечего. Здесь, как говорится, ставки сделаны, ставок больше нет. Спекулянты, которые наращивают позиции против рубля, естественно, ориентируются на июнь, на начало июня, именно в начале июня. По-моему, с 3 числа, если не ошибаюсь, Минфин должен объявить новые параметры валютных операций в рамках бюджетного правила, и рынок рассчитывает, что в отличие от текущего уровня покупок, в чистом виде это 1,7 миллиарда, по-моему, соответственно, покупки будут увеличены, может быть, до 3, кто-то говорит, 4 миллиарда, 5 рублей. В общем, если будет ниже 3, ну, может быть, спекулянты опять разочаруются. Концовка месяца, налоговые платежи и прочее, ну, в принципе, рубль пока поддерживают. Юань к рублю в любом случае пока не вернулся выше ранее пробитого уровня 10.65, остается ниже даже 10.5. Ну, в общем, как я уже отметил, здесь все, наверное, в июне действительно определится, тем более глава Минфина, господин Силуанов, подтвердил, что в условиях растущих цен на нефть проще эту кубышку нашу пополнять. Поэтому подтвердил намерение выкупать валюту. На глобальном рынке ситуация в целом спокойная. Если мы берем фондовые индексы, рекорды на американском рынке акций сегодня с утра, на рынке продолжают расти. Доллар американский в целом пока стабилизировался. Здесь ждут конкретики по сделке, вернее, не сделке, а меморандума взаимопонимания США и Иран. Все уже однозначно поняли, что перемирие будет продлено, хотя оно не очень такое прочное, но, тем не менее, стрелять не будут, как минимум месяц, а может два. Поэтому цены на нефть сворачивают потихонечку военную премию. Brent июньский 96+, июльский, который будет будет активен в июне уже 93+. Но здесь сложно сказать. Динамика цен на нефть может двигаться по-разному, потому что текущее сворачивание премии на нефтяном рынке – это тот факт, что рынок учел, что дефицит на рынке нефти может быть сокращен. Но, правда, есть такая ключевая разница между дефицитом и нехваткой. Это с учетом того, что рынок был в дефиците целый месяц, даже два, соответственно, активно расходовались накопленные запасы, особенно у переработчиков сырой нефти в крупнейших странах, которые этим занимаются, Китай, Америка и прочее. И вот как только эти запасы исчерпаются, в том же Китае они тоже активно падают, соответственно, мы перейдем к режиму не дефицита, а нехватки. Это уже другая будет история, она обязательно будет в итоге учтена в нефтяных котировках. Ну, это говорит о том, что, наверное, глубокого провала какого-то быть не должно. Ну, Brent может, конечно, провалиться на 80+, но это, в общем-то, немножечко будет перебором.
6: Капитал на бизнес FM.
7: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Реклама.
8: Реклама на бизнес FM в Казани.

0: Это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
3: Деньги. Банкноты Керенки считаются самыми маленькими в истории российской денежной системы. Они выпускались Временным правительством, а затем Госбанком Советской России с 1917 по 1919 год. Номинал купюр был небольшим – 20 и 40 рублей, а по виду они напоминали спичечные этикетки. На Керенках не было водяных знаков и даже даты выпуска. В оборот банкноты попадали в виде больших листов, которые затем разрезали ножницами.
2: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: 12 часов 58 минут московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Украинские беспилотники с 2014 по 2022 годы атаковали 91 машину скорой помощи. От атак пострадали 62 медицинских работника. Еще 20 погибли. Об этом сообщил замминистра здравоохранения России Андрей Плотницкий, выступая на первом международном форуме по безопасности. Россия видит, что Запад переворачивает с ног на голову предупреждение о необходимости эвакуировать персонал из своих диппредставительств в Киеве, пытаясь представить это как новое отражение якобы агрессивного курса Москвы. Об этом заявил журналистам замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Никто не может упрашивать Армению оставаться в ЕАЭС, но разъяснения нужны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что Армения будет участвовать на рабочем уровне в саммите Союза в Астане. Глава МИД Кубы Браун Родригес обратился к генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с просьбой помочь предотвратить американскую агрессию против его страны. Также он уведомил Гутерриша о тяжелом гуманитарном положении на острове в условиях ужесточения блокады со стороны Штатов. В связи со вспышкой лихорадки Эбола в Африке в пунктах пропуска на госгранице России усилены санитарно-карантинный контроль, сообщил Роспотребнадзор. Это касается состояния здоровья тех людей, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения. Также указывается, что завозных случаев лихорадки Эбола в России зафиксировано не было. Роспотребнадзор взаимодействует с Угандой, Республикой Конго и Бурунди по борьбе с лихорадкой, отмечает ведомство и указывает, риски завоза Эболы в Россию оцениваются как низкие. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Меры эти нужны для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что поменяется на деле, разбираемся. Параллельный импорт ноутбуков сократится сегодня. Из перечня разрешенных к такому ввозу товаров исчезли бренды Samsung, Intel, Asus и другие. Что еще пропало из списка для параллельного импорта и как это отразится на рынке? Шотландия захотела отделиться от Великобритании опять. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимой в Лондоне ранее пресекали. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Касается это адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные, через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
0: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
6: Это не изменения, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, и потом в случае, опять-таки это очень важно, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предварительных мероприятий эти данные могли быть получены, и их можно было, как говорится, что-то вот найти уже оперативникам. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
0: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
6: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
0: Я вот все-таки озвучу. В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
6: Это очень, кстати, интересная заметка. Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. То есть, если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей. Потому что все-таки 10 лет назад был принят закон Яровой, сейчас скорости другие, но нужно быстрее реагировать, быстрее всяких кибер-мошенников, преступников искать и к ответственности привлекать.
0: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
6: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться. А всякие любители трех букв и сервисов из них, это не является проблемой, чтобы для этого привлекать SORM.
0: Мошенники, звонящие, пишущие из-за границы, как-то будут остановлены, когда заработает новый порядок?
6: Из-за границы нет, но у них обычно есть сообщники на территории России, и вот тут уже подобная система поможет быстрее реагировать и привлекать к ответственности тех, кто помогает подобным злодеям.
0: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка, опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное, да? Я правильно понимаю?
6: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, единичного оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить, то есть, чтобы правильно данные разметить правильно вот эти вот необходимые, возможно, да, обогатить уже имеющиеся данные тем, что уже есть у оператора. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но это они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для SORM, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет еще немножко слегка обогатить и разметить.
0: То есть новость прозвучала громче, чем на самом деле ее смысл.
6: Я не люблю такое говорить, но да. В целом, да, она громче, чем реально просят контролирующие органы. При этом, опять-таки, как и с Яровой, вопрос, конечно, в контроле, и тут тоже могут быть нюансы.
5: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Требования об установке систем SORM обязательно для всех провайдеров, для небольших. Это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программного аппаратного комплекса для SORM стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить даже развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие SORM в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Пашинян говорит, что Армения имеет право принимать собственные решения о том, желает ли она продолжать сотрудничество в рамках ЕАЭС или предпочтет развивать более крепкие отношения с Европейским Союзом. По его словам, угроза серьезного роста цен обоснованной не кажется. Подробнее в дальнейшем эфире, а сейчас в другой теме. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
7: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешевое. Поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
5: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок не покидали, обращает внимание директор по развитию компании Макарун Александр Кириллов.
8: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
5: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритовые «Браун», зубные щетки «Орал-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Власти рассматривают возможность введения ограничений на экспорт из страны дизельного топлива и авиакеросина. Об этом сообщили Интерфаксу несколько источников знакомых с ситуацией. Подробности буквально через несколько минут на Business FM, а сейчас к другой теме. Бармышу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала следующим образом: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила, принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. И по заявлению СКМ фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
9: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, вот там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
5: Фёдор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности, помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации.
2: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес ФМ» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
10: Вопрос к эксперту на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
11: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес ФМ Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
12: Здравствуйте.
11: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
12: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составления составлении протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
11: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
12: Нет, ни в коем случае.
11: Лично причем. Что дает собственникам дачная амнистия?
12: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
11: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
12: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
11: Алсу Шамилевна, а в чем кардинальная разница между дачной амнистией и в оформлении в уведомительном порядке?
12: Уведомительный порядок подразумевает, что ваш объект, который был построен, соответствует абсолютно всем требованиям, которые установлены в том числе градостроительными регламентами, то есть правилами землепользования застройки. Дачная амнистия же подразумевает, что некоторые есть послабления для застройщиков, то есть мы, к примеру, не смотрим отступы от границ земельных участков. И таким образом, в случае, если в дальнейшем объект будет реализовываться по каким-либо социальным программам, да, по социальному кредитованию, то уже банки в данном случае могут рассматривать объекты, поставленные в упрощенном порядке, то есть в рамках дачной амнистии, как самовольные. И какие-то социальные программы ипотечные могут не распространяться на поставленные в рамках дачной амнистии объекты.
11: А там есть какие-то государственные пошлины? То есть человек тратит деньги на это все?
12: Государственная пошлина также уплачивается даже в случае подачи документов уполномоченными органами. При упрощенном порядке государственная пошлина составляет 1000 рублей. При этом хотелось бы уточнить, что при регистрации перехода права, то есть по договорам купли-продажи, договорам дарения, наследования, госпошлина уже будет составлять 4000 рублей.
11: А вот чтобы понять, как было раньше и как стало после введения вот этого понятия дачной амнистии, как было раньше? То есть раньше было сложнее оформить дачный участок, что ли? А после дачной амнистии ты там, грубо говоря, только заполняешь два формуляра.
12: Ранее действовал порядок, который установлен градостроительными кодексами. Соответственно, необходимо было получать разрешительную документацию при начале строительства и, соответственно, после окончания также обращаться в уполномоченные органы. На текущий момент для использования дачной амнистии необходимо подать заявление соответствующее о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, технический план, который подготовлен кадастровым инженером в электронной форме, а также правоустанавливающий документ на земельный участок. Но необходимо отметить, что предоставлять правоустанавливающий документ на земельный участок нет необходимости в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы у нас в Росреестре.
11: В студии «Бизнес ФМ Казань» была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
12: Спасибо, до свидания.
10: Вопрос к эксперту.
2: Бизнес ФМ Казань.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели?
14: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Бизнес-ФМ представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
15: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленное анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
14: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Бизнес-ФМ говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
16: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано. Это просто пока слова. Озон точно так же поступил. Они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
14: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
17: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
14: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Слово и деньги.
10: Для слушателей старше 12 лет.
2: В жизни есть три истинных друга. Старая жена, старая собака и наличные деньги. Бенджамин Франклин. Американский политический деятель, дипломат, изобретатель, писатель, журналист, издатель, философ, естествоиспытатель. Один из отцов-основателей США. Создатель Пенсильванского университета. Слово и деньги. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна,
18: землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
3: Первый кассовый аппарат придумал американец Джеймс Ритти, чтобы защититься от недобросовестных буфетчиков. Механизм его действия он скопировал с устройства в машинном отделении корабля. Ритти придумал, как фиксировать каждую денежную операцию на бумаге. Доход его кафе вырос, и не только из-за честности буфетчиков. Зеваки приходили посмотреть на необычный аппарат. Они прозвали его «неподкупный кассир Ритти».
2: История денег на Business FM.
19: Чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
2: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
20: 13:28 московское время. У микрофона Сердар Авликулеев. Армия России установила контроль над селами Граново Харьковской области и Воздвижевка в Запорожской, сообщила в среду Минобороны России. Более 700 миллиардов рублей составляет размер ущерба, причиненного действиями ВСУ на приграничных и новых территориях страны, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Она отметила, что это суммы, которые подтверждены экспертами, и их заключения находятся в материалах уголовных дел. Ситуация с заболеваниями животных, которые были выявлены в этом году в ряде регионов России, стабилизирована, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее евроинтеграции Москва приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам, сообщил официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении законопроект о штрафах для иностранцев за отказ или уклонение от обязательного медицинского освидетельствования. Документом устанавливается, что за отказ или уклонение от медосвидетельствования иностранцу грозит штраф от 25 до 50 тысяч рублей с административным выдворением из России. Если такой штраф не будет уплачен в срок, сумма увеличивается вдвое, также с возможным выдворением. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ. Со вчерашнего дня бумаги идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссий. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке доли в 5% в ВБ-банке. Как это воспринял рынок? Расширение соглашения Авраама может стать дополнением сделки с Ираном, подтвердили сегодня в Белом доме. По данным Axios, администрация Трампа пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Катар. К чему все это может привести? Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона в 25%, а не 50% от чистой прибыли. И рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию сегодня в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после решения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссия ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries SPO по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, и в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональный, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
1: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвестор считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
5: Александр Тимофеев, F-брокер. Payout в 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. А вот покупка доли Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
21: Во-первых, это вроде бы как размытие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она входит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
5: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках допомиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Состоится оно осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Axios писал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения. Это, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит. И что думает Израиль об этом? Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
0: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», «давайте-ка все к ним присоединяйтесь», на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
4: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
0: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
5: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше всему региону пророчили новый этап. Но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней восстановить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. В культурной стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
6: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
7: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
22: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
7: А нужен какой-то бэдж форума будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
22: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
6: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
23: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело эпический экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
6: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
24: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива. Это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной. Форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форуму за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
6: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
2: Реклама.
10: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
3: Со страховым полисом РСХБ «Страхование» ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
25: Деньги. Полимерные деньги первыми в мире испытали не самые богатые государства.

0: страны.
1: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1 триллиона долларов, сообщает агентство Reuter. На торгах 27 мая акции производителей чипов подскакивали более чем на 9%, а стоимость компании доходила до 1,12 триллиона долларов.
0: Бизнес и власть.
1: Водители Uber и Lyft в Массачусетсе создали первый в США официально признанный профсоюз работников сервисов такси по вызову. Новая организация будет представлять почти 70 тысяч водителей. Возможность для такого объединения появилась после принятого в 2024 году решения, которое разрешило независимым подрядчикам коллективно обсуждать оплату и условия работы.
0: Арбитраж.
1: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Bros. Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuter. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «13:47 в Москве. Авторское миропресечение или как в американских фильмах юристы комментируют вердикт для представителя Нижегородской золотой молодежи, которого суд не стал заключать под стражу, а временно запретил ему выпивать в барах и ресторанах. Собеседники бизнес-ФМ оценили это решение как на редкость гуманное и правильное. Иван Медведев подробнее.
3: О 21-летнем Сергее Корнилове вся страна узнала после того, как он, находясь за рулем желтого кабриолета Mercedes SL, выехал на встречную полосу и разбил три машины. Однако само по себе ДТП не попало бы в федеральные СМИ, если бы после аварии Корнилов не выложил в сеть видео, в котором попросил нищету не обижаться на то, что они себе такую машину позволить не могут. И в этом же ролике Корнилов добил, цитата: «Все прекрасно, все хорошо, спасибо, никто не сел, никто не ответствовал. Россия же». Несмотря на то, что в ДТП, к счастью, пострадавших действительно не было, в действиях молодого человека Следственный комитет усмотрел признаки хулиганства и возбудил уголовное дело по этой статье. Но в суде обвинение запросило для него не арест, а запрет определенных действий. А именно, следствие попросило запретить Корнилову пользоваться интернетом, водить автомобиль и посещать бары и рестораны, где продают алкоголь. У обывателя возникает логичный вопрос: а как контролировать соблюдение последнего требования про употребление алкоголя в барах? А никак. Но мера, как ни странно, с большой долей вероятности сработает, говорит председатель коллегии адвокатов, ваш юридический поверенный Константин Тропаидзе.
4: А ее никак не проконтролируешь. Если вдруг в публичном пространстве появится информация о том, что он там появился, а тем более это своего рода тоже возможно как провокация для этого молодого человека. Если он вот второй раз решит показать, что Россия коррумпированная, и вот он может посетить, раз ему так разрешили, я думаю, что тот же судья гораздо жестче обойдется, чтобы для него уже у него не было последствий и мыслей у кого-то по поводу того, что он первый раз эту меру пресечения брал не просто так, то будет достаточно жесткая практика российских судов такая, что за огрехи вот и за нарушение, ну, условно скажем так, режимов, которые избирает суд и действий, потом карают гораздо жестче, дабы другим неповадно было.
3: Сама формулировка «запрет определенных действий» дает следствию и суду большую свободу творчества. И закон позволяет здесь любое наполнение. И это тот редкий случай, когда обвинение таким правом воспользовалось, а суд его поддержал. Продолжает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Мы любим ругать закон, что там у нас уголовное право неправильно, уголовно-процессуальное право неправильно, что-то не так. Так у нас сейчас все можно сделать. Можно, как в лучших американских фильмах сделать, запретить там, бог знает что еще, что в голову придет. И, кстати, это все возможно. И можно делать не бездумные меры пресечения в виде помещения под стражу, можно сделать аккуратно авторскую меру пресечения в виде наиболее педагогически правильных способов, чтобы человека удержать от последующего совершения преступления. Так хочется сказать.

0: прямо как в американских фильмах, и дай бог.
1: Еще больше из общей практики в этой истории выбивается даже не само решение, а именно его авторство. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Чем живет театр в провинции и о чем ему сегодня важно говорить, об этом Александра Сидорова.
3: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
4: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города. Это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
3: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
5: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович — это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар. У них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В Амхате, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
3: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке, продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
6: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
3: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Реклама на Бизнес FM в Казани.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в тренде.
9: Тренди.рф.
12: Бронь столов 225-44-33.
13: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
14: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Деньги.
16: В 1810 году в России была введена практика открытой чеканки серебряных и золотых монет. Любой желающий имел право принести на монетный двор слитки драгоценных металлов, из которых немедленно чеканились монеты. Таким способом власти предполагали ввести серебряный монометаллизм. Завершить реформу не удалось. Помешала война 1812 года. Все платежи в то время проводились ассигнациями, которые обменивались на серебряные рубли по курсу 5 к 1.
15: История денег на Business FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко.
17: Как ни странно, жажда заслужить расточаемые нам похвалы укрепляет нашу добродетель. И похвалы нашему уму, доблести и красоте вправду делают нас чуть умнее, доблестнее и красивее.
15: Наизусть. На Бизнес FM.
14: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 13:58 московское время. У микрофона Сардар Авликулей. В Севастополе зафиксированы повреждения в 16 многоквартирных и 14 частных домах из-за ночной атаки ВСУ, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. ВСУ предприняли комбинированную воздушную атаку на Севастополь. Минувшую ночь задействуют, по предварительным данным, ракеты Storm Shadow. Сбито более 20 беспилотников. Ракета попала в здание Южного управления Центробанка, сообщил ранее губернатор. Два человека пострадали. Большинство российских военнослужащих, вернувшихся из украинского плена, подвергались там жестокому обращению и пыткам. Об этом сообщил начальник отдела управления надзора за исполнением законов при расследовании преступлений главный военной прокуратуры России Александр Белан. Льготные цены на российский газ – это помощь армянскому народу за счет России. Об этом напомнил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс. Вопрос о будущем цены на газ для Армении пресс-секретарь российского лидера адресовал «Газпрому». Тем временем вице-премьер Алексей Аверчук заявил журналистам, что принятие Армении решения о выходе из состава Евразийского экономического союза сделает логичным пересмотр ее договоренностей с Россией по газу. Минфин России в настоящее время не рассматривает вопрос о введении залога на сверхприбыль компаний, сообщил журналистам статс-секретарь замминистра финансов России Алексей Сазанов. По его словам, прежде необходимо сформировать расходную часть федерального бюджета на ближайшие 3 года и оценить возможные доходы с учетом макроэкономического прогноза, который подготовит Минэкономразвитие. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
13: Главные темы.
2: 2 часа дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Параллельный импорт ноутбуков сократится сегодня. Из перечня разрешенных к такому ввозу товаров исчезли бренды Samsung, Intel, Asus и другие. Что еще пропало из списка для параллельного импорта и как это отразится на рынке? Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Меры эти нужны для проведения оперативно-розыскных мероприятий. А что поменяется на деле? За кальян на Куличе девушку приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима. Ее признали виновной в оскорблении религиозных чувств верующих. При вердикте был учтен условный 3-летний срок, полученный ранее за наркотики. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel, Asus и других? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. А пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620 Максим Горшенин.
19: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочее, вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешевое, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
2: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
20: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
2: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритовый «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Касается это адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. И в нем указано, например, что какие данные, через какие интерфейсы операторы должны передавать их и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программе программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информбезопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным. С ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин.
13: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
21: Это не изменения, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался. Данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий. Эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
13: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
21: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
13: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
21: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
13: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
21: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
13: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
21: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но там они не такие, что большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для SORM, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разместить.
2: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Требования об установке систем SORM обязательно для всех провайдеров, для небольших. Это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для SORM стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России даже может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие SORM в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию свою она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению Следственного комитета, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 25 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
0: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока за этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, вот там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
2: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности, помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов как в 90-е, как следствие к биржевому краху, сигнализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компаний с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
1: Подробности.
22: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
2: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
23: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
24: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
26: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: У микрофона Сардар Авликулей. В правительственной комиссии по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 32 года, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, правкомиссия рекомендовала, дальше правительство должно выпустить распоряжение. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов от стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотникам, системам РЭП. Россия в январе-апреле экспортировала макаронных изделий на рекордные для этого периода 57 миллионов долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья-Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабова Сурианта был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Погода в Москве.
2: Прямо сейчас в столице плюс 10 градусов, облачно, с прояснениями местами сегодня в течение дня и до самого вечера. Возможен дождь, даже с градом. Такой обрушился на Подмосковье буквально час назад. В Новой Москве даже выпал снег, судя по фотографиям в соцсетях. И непогода продержится в московском регионе до вечера. Завтра тоже холодно, плюс 10 всего, тоже с дождями. Потеплеет лишь в субботу. 14.17 в Москве. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока рекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дистоплива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
1: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. И этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке. То есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно, это запрет. Это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки выпуска нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается на опережение сработать.
2: И Игорь Юшков, фонд нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели бизнес-ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Максе, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Но мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
3: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79.65, 79.80, то есть 2 разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит, специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемы. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше. Наши муниципальные контракты, по которым мы работаем, и, соответственно, все вот эти увеличения затрат мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава, мы вынуждены использовать автобусы и 12, и 15-летние, а то и того старше.
2: С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%. А дизель подорожал до 78 рублей за литр плюс 0,6. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются из-за низкой активности сделок. Россия в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа, нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз, сообщили в российском МИДе. Ранее Пашинян заявил, что страна имеет право самостоятельно решать, продолжать ли сотрудничество в рамках ЕАЭС, а угроза серьезного роста цен в случае выбора не кажется обоснованной. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире. Ну а сейчас о том, что Шотландия вновь захотела отделиться от Великобритании. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости от Великобритании. Накануне 72 депутата высказались за, 55 против. Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер шотландской национальной партии СНП Джон Суини. Он требует издать указ, чтобы получить разрешение британского правительства на референдум, так называемый Section 30 Order. Суини заявил, что независимость может вывести Шотландию из состояния политического хаоса и экономической стагнации в составе Великобритании к большей безопасности и процветанию в качестве члена ЕС. В начале мая СНП в пятый раз подряд стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, получила 58 из 129 мест. И хотя этого недостаточно для абсолютного большинства, Суини назвал это эмоционально позитивным демократическим мандатом на переговоры о суверенитете. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимой британские власти пресекали, и в этот раз, как пишет Sky News, Лондон не поддерживает ни суверенитет, ни референдум, продолжает глава группы компаний Carfax Education Александр Никитич.
4: Это, можно сказать, вечный вопрос в шотландской политике, поскольку уже почти 30 лет, с 98 года, с момента первого шотландского парламента, 28 лет назад, эта партия шотландских националистов всегда имела большинство в парламенте, а их цель номер один, задекларированная, это независимость Шотландии. 3 недели назад прошли новые выборы в шотландский парламент, и впервые за всю его историю партия шотландских националистов не получила абсолютного большинства. И Это одна из причин, почему этот вопрос о референдуме опять зазвучал громко и остро, поскольку на фоне этих выборов, на фоне политической борьбы внутри Шотландии, мнение среди населения, оно далеко не единое. Когда путешествуешь по Шотландии, прямо видно, некоторые дома вывешивают шотландский флаг, флаг Святого Андрея, а некоторые вывешивают флаг британский, и тем самым демонстрируют свои политические предпочтения относительно этого вопроса. Но чуть больше 10 лет назад прошел референдум о независимости Шотландии. И хотя результат был близок, шотландцы проголосовали за сохранение союза с Англией. Чтобы такой референдум провести, нужно получить так называемый приказ 30-го раздела от британского парламента. Без такого приказа шотландский парламент не имеет права объявлять референдум. В 22-м году Верховный суд Великобритании подтвердил, что по закону именно так и есть. И не имеет права Шотландия сама решать провести такой референдум. Так что трудно сказать, если референдум бы сейчас состоялся, как прошло бы голосование, поскольку, да, те, кто призывают Шотландию к независимости Шотландии, заявляют об этом громко, но есть так называемое молчаливое большинство, которое в прошлый раз взяло верх.
2: Александр Никитич, Carfax Education. Как пишет BBC, несмотря на то, что СНП вновь стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, совокупная доля голосов, полученных выступающими за независимость шотландской национальной партии, упала с 48% в 2021 году до 40% в году текущем. Москвичкой выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету в ролике. Она показывает счет за парковку в размере более 1 115 тысяч рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
5: Нас не было на парковке пару месяцев. Ты готова это посмотреть? 11 миллионов.
6: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
2: По данным сайта ТЦС, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет? Рассказал автоюрист Сергей Радько.
7: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. В этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы. Поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте. И самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой. В зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
8: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
7: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
2: Сергей Радько, автоюрист, сама москвичка, комментировать ситуацию бизнеса ФМ отказалась.
27: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: 14 часов 28 минут, московское время, у микрофона Сердар Увлекули. Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему начальнику ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, командующему силами беспилотных систем ВСУ Роберту Броуди и командиру подразделения ВСУ Андрею Дзянию в террористической атаке на Хорлы в ночь на 1 января. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
18: Савеловский суд Москвы признал запрещенными к распространению сведения на 5 сайтах о местах дислокации воинских частей Вооруженных сил России, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Суд установил, что на 5 сайтах размещена информация о воинских частях Вооруженных сил России и местах их дислокации. Венгрия может дать согласие на начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, но только если Киев выполнит условия по восстановлению прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье, заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди. Ситуация с заболеваниями животных, которые были выявлены в этом году в ряде регионов России, стабилизирована, сообщил в среду вице-премьер Дмитрий Патрушев на встрече с президентом Владимиром Путиным. Россия предупредила Армению, что в случае продолжения процесса ее евроинтеграции Москва приостановит соглашение по газу и нефтепродуктам, сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Регулятор энергетического рынка Британии Ofgem повышает максимальный размер счета за электричество и газ для населения на 13% в связи с ростом оптовых цен из-за военного конфликта на Ближнем Востоке, говорится в сообщении органа. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
27: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Обвал акций ВТБ. Со вчерашнего дня бумаги идут вниз на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Параллельно банк объявил о партнерстве с Wildberries. Речь о покупке доли в 5% в ВБ-банке. Как это все воспринял рынок? Расширение соглашения Авраама может стать дополнением сделки с Ираном, подтвердили сегодня в Белом доме. По данным Аксиос, администрация Трампа пытается заставить подписать эти соглашения Саудовскую Аравию, Турцию, Египет и Катар. К чему все это может привести? Крупнейшие российские сервисы бронирования отелей теряют позиции, пишет «Коммерсант». Во многом спад произошел за счет сервисов Яндекса, который потерял долю рынка после конфликта с гостиничными сетями, которые ушли после повышения комиссии. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего. И в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию. Вдвое ниже ожиданий, по нижней планке диапазона в 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию сегодня в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, SPO по 87 рублей, некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов сегодня в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, и в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере в 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный, как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок, и можно ли его нынешнюю реакцию считать чистой эмоциональный, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики «Евброкер» Александр Тимофеев.
10: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать работать с Wildberries. Большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
2: Александр Тимофеев, брокер. Payout в 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Но вот покупка доли Wildberries действительно удивила всех, говорит эксперт.
11: Во-первых, это вроде бы как размытие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа. Это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она входит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, вот призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
2: Евгений Коган, инвестбанкир и основатель медиасистемы Биткоган. В рамках допомиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ появится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашений Авраама. Ранее Axios написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения. Это, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит. И что думает Израиль? Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. И он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
12: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», «давайте-ка все к ним присоединяйтесь», на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это что вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
13: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
12: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Биньямин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, то они вполне могут и конкретно помешать.
2: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше. Всему региону пророчили новый этап, но теракт 7 октября изменил все. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней восстановить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86 до 83%, больше, чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и Case.ru. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Ozon Travel, Т-путешествия, Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%. А китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентств говорит руководитель пресс-службы сервиса One2Trip Елена Шелихова.
14: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One2Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One2Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
2: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip. В целом, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке российские туроператоры уже потеряли около 7 миллиардов рублей.
27: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+.
26: Валюты.
27: Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976 дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
26: Валюты на «Бизнес FM. Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Шашина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
0: Чистая процентная маржа Россельхозбанка по итогам первого квартала текущего года выросла до 3%. Это лучший показатель за последние 10 лет. Чистый процентный доход группы увеличился на 30,7% год к году и превысил 40,5 миллиардов рублей. А чистая прибыль группы РСХБ составила 11,5 миллиардов. Как отмечают в компании, финансовый результат в плановой траектории позволит выйти на уровень прошлого года – 50 миллиардов рублей. SK Hynix стала второй южнокорейской компанией с капитализацией выше 1

0: работы.
1: Арбитраж.
0: Китайская ИИ-компания Minimax не смогла добиться прекращения иска Disney, Universal и Warner Bros. Discovery по делу об авторских правах, сообщает агентство Reuters. Суд в США отказался закрывать дело, в котором студии обвиняют Minimax в использовании защищенного контента для обучения нейросети Hailuo. В компании настаивали, что американский суд не должен рассматривать спор, потому что Minimax работает в Китае. Но судья счел, что у истцов достаточно оснований продолжать процесс. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «14:46 в Москве. ПМФ «Культурный» стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее об этом Ольга Кашинская.
3: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые, попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Звери». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
4: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
5: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один 100 тысяч рублей с персоной. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоной во втором ряду столы будут сборные, с вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
4: А нужен какой-то бэдж форума будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
5: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
3: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
6: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело эпический экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Как узнать, что это какой-нибудь «Газпром»? На 2 умножить сразу.
3: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
7: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдаты форуму за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
3: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
2: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы». Чем живет театр в провинции? О чем ему сегодня важно говорить? Об этом Александр.

0: Андра Сидорова.
1: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
2: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города, это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
1: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
3: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович – это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар, у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В МХАТе, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
1: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке, продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
4: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
1: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка.
0: Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
6: Вторая попытка на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. О Генри. Счастье – это приз, которого нужно добиться. Приключения – дорога, ведущая к нему. Случай – это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве, в студии Ирина Кучеренко. Парламент Венгрии остановил выход страны из Международного уголовного суда. Решение отменяет курс прежнего правительства Виктора Орбана, которое в прошлом году инициировало выход страны из МУС. До избрания на пост премьер-министра Венгрии Петр Мадьяр заявлял, что арестовал бы лидера Израиля Бениамина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт, поскольку тот находится в розыске суда. Северная Корея провела испытания высокоточных крылатых ракет с управлением на основе искусственного интеллекта и дальностью полета до 100 километров, сообщило государственное информагентство КСНА. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что эти ракеты будут размещены у границы с Южной Кореей. Как отмечает Рейтерс, Сеул находится в пределах 100 километров от демилитаризованной зоны. Фонд Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для восстановления сектора Газа, пуст и находится в правовом и политическом тупике, сообщили источники Financial Times. Пожертвования направлялись напрямую на счет Совета мира в банке JP Morgan, для которого не предусмотрены независимые требования к прозрачности, отмечает издание. Российский Минздрав собирается распространить сервис для онлайн-заказа медсправок на все регионы. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. Среди таких документов – сертификаты о прививках, справки об отсутствии контактов с инфекционными больными, заключение о категории здоровья для занятий физкультурой. Сейчас этот сервис в пилотном режиме работает в Чувашии и Тюменской области. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В Москве 15 часов, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно возить по параллельному импорту. То есть без разрешения правообладателей из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Пропадет ли такая техника с полок? Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам, и это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Заявлено, что меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Что это меняет? Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии за кальян на пасхальном куличе. Видео она разместила в соцсетях. Статья «Оскорбление чувств верующих». Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок стал возможным, поскольку у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Business FM. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер и популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
9: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
8: Максим Горшенин, сочинитель ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
10: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
8: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун», зубные щетки «Оралби». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишмана Алексеем Горелкиным.
11: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
12: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался. Данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий. Эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
11: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
12: для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
11: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
12: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию. Потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин. И как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет. Может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
11: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
12: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
11: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
12: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для SORM, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разместить.
13: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Требования об установке систем SORM обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для SORM стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечает СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. А за счет нее операторы, уже внедрившие SORM в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. В статье «Оскорбление чувств верующих» 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона, а поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
13: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители – брат участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, как следствие к биржевому краху, анализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
6: Подробности.
15: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки, и это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
13: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: У микрофона Сардар Авликулей. В правительственной комиссии по развитию электроэнергетики рекомендовала запретить майнинг криптовалюты в Москве, Московской и Курской областях до 32 года, заявил журналистам замминистра энергетики Евгений Грабчак. По его словам, правкомиссия рекомендовала, дальше правительство должно выпустить распоряжение. Портфель экспортных заказов на российское оружие вырос по сравнению с 2025 годом и насчитывает десятки миллиардов долларов, сообщил РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. В частности, по его словам, у России достаточно объемный портфель заказов от стран Ближнего Востока. Они проявляют большой интерес к российским системам ПВО, беспилотникам, системам РЭП. Россия в январе-апреле экспортировала макаронных изделий на рекордные для этого периода 57 миллионов долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщили Интерфаксу в Федеральном центре «Агроэкспорт» со ссылкой на оценки экспертов. В натуральном выражении отгрузки превысили 34 тысячи тонн. Основными рынками сбыта стали страны постсоветского пространства. Индонезия получила возможность закупать российскую нефть со скидкой без риска попасть под санкции, заявил член Национального энергетического совета Сатья Видья-Юдха. По его словам, получить скидку удалось благодаря дипломатическим усилиям властей и вступлению страны в БРИКС. По итогам апрельского визита в Россию президента Индонезии Прабова Сурианта был согласован импорт 150 миллионов баррелей российской нефти до конца нынешнего года. Сумма контракта не называется. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
13: В Москве сейчас плюс 13, облачно с прояснениями. Ожидается вечером небольшой дождь, ночью плюс 7, завтра днем до плюс 10 градусов, облачно и временами дождь. В Москве вы слушаете Бизнес ФМ. В российском правительстве рассматривают возможность ограничить экспорт дизельного топлива и авиакеросина, сообщил Интерфакс. По его данным, эта тема обсуждалась вчера на совещании у вице-премьера Александра Новака, где нефтяным компаниям пока порекомендовали сдерживать поставки нефтепродуктов за рубеж. По словам одного из собеседников агентства, решение о запрете находится в высокой степени готовности, хотя точные сроки пока не определены. Другой источник уточняет, что эмбарго на керосин может составить 1-2 месяца, а вот ограничение экспорта дизеля маловероятно, его на внутреннем рынке достаточно. Примечательно, что если запрет на экспорт бензина и дистоплива вводились с осени 2023 года неоднократно, то эмбарго на авиакеросин предлагается впервые. И оно более вероятно, чем ограничение экспорта дизельного топлива, говорит ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
17: Более вероятно, что подобная мера может быть принята в области авиакеросина. Менее вероятно, что в области дизеля, потому что дизельное топливо все-таки у нас в большом объеме производится. И когда нет внеплановых ремонтов, у нас 50% произведенного дизеля за год поставлялось на внутренний рынок. И этого было достаточно. В случае введения запрета на экспорт дизеля может возникнуть перепроизводство на внутреннем рынке. То есть просто его некуда будет девать. И мы подобные ограничения видели. Авиакеросина производим меньше, поэтому здесь еще возможно. В общем-то, запрет. И это сигнал к тому, что ситуация с объемом переработки выпуска нефтепродуктов становится более сложной. И ожидается, что она будет ухудшаться. Но и главный вопрос – это обеспечение безопасности НПЗ. Если мы решили бы эту задачу, необходимости бы ограничивать экспорт дизеля и авиакеросина не было бы. Также эту меру можно рассматривать еще и как сигнал самим нефтяным компаниям, что если они не обеспечат внутренний рынок, будут вводиться ограничения на экспорт для того, чтобы насыщение было именно внутреннего рынка. Мы видим, что по бензину ситуация более сложная. Компании уже ограниченные объемы продают через биржу, но вот по дизелю и авиакеросину пока такой ситуации не было. Вполне возможно, что правительство пытается как бы напряжение сработать.
13: Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности. Неделю назад слушатели Бизнес ФМ из Красноярска написали нам в чат-бот в Макс, что для местных предпринимателей, которые занимаются перевозками, очень сильно выросли оптовые цены на дизель, хотя ценники на АЗС в регионе не изменились. Мы поговорили с владельцем одной из транспортных компаний в Красноярске Николаем.
18: Мы работаем в сфере общественного транспорта по городу Красноярску, то есть обслуживаем городские регулярные маршруты. Топливо, которое мы используем, это дизель. И могу сказать, что за последние 2 недели происходит некий ажиотаж. То есть если до 19 мая цена была за литр у нас, так как мы оптом приобретали топливо, то есть большая достаточно транспортная компания, цена за литр нам обходилась в пределах 66 рублей, то на сегодняшний день уже почти 80 рублей, 79, 65, 79, 80, то есть два разных поставщика, то есть предлагают такие цены. То есть рост стоимости топлива вот за последнюю неделю составил более 20%. А учитывая то, что мы транспортное предприятие, общие затраты в связи с этим вырастут порядка 4%. Я бы сказал, ситуация критична, по таким ценам мы еще не заправлялись, мы даже зимой таких цен на зимние виды топлива не видели. Я понимаю, что та ситуация, которая в стране, то, что происходит специальная операция, то есть есть дефицит, возникает, и видим вот эту турбулентность. Как долго она будет продолжаться, непонятно. Дело в том, что мы работаем в отрасли, где тарифы регулируемые. То есть мы не можем поставить просто так цену своих услуг выше наши муниципальные контракты, по которым мы работаем. И, соответственно, все вот эти увеличения затрат там, мы должны будем брать на себя. Мы начинаем забывать про обновление подвижного состава. Мы вынуждены использовать автобусы и 12-15-летние, а то и того старше.
13: Николай, владелец одной из транспортных компаний в Красноярске. С начала апреля до конца июля уже действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. На прошлой неделе резко ускорился рост топливных цен на столичных АЗС. Московская топливная ассоциация сообщала, что средняя цена 95-го бензина на заправках превысила 71 рубль за литр, рост на 0,3%, а дизель подорожал до 78 рублей за литр, плюс 0,6%. На бирже за май бензин и дизель прибавили в цене 2,5%. Соответственно, котировки авиакеросина не публикуются за низкой активности сделок. Шотландия вновь захотела отделиться от Великобритании. Парламент в Эдинбурге проголосовал за проведение референдума о независимости от Британии. Накануне 72 депутата высказались за, 55 против. Инициатором выступил первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Джон Суини. Он требует издать указ, чтобы получить разрешение британского правительства на референдум, так называемый Section 34. Ордер Суини заявил, что независимость может вывести Шотландию из состояния политического хаоса и экономической стагнации в составе Великобритании к большей безопасности и процветанию в качестве члена ЕС. В начале мая СНП в пятый раз подряд стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, получив 58 из 129 мест. И хотя этого недостаточно для абсолютного большинства, Суини назвал это эмоционально позитивным демократическим мандатом на переговоры о суверенитете. Впрочем, прошлые попытки Шотландии стать независимые британские власти пресекали, и в этот раз, как пишет Sky News, Лондон не поддерживает ни суверенитет, ни референдум. Продолжает глава группы компании Carfax Education Александр Никитич.
19: Это, можно сказать, вечный вопрос в шотландской политике, поскольку уже почти 30 лет, с 98 года, с момента первого шотландского парламента, 28 лет назад, эта партия шотландских националистов всегда имела большинство в парламенте, а их цель номер один, задекларированная, это независимость Шотландии. 3 недели назад прошли новые выборы в шотландский парламент, и впервые за всю его историю партия шотландских националистов не получила абсолютного большинства. И это одна из причин, почему этот вопрос о референдуме опять зазвучал громко и остро, поскольку на фоне этих выборов, на фоне политической борьбы внутри Шотландии, мнение среди населения, оно далеко не единое. Когда путешествуешь по Шотландии, прямо видно, некоторые дома вывешивают шотландский флаг, флаг Святого Андрея, а некоторые вывешивают флаг британский, и тем самым демонстрируют свои политические предпочтения относительно этого вопроса. Но чуть больше 10 лет назад прошел референдум о независимости Шотландии. И хотя результат был близок, шотландцы проголосовали за сохранение союза с Англией. Чтобы такой референдум провести, нужно получить так называемый приказ 30-го раздела от британского парламента. Без такого приказа шотландский парламент не имеет права объявлять референдум. В 22-м году Верховный суд Великобритании подтвердил, что по закону именно так и есть. И не имеет права Шотландия сама решать провести такой референдум. Так что трудно сказать, если референдум бы сейчас состоялся, как прошло бы голосование, поскольку, да, те, кто призывают Шотландию к независимости Шотландии, заявляют об этом громко, но есть так называемое молчаливое большинство, которое в прошлый раз взяло верх.
13: Александр Никитич, Carfax Education. Как пишет BBC, несмотря на то, что СНП вновь стала крупнейшей партией в шотландском парламенте, совокупная доля голосов, полученных выступающими за независимой шотландской национальной партией, упала с 48% в 2021 году до 40% в этом году. А москвички выставили счет на парковку более чем на 1 000 000 рублей. Видео, которое девушка опубликовала в соцсетях, быстро разошлось по интернету. В ролике она показывает счет за парковку в размере более 1 115 000 рублей. Такая сумма накопилась за 155 дней, пока автомобиль находился на стоянке торгового центра «Смоленский пассаж».
20: На съемной парковке пару месяцев. Ты готова это посмотреть? 11 миллионов.
21: У меня нет 11 лям. Нет, лям 115.
13: По данным сайта ТЦ, стоимость парковки там составляет 300 рублей в час. Платить девушка пока не стала. Что делать в такой ситуации? Можно ли рассчитывать на перерасчет, рассказывает автоюрист Сергей Радько.
2: В этом нет ничего незаконного, потому что условия пользования парковкой на парковочном билете, и если гражданин ставит машину, приняв эти условия, он с ними соглашается, то есть берет на себя обязательство оплатить парковку на тех условиях, которые ему предложены, которые он принял. Более того, зная стоимость парковки и ту сумму, которую придется выложить, оставлять машину там на полгода, это, конечно, верх легкомыслия, мягко говоря. Но в этой ситуации нужно искать не выход, а деньги, потому что закон будет на стороне администрации, а может даже машину с территории не выпускать, даже если удастся человеку выехать, то в любом случае через суд, скорее всего, эти суммы будут взысканы. Поэтому нужно смотреть, какие тарифы в каждом конкретном месте. И самое главное, каким образом эти тарифы активируются для каждого конкретного автомобиля. Если заехать просто поставить машину и ничего больше не делать, то, скорее всего, тариф будет почасовой. В зависимости от того, сколько часов машина простоит, столько денег и набежит.
21: Может быть, с учетом каких-нибудь форс-мажоров все это смягчается?
2: Форс-мажор, конечно, можно доказать, если человек, допустим, поставил машину, а потом пошел, сломал ногу или заболел, какое-то время отсутствовал. Это случаи редкие.
13: Сергей Радько, автоюрист, сама москвичка, комментируя ситуацию, «Бизнес-ФМ» отказалась.
0: «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания, неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Красное и розовое золото – это сплавы золота с медью в различных пропорциях. Красное золото, которое тогда во всем мире называлось русским, стало популярным в ювелирном деле еще в XIX веке. А пурпурное или фиолетовое золото, которое получили искусственно уже в этом столетии, это даже не столько сплав, сколько так называемое интерметаллическое соединение золота с алюминием. Содержание золота в таком интерметалле около 80%. Все золото мира на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Российский МИД предупредил, что Москва в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. По сообщению ведомства, посольство России в Армении официально проинформировало об этом армянскую сторону. По соглашению от 2013 года Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ без пошлин в необходимых объемах для внутреннего потребления. Роспотребнадзор заверил в отсутствии рисков распространения лихорадки Эбола на территории России. В пунктах пропуска на госгранице России усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения, рассказали в ведомстве. Также уже разработаны тест-системы для диагностики вируса Бундибуджо, который вызывает Эболу, и организовано их производство. ВОЗ оценивает глобальный уровень угрозы распространения лихорадки как низкий. В Минфине заявили, что правительство пока не обсуждало введение механизма налога на сверхприбыль Windfall Tax. Все решения о возможных налоговых донастройках, если в них будет потребность, будут приниматься в рамках подготовки проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. По его словам, надо сформировать расходную базу на ближайшую трехлетку, посмотреть, какие доходы будут, и, исходя из макропрогнозов, которые подготовит Минэкономразвитие, принимать решения. Ранее Сазанов говорил, что предметное обсуждение пройдет летом, а законопроект, если это потребуется, может быть внесен уже осенью, как часть бюджетного пакета. В Высшая школа экономики возглавила новый рейтинг лучших российских вузов Forbes Education. Репутационный индекс построен на основе опроса крупнейших работодателей России. Респонденты называли вузы, выпускники которых обладают лучшей подготовкой и получают преимущества при трудоустройстве. Качество подготовки в НИУШЭ доверяют 67% опрошенных. В тройку лидеров также вошли МГУ имени Ломоносова и МГТУ имени Баумана. В топ-20 попали вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Томска и Владивостока. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
13: В Москве 15.30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожидания рынка. Объявленные цены доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства в Wildberries некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. В чем смысл такого партнерства? В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. По данным СМИ, в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения. В самом Израиле говорят, что не позволит США Ирану заключить плохую сделку. О чем все это говорит? И крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 84%. По данным Travelline, основное снижение обеспечили сервисы Яндекс и Яндекс.Путешествия и Case.ru. С чем это связано? Подробности на Business.fm. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего. В итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. Зампред банка Дмитрий Пинов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 2027-2028 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, а в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
3: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся работать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим заметен рост на котировке ВТБ за последние 6 лет. По этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
13: Александр Тимофеев, брокер ПАУ 25%, не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Евгений Коган, вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
1: Во-первых, это вроде бы как размытие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она входит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустный. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
13: Евгений Коган, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках допомиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Аксиос написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит, и что думает Израиль. Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. Нью-Йорк Таймс писал, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
4: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», «давайте-ка все к ним присоединяйтесь», на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас, и Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
5: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
4: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением, и израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
13: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше всему региону пророчили новый этап. Но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней установить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, более чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит Коммерсант со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекса Путешествия и Acase.ru. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Travel, Теа Путешествия и Отел нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One2Trip Елена Шелихова.
9: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор, понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One2Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One2Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это на начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
13: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса One2Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ»
0: на портале BFM.ru. Бизнес FM. Контекст. С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
8: Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
0: «Знай меру» на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
10: Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Боядера Групп». Его собственники, по данным Генпрокуратуры, финансировали вооруженные силы Украины. Аукцион назначен на 18 июня. Начальная цена – 838 миллионов рублей. Первые торги не состоялись, заявок не было. В лот входит несколько предприятий, в том числе Великоустюгский ликероводочный завод. Его финансовое положение резко ухудшилось, выручка упала на 76%, а предприятие закончило год с убытком. Собственников компании признали экстремистами и запретили им вести деньги.

0: за долгов. Сеть магазинов «Fun Day» закрыла 50 точек в России. Причины – падение трафика в ТЦ, рост аренды и уход покупателей на маркетплейсы. «Fun Day» входит в группу «Спортмастер», и проблемы наблюдаются у всех брендов этой компании. Например, «Остин» уже закрыл 62 магазина. «Золотое яблоко» запускает новый формат магазинов «Мини». Они отличаются от классических магазинов сети небольшой площадью около 500 квадратных метров и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Первые обещают открыть в этом году. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: «15:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». ПМФ культурный. Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
2: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Звери». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор-812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
3: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
4: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один в 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные. С вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
3: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельному билету, списку?
4: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
2: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
5: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разный тип мероприятий может стоить по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, не знаю, четвертое дело оптический экономический форум. Это будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Как узнать, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
2: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере банка «Санкт-Петербург» выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер», «Ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
6: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании в той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёсов, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдатые форуму за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
2: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Асти». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
1: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральная инициатива». Чем живет театр в провинции?

0: И о чем ему сегодня важно говорить, Александра Сидорова подробнее.
1: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
2: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр. В Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города. Это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хороший театр. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
1: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Куревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
3: Нягоньский ТЮЗ и Шостакович — это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются люди там, озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар. У них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В МХАТе, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
1: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Явыз», «Лютый», поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке, продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
4: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
1: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
8: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Со второй половины 19 века в России появились грабители, занимавшиеся только взломом сейфов. Коллеги по преступному промыслу называли их шниферами, кассирами и медвежатниками. А изначально словом «медвежатник» называли собаку охотника на медведя, обладающую тонким чутьем и железной хваткой.
10: История денег на Business FM.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
12: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
13: Business FM. Новости. Коротко.
14: 15.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Парламент Венгрии остановил выход страны из Международного уголовного суда. Решение поддержали 133 депутата из правящей партии ТИСА. Против были 37, пятеро воздержались. Инициатива отменяет курс прежнего правительства Виктора Орбана, которое в 25-м году инициировало выход страны из МУС. Поводом стал выданный судом в ноябре 24 года ордер на арест премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и тогдашнего министра обороны Йоава Галанта, обвиняемых в преступлениях против человечности и военных преступлениях в связи с конфликтом в секторе Газа. Орбан тогда говорил, что Венгрия вправе не признавать этот ордер и принять визит Нетаньяху. В свою очередь, новый премьер-министр Венгрии Петр Мадьяр еще до избрания на пост заявлял, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Сценарист «Симпсонов» Дэн Грини объявил о выдвижении в президенты США. Намерение баллотироваться на выборах 28 года он заявил в видеообращении на своем YouTube-канале. В ролике Грини сначала появляется в образе Нострадамуса, а затем говорит о своей программе «Америка для всех». Он подчеркнул, что хочет предложить альтернативу традиционным политикам и призвал поддержать его кампанию. Грини известен как автор эпизода «Барт в будущем», в котором Лиза Симпсон становится президентом Соединенных Штатов и упоминает проблемы, оставшиеся от своего предшественника Дональда Трампа. Серия вышла за 16 лет до победы Трампа на выборах 2016 года, после чего в интернете сценаристы и создатели шоу начали называть предсказателями. По советскому мультфильму «Остров сокровищ» выйдет современная киноадаптация. В картине будут использованы песни из оригинального мультфильма 1988 года. Над сценарием работает Андрей Золотарев, известный по фильму «Лед». Премьера планируется 1 января 2029 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 16 часов, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу изменения перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Пропадет ли техника Samsung, Intel и Asus с полок? Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Что это меняет? И барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии после того, как она сделала кальян из пасхального кулича и разместила видео в соцсетях. Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок стал возможным, поскольку у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Business FM.
15: Thank you. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки, комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер и популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
16: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешевое. Поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
15: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании Макарун Александр Кириллов.
17: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
15: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун», зубные щетки «Уралуби». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание, на него обратил Коммерсант. В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишмана Алексеем Горелкиным.
18: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
19: Это не изменения, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция, сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
18: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
19: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
18: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
19: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком, условно, мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
18: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
19: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
18: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
19: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разметить.
0: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечает СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. А за счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. В статье оскорбления чувств верующих 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона, а поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
20: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием к другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, то, что называется, плохую шутку.
0: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители – брат участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, как следствие к биржевому краху, анализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
21: Подробности.
2: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачна, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
0: Ну а прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
21: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
23: «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты.
22: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
24: Наизусть. Лев Ландау.
25: Физик стремится сделать сложные вещи простыми, а поэт – простые вещи сложными.
24: Наизусть. На Бизнес FM.
26: В эфире радио не на словах, а на деле.
27: Вопрос к эксперту на Бизнес FM. Для слушателей старше 12 лет.
28: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес FM Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
29: Здравствуйте.
28: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
29: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий, мероприятий и составление протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
28: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
29: Нет, ни в коем случае.
28: Лично причем? Что дает собственникам дачная амнистия?
29: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
28: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
29: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
28: Алсу Шамилевна, а в чем кардинальная разница между дачной амнистией и в оформлении в уведомительном порядке?
29: Уведомительный порядок подразумевает, что ваш объект, который был построен, соответствует абсолютно всем требованиям, которые установлены в том числе градостроительными регламентами, то есть правилами землепользования застройки. Дачная амнистия же подразумевает, что некоторые есть послабления для застройщиков, то есть мы, к примеру, не смотрим отступы от границ земельных участков. И таким образом, в случае, если в дальнейшем объект будет реализовываться по каким-либо социальным программам, да, по социальному кредитованию, то уже банки в данном случае могут рассматривать объекты, поставленные в упрощенном порядке, то есть в рамках дачной амнистии, как самовольные. И какие-то социальные программы ипотечные могут не распространяться на поставленные в рамках дачной амнистии объекты.
28: А там есть какие-то государственные пошлины? То есть человек тратит деньги на это все?
29: Государственная пошлина также уплачивается даже в случае подачи документов уполномоченными органами. При упрощенном порядке государственная пошлина составляет 1000 рублей. При этом хотелось бы уточнить, что при регистрации перехода права, то есть по договорам купли-продажи, договорам дарения, наследования, госпошлина уже будет составлять 4000 рублей.
28: А вот чтобы понять, как было раньше и как стало после введения вот этого понятия дачной амнистии, как было раньше? То есть раньше было сложнее оформить дачный участок, что ли? А после дачной амнистии ты там, грубо говоря, только заполняешь два формуляра.
29: Ранее действовал порядок, который установлен градостроительными кодексами. Соответственно, необходимо было получать разрешительную документацию при начале строительства и, соответственно, после окончания также обращаться в уполномоченные органы. На текущий момент для использования дачной амнистии необходимо подать заявление соответствующее о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, технический план, который подготовлен кадастровым инженером в электронной форме, а также правоустанавливающий документ на земельный участок. Но необходимо отметить, что предоставлять правоустанавливающий документ на земельный участок нет необходимости в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы у нас в Росреестре.
28: В студии Бизнес ФМ Казань была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
29: Спасибо, до свидания.
1: Вопрос к эксперту. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вначале был бизнес.
4: Как появлялись города?
5: Первоуральск, Свердловская область, 120 тысяч жителей. В 1702 году на Урале у горы Волчиха была найдена железная руда. Через 30 лет построенный рядом чугуноплавильный завод Василия Демидова выдал первую продукцию. Город с 1933 года.
3: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
6: Спонсор программы ООО «Введенская».
7: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
8: Бизнес FM Казань.
9: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах, о кафе, о салонах красоты, о ценниках.
11: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
12: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
11: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
13: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником, в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
14: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
13: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
11: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и Роза» Татьяна Мельникова.
16: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
14: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
16: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
11: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
26: Слово и деньги.
27: Для слушателей старше 12 лет.
26: Почему так устроен мир, что у людей, которые умеют жить в свое удовольствие, никогда нет денег? А те, у кого деньги водятся, понятия не имеют, что значит смаковать жизнь.
25: Бернард Шоу, ирландский драматург, лауреат Нобелевской премии, один из основателей Лондонской школы экономики и политических наук. Слово и деньги. На Бизнес FM. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
0: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
2: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Кусок серебра по-испански называется «песо». В Америке испанские завоеватели использовали такие куски вместо денег. В Европе из песо отливали монеты. Позднее название «песо» получил испанский талер.
15: История денег на Business FM.
26: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Российский МИД предупредил, что Москва в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение с Арменией о поставках газа и нефтепродуктов, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. По сообщению ведомства, посольство России в Армении официально проинформировало об этом армянскую сторону. По соглашению от 2013 года Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ без пошлин в необходимых объемах для внутреннего потребления. Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения европейской политики в отношении конфликта на Украине и призвал страны ЕС активнее участвовать в мирном урегулировании. Он сказал, что его беспокоит стремление добиться военной победы над крупнейшей ядерной державой в условиях, когда современные системы вооружений, включая гиперзвуковое оружие, создают дополнительные риски для безопасности. Радев также выступил за то, чтобы европейские государства взяли на себя ведущую роль в переговорах по урегулированию конфликта и не позволили другим сторонам перехватить дипломатическую инициативу. Роспотребнадзор заверил в отсутствии рисков распространения лихорадки Эбола на территории России. В пунктах пропуска на госгранице усилен санитарно-карантинный контроль за состоянием здоровья граждан, которые прибывают из регионов с повышенным риском заражения, рассказали в ведомстве. Также уже разработаны тест-системы для диагностики вируса Бунди-Буджо, который вызывает Эболу, и организовано их производство. ВОЗ оценивает глобальный уровень угрозы распространения лихорадки как низкий. НАСА представила поэтапный план создания постоянной базы на Луне в районе Южного полюса. Проект рассчитан как минимум до начала 30-х годов и предполагает постепенное наращивание присутствия с переходом к постоянному проживанию астронавтов. На первом этапе до 29-го года агентство сосредоточится на роботизированных миссиях. Параллельно будут разворачиваться системы связи, навигации и энергоснабжения, включая решения для работы во время лунной ночи. На втором этапе начнется создание инфраструктуры, а также первые операции, связанные с пребыванием человека на поверхности Луны. Третий этап после 32-го года предполагает переход к постоянному присутствию человека. В рамках проекта планируется обеспечить круглогодичную работу базы и смену экипажей. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 16.30, студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий. Объявленные цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. В чем смысл этого партнерства? Дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама, подтвердили в Белом доме. По данным СМИ, в обмен на мир с Ираном Трамп хочет заставить ряд арабских стран признать суверенитет Израиля, наладить с ним дипотношения. В самом Израиле говорят, что не позволит США и Ирану заключить плохую сделку в обход интересов Тель-Авива. О чем это все говорит? И крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность, утверждает сервис Travelline. Основное снижение за год обеспечили сервисы Яндекс после их конфликта с гостиничными сетями. Этим воспользовались небольшие платформы вроде Озон Travel и Отелла. Как может развиваться ситуация на рынке онлайн-тревел-агентств? Подробности на Business FM. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего. В итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Российский рынок акций также начал основную сессию в минусе. С начала года на ожидание высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. Зампред банка Дмитрий Пьюнов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ, а в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьюнов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
4: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбер, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайшие месяцы, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвестор считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
1: Александр Тимофеев, брокер NPAU 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. Евгений Коган, вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
19: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она входит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустной. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
1: Евгений Куган, основатель медиасистемы BitKugan. В рамках допомиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Аксиос написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке, напротив, все испортит, и что думает Израиль. Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. Нью-Йорк Таймс писал, что Тель-Авив остался за бортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
3: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», давайте-ка все к ним присоединяйтесь, на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас. И Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
5: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
3: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением. И израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию. Насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
1: Елена Супонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, как никогда раньше всему региону пророчили новый этап. Но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писала, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней установить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, более чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами Travelline. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекса путешествий и Acase.ru. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Ozon Travel, Te Путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентств говорит руководитель пресс-службы сервиса OneToTrip Елена Шелихова.
6: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на OneToTrip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолеты, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике OneToTrip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса OneToTrip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире.
25: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Реклама.
27: Реклама на Business FM в Казани.
7: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
8: АО СК «РСХБ Страхование». ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
25: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM в Казани 518-40-40.
20: Деньги. Одна из трех монет времен Христа, дошедшая до наших дней, называлась тетрадрахмой. Считается, что это и есть печально знаменитый серебряник Иуды. 2000 лет назад только такие деньги принимались в качестве пожертвования в Иерусалимском храме и именовались священным сиклем или шекелем. Две другие монеты, широко распространенные в годы жизни Иисуса, это римский динарий и греческая драхма, которые платили жалование воинам. Один день службы – одна драхма.
25: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
9: Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Боедера Групп». Его собственники, по данным Генпрокуратуры, финансировали вооруженные силы Украины. Аукцион назначен на 18 июня. Начальная цена – 838 миллионов рублей. Первые торги не состоялись, заявок не было. В лот входит несколько предприятий, в том числе Великоустюгский ликероводочный завод. Его финансовое положение резко ухудшилось, выручка упала на 76%, а предприятие закончило год с убытком. Собственников компании признали экстремистами и запретили им вести деятельность в России. Сеть кинотеатров «Люксор» не смогли продать. Торги банка ПСБ признаны несостоявшимися. Заявок не было. Актив выставлялся за 335 миллионов рублей. В сеть входит 7 кинотеатров, 2 в Москве, 2 в Петербурге, а также в Туле, Рязани и Курске. Все помещения в аренде без права выкупа. Выручка компании в прошлом году превысила 660 миллионов рублей. Чистая прибыль составила более 80 миллионов. Первый кинотеатр «Люксор» открылся в 1998 году. Ранее в сеть входил 21 кинотеатр, но в последние годы она сокращалась из-за долгов. Сеть магазинов «Fun Day» закрыла 50 точек в России. Причины – падение трафика в ТЦ, рост аренды и уход

0: 16:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. ПМФ культурный. Стала известна неофициальная вечерняя программа Петербургского экономического форума 2026. Как и за сколько будет развлекаться деловая элита, подробнее Ольга Кашинская.
1: Большая часть вечеринок на ПМФ закрытые. Попасть на них можно только по приглашениям. Таким будет, например, мероприятие Альфа-банка в ресторане «Иллага», на котором запланировано выступление «Максим» и группы «Зверя». Забронировать столики на этот вечер нельзя, как убедилась «Бизнес-ФМ». На некоторые вечеринки попасть все-таки можно, хотя цены кусаются. Под видом клиента мы позвонили в загородный клуб «Бор 812», где 5 июня запланировано выступление Григория Лепса.
2: Скажите, пожалуйста, а можно у вас забронировать столик на 5 июня на вечер?
3: На 2 человека я могу вам предложить всего 2 стола. Один в 100 тысяч рублей с персоны. В стоимость билета будет входить концертно-развлекательная программа, а также ужин. И за 140 тысяч рублей с персоны во втором ряду столы будут сборные, с вами за столом будут другие гости. Могу направить актуальную рассадку к рассмотрению.
2: А нужен какой-то бэдж-форма будет или вход там будет по отдельно? Билету, списку.
3: Обязательно будет формирование списков. После приобретения билета мы пришлем QR-код на вход.
1: Как писала Фонтанка, в прошлом году ценники звезд первого эшелона за 50-минутный сет доходили до 20 миллионов рублей. Точных цифр никто не озвучивает, но тренд на кратное увеличение гонораров за выступление на главном деловом форуме страны определенно есть, говорит гендиректор Communicator Creative Events Егор Доброгорский.
4: Конечно, артисты поднимают цены, но я вам точную сумму не скажу, это очень индивидуально всегда. Один артист на разные тип мероприятий может быть по-разному. Одно дело свадьба, другое дело корпоративное мероприятие, третье дело благотворительный праздник в зоопарке и, там, знаю, четвертое дело эпический экономический флот. Будет 4 разных гонорара. В зависимости от типа мероприятия, аппетита артистов и, могу сказать, в зависимости от времени года. Какой-нибудь артист может спросить, а что за компания? Какой, знаешь, что это какой-нибудь «Газпром»? Ну, на 2 умножить сразу.
1: Среди музыкантов, которые будут выступать в Петербурге в даты форума, все знакомые лица. На расхват по традиции Сергей Шнуров. Его сеты запланированы сразу на нескольких мероприятиях. На арт-коктейле «Петербургские сезоны» споют «Иванушки Интернешнл». А на мероприятии РЖД, которое традиционно пройдет в Музее железных дорог, в программе заявлены Дмитрий Маликов, Чиж и группа «Комната культуры», выстрелившая со своим хитом «Поезда». На вечере Банка Санкт-Петербург выступит дуэт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Более современных исполнителей в повестку тоже включают. На мероприятиях по всему городу будут выступать Федук, Мот, Элван и исполнитель хита «Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер» Ваня Дмитриенко. Костяк артистов, тем не менее, в последние годы не меняется. Да и зачем менять то, что хорошо работает, рассуждает музыкальный критик Евгений Бабичев.
5: Стараются приглашать имена, которые являются престижными и могут хорошо повлиять на имидж компании той же возрастной категории, что и у приглашенного артиста. Есть и случаи, когда приглашение конкретного артиста компании напрашивается само собой. В этом году РЖД, например, приглашает группу «Комната культуры», которая стала популярной песней про поезда. Группа «Ленинград» и Сергей Шнуров, которые сейчас работают в режиме эксклюзива, не устраивая гастрольных чёс, давно уже у всех ассоциируется с Петербургом, поэтому это флагман, форум для Шнурова и его коллектива, это возможность заработать много. В целом программа всегда получается разношерстной, форум традиционно угождает всем музыкальным вкусам. Некоторые артисты завсегдаты форума за год вперед бронируют даты под выступление в Петербурге.
1: А простые смертные по традиции смогут посетить большой открытый концерт на Дворцовой площади. В сет-листе этого года международный симфонический оркестр ТВ «Брикс» и группа «Артик и Астия». На организацию концерта из бюджета выделили 20 миллионов рублей. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Большие вопросы маленьких театров. В подмосковном Сергиевом Посаде стартовал 23-й фестиваль театров малых городов России. Его организует Театр нации при поддержке Минкульта и благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральная инициатива». Чем живет театр в провинции, о чем ему сегодня важно говорить, Александра Сидорова подробнее.
6: В Сергиев Посад привезли 16 спектаклей. География широкая, от Красноярского края до Псковской области. Такие смотры очень вдохновляют, говорит Никита Кобелев, худрук Александринки и председатель жюри фестиваля. Для него это возможность узнать новые режиссерские имена.
7: Один раз ездил в город Шарыпово, вот очень маленький театр, в Красноярском крае находится, его в этом году нет на фестивале, но есть другие города, это вообще феномен края, что вот в таких маленьких городках хорошие театры. Там всего труппа 12 человек, это 5 часов езды от Красноярска. Прекрасный, замечательный театр. Кто-то закончил Красноярский институт культуры. И люди абсолютно в контексте того, что происходит сегодня в театре, делают современные постановки.

0: установки, тоже номинировались на «Золотую маску» неоднократно. Такие фестивали как раз поддерживают эти города, у них есть возможность показать себя, обменяться опытом, для них чрезвычайно важно. На самом деле, такие театры больше готовы сегодня к экспериментам, чем зачастую много столичных театров.
1: Режиссер Филипп Гуревич любит работать в региональных театрах. Хотя финансирование часто скромное, иногда приходится издалека доставлять что-то из реквизита и декораций. Плюс, когда ты приезжаешь в маленький город, как будто на вахту, живешь только репетициями. Эмоционально порой непросто. На фестиваль театров малых городов Гуревич приехал со спектаклем «Шостакович», который поставил в Нягоньском ТЮЗе. Это в Ханты-Мансийском автономном округе. Идея шла от директора театра. Это большое исследование, как через судьбу композитора можно проследить судьбу страны, про творца на тектоническом сломе эпох, про отношения художника и власти, рассказывает Филипп Гуревич.
2: «Нягоньский ТЮЗ» и «Шостакович» — это уже третий мой спектакль в Нягони. Я туда езжу, потому что там прекрасная атмосфера в театре, театром занимаются. Люди там озабочены тем, чтобы театр был классный. Это один из лучших ТЮЗов страны, несмотря на то, что в Нягони 60 тысяч жителей. И серьезный репертуар, у них замечательный директор, у них очень сильная труппа, которая постоянно обновляется. При этом там есть ощущение камерности и семьи. Ты можешь что-то попробовать, может быть, даже что ты в Москве. Не то, чтобы побоишься попробовать. В Москве пристальнее оптика. Тебя сразу же как бы обосрут в чате блогеров театральных. При этом, кстати, критики чаще приезжают в региональные театры. В них, в сущности, ставят те же режиссеры, что и в Москве. В Амхате, на Таганке, в Театре нации и так далее. И артисты, соответственно, понимают, что значит авторский театр, режиссерский театр.
1: Многие привозят на фестиваль постановки, в которых говорят о национальной идентичности, рассуждают на исторические темы. Таков подход у Альметьевского татарского драмтеатра. Он на этом смотре в 11-й раз. 5 раз забирал гран-при. Его новый спектакль «Я выс, лютый» поставлен молодым режиссером из Казахстана. Это история о жестоком хане Золотой Орды Бердибеке. Продолжает директор Альметьевского татарского драмтеатра Фарида Исмагилова.
3: Знаете, это как принц и нищий, как садится на трон бедный поэт вместо хана Бердибека. А вообще исторический материал тоже присутствует, потому что это история Золотой Орды, это 14 век, это самый кровавый хан, тиран Бердибек. Режиссер поработал с артистами долго достаточно, этюдным методом. Весь театр, грубо говоря, стоял на ушах, когда он работал. Было подумать о том, не теряем ли мы свою национальную идентичность, знаем ли мы историю конкретно Золотой Орды. Очень много дискуссионного здесь, конечно. Нас же называют шутливо коллекционеры режиссеров Альметьевский театр. Я где вижу интересного режиссера, интересную работу, стараясь его как-то вовлечь к нам. Все вместе тут сошлось.
1: Сергиев Посад станет театральной столицей на ближайшие 9 дней. Попасть на спектакли фестиваля малых городов можно по регистрации. Победившие постановки потом привезут на гастроли в Москву. Александра Сидорова, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон и разыскал по распродажам, барахолкам на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Наизусть. Ярослав Гашек. Наш обер-лейтенант говорил: дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы как обезьяны по деревьям лазали. Военная служба из вас людей сделает. И он прав. Вообразите себе сквер на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по солдату без всякой дисциплины. Это ужасно пугает. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Бильд узнал об обсуждениях в руководстве Христианско-демократического союза возможной смены канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его рекордно низких рейтингов. По данным газеты, дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий. Издание подчеркивает, что теоретически заменить действующего главу правительства можно без проведения досрочных выборов через механизм вотума недоверия в Бундестаге, который позволяет парламенту абсолютным большинством избрать нового канцлера. Главным претендентом на возможную замену источники газеты называют премьер-министра Федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии Хендрика Вюста, который считается наиболее рейтинговым политиком в партии. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за нелегальный майнинг. Документ предусматривает лишение свободы до 5 лет при получении особо крупного дохода от этой деятельности или за действия в составе организованной группы. Помимо этого, в проекте предлагается ввести штрафы в размере до 1,5 миллиона рублей за майнинг цифровой валюты лицом, которое не включено в специальный реестр, и за оказание услуг оператора майнинговой инфраструктуры без включения в перечень, когда в результате этих действий был причинен крупный ущерб гражданам, организациям или государству. Суд Евросоюза подтвердил регистрацию нового иска российской певицы Полины Гагариной к Совету ЕС. По данным ТАСС, регистрация состоялась 25 мая. Гагарина уже подавала иск против Совета ЕС в 2024 году из-за введенных против нее санкций. Однако суд еще не вынес по нему решения. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 80 по 86 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский, фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможным. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 17 часов. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? На сегодня вступили в силу изменения перечни товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту. То есть без разрешения правообладателей из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Пропадет ли такая техника с полок? Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам через систему СОРМ. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов, как заявлено, для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий, что это меняет. И барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии после того, как она сделала кальян из пасхального кулича и разместила видео в соцсетях. Статья «Оскорбление чувств верующих». Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок связан с тем, что у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Business FM. Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus. Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов, например, Acer, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
8: На данный момент ничего существенно не поменяется, у всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочие вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешевое, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi, они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
7: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок и не покидали, обращает внимание директора по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
9: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
7: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». Минпромторги ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифра расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках, IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил «Коммерсант». В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступ уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сетях связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горилкиным.
10: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
11: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
10: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
11: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
10: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные, адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например, это зачем?
11: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети, интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
10: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
11: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
10: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
11: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разместить.
12: Алексей Горелкин, гендиректор Фишман. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программного аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих» 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она подписала: «Так даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
13: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
12: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники спецоперации.
5: Реклама.
14: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани.
18: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
21: Деньги. С древних времен известна так называемая «общая монета». Ее имели право чеканить одновременно несколько обладателей монетной регалии. В античные времена это были греческие полисы. В Европе для чеканки общей монеты заключался договор между несколькими монетными дворами. В современном мире общей монетой можно назвать франк КФА, который сообща чеканит 14 бывших французских колоний в Африке.
22: История денег на Business FM.
23: Business FM в подкастах. Строго по делу.
24: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
23: Комментарии Вовда.
24: Личный взгляд на главные события.
23: «Бизнес говорит».
24: Чтобы кто надо услышал.
23: Бесценные знания.
24: Неочевидные, но удивительные факты.
23: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
5: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
25: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Казань.
16: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: ВТБ объявили о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект запустили «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки?
27: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили Альфа-банк с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит Альфа-групп. Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
28: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукта и покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя, ну, дополнительными там историями.
27: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
0: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
27: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Проект «Репост» на Бизнес FM.
2: Всем привет, это снова программа «Репост» на Бизнес FM, и сегодня мы со мной, Алисой Лисовой, обсудим очень важную тему. Поговорим про нейросети, не в формате «это удобно» или «это ускоряет», а в формате, который сейчас становится важнее. Как с ними работать экологично и почему это уже вопрос не технологий, а управления в вашем бизнесе. Если посмотреть на рынок прямо сейчас, становится видно, что внутри команд формируются две параллельные модели поведения. Первое – это сотрудники, которые уже активно используют нейросети, но далеко не всегда об этом говорят. Я бы даже сказала, что скрывают, потому что как только шеф узнает, что это прекрасное положение или эту структуру, или какой-нибудь регламент человек сделал через нейросети, ему сразу привалит еще кучу задач, скорее всего, которые нужно тоже будет сделать срочно. Поэтому сотрудники не всегда палят то, что они используют нейросети, но поверьте, многие из них это делают просто закрыто, не говоря вам про это. Потому что существует еще такое мнение, что если ты используешь нейросети, то ты не очень хороший сотрудник. К сожалению, на сегодняшний день это наша реальность. И есть еще такая реакция, которая мне не очень нравится тоже сейчас среди предпринимателей. Если ты сделал это быстрее, значит, ты это сделал не сам. Ты по-любому использовал нейросети. И осуждающие взгляды, вот это все, критика. Но как бы поверьте, нейросети — это не ваш враг, это наоборот ваш помощник. Вот вторая модель — это специалисты, которые принципиально не используют AI. Они работают дольше, делают те же задачи вручную, по 4 дня, по 5 дней, и воспринимают это как признак хорошего качества. Но вспомните, в советское время тоже появились, например, помните, были видаки. Вот если у тебя есть дома телевизор, и к нему есть вот этот видак, то ты по-любому классный и крутой, потому что ты можешь записать на него какую-нибудь передачу и пересмотреть ее позже. Потом это стало нашей обыденной реальностью, потом мы перестали вообще это использовать, потому что просто появился интернет, и можно было посмотреть в интернете. И постепенно вот этот переходный период означал что-то качественное, а что-то некачественное. И интернет тоже не воспринимался как признак качества, а типа, да там фигню всякую пишут. Но по факту мы сейчас используем интернет в повседневной жизни, и, ну, знаете, я уже не знаю ни одного человека, даже взрослого, который не пользуется сетью интернет. На практике у нас с вами речь идет не о качестве работы, а о скорости. Потому что черепахи, которые до сих пор не пользуются нейросетями, к сожалению, постепенно будут оставаться на шаг назад от тех компаний, которые внедряют нейросети, делают свои собственные приложения, где нейросети все анализируют. И, естественно, лучше идти на шаг впереди, чем быть назад на шаг позади, но я надеюсь, что вы это прекрасно понимаете. В этом месте возникает вопрос, который почему-то редко обсуждают. Не про технологии, а про этику работы с нейросетями, потому что нейросети — это не замена мышления, они только ускоряют мышление. И в случае, только если это мышление есть, но тем не менее нужно понимать, что все равно нужен человек, который какие-то умные мысли загрузит в вашу нейросеть. Здесь начинается ключевой управленческий момент, потому что внедрение AI — это не про дать доступ к инструменту, это про перестройку процессов. Первое, с чем сталкивается бизнес, это страх обесценивания. Руководителю кажется, что если задача сделана в нейросети, значит она стала дешевле. Но бизнес платит не за количество часов, бизнес платит за результат. И поверьте, если вы будете пользоваться бесплатной версией, не буду говорить какого приложения, да, и какой нейросети, да, у вас скорее всего, ну, будет обесценивание результата, и вам нужно будет фактически проверять то, что сделала нейросеть. Но если вы обучите нейросеть, если вы обучите сотрудников пользоваться и обучать свои собственные нейросети, если вы загрузите нужные данные в нее, то у вас будет классный результат за очень короткий промежуток времени. Ну, я надеюсь, вам не нужно говорить, что если результат достигается быстрее, то это про эффективность, да, а не про то, что что-то стало дешевле или что-то стало хуже. Второй момент — это отсутствие культуры использования. Когда нейросети начинают использоваться хаотично, без понимания, что они могут усилить, а именно вот размывают результат. То есть просто собрать регламент работы без своих мыслей, которые вы загрузите в эту нейросеть, как бы это стрёмно. А если у вас есть мысли на этот счет, вы поделились... Ну, это странно, конечно, выглядит, если честно, со стороны, когда вы болтаете с нейросетью, я так делаю постоянно, и это со стороны действительно выглядит странно. Но я воспринимаю нейросеть как своего сотрудника, я его хвалю, люблю, постоянно его воспитываю, и поэтому могу точно сказать, что моя нейросеть подстроена под меня и под мой образ мышления. Поэтому вы даже не сможете понять, где была нейросеть, а где были мои публикации, если вы, например, зайдете на мой телеграм-канал. Потому что нейросеть, да, их нужно использовать грамотно. Мы уже говорили в одной из передач про то, что нейросети могут создавать очень большое количество нейромусора. Ну, либо они могут очень хорошо усиливать не только маркетинг, но и любые направления работы вашей компании. И поэтому в вашей команде появляется новая ответственность. Это не только ответственность за создание и внедрение нейросетей, но и за отбор того контента, который создает нейросеть. Если проводить аналогию, которую сейчас все чаще можно слышать про нейросеть, это очень похоже на экологию. Мы не выбрасываем все подряд в одну кучу, мы сортируем. Мы уже привыкли, что у нас в Казани везде стоят наши эти желтые сетки, и мы туда выкидываем пластиковые бутылки. Потому что понимаем, что, ну, это действительно важно. Нас уже приучили. Точно так же с нейромусором. Нужно понимать, что мы используем, а что мы так и оставляем там внутри этой нейросети и не даем этому ходу для вашей аудитории. Ну и, конечно, с точки зрения этики, я вам очень не рекомендую загружать туда какие-нибудь свои данные по выручкам, по сотрудникам, персональные данные, потому что все эти данные становятся достоянием больших масс людей, особенно если нехорошие люди, короче, хотят эту информацию найти. Поэтому будьте осторожны, когда используете особенно бесплатные версии нейросетей. И просто, если у вас есть желание, есть возможности, есть необходимость внедрения нейросетей, или у вас есть люди, которые уже в них разбираются, посадите их за большой круглый стол, налейте им кофе или чай и скажите: «Давай, делись, как ты ими так успешно пользуешься?» И внедрите эту историю в вашу компанию, потому что без нейросетей, к сожалению, вы будете отставать и не дорабатывать с точки зрения эффективности и скорости работы компании еще много-много лет. С вами была программа «Репост» на Business FM. Тут уже было не только про маркетинг без воды, но и в целом про инструмент, который может помочь вашему бизнесу стать сильнее, мощнее, даже не используя большого количества персонала в вашей работе. Всем пока, с вами была Алиса Лисовая.
22: Проект «Репост» на Business FM.
25: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама на Business FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимерлазерная кератоктомия.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
10: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
11: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
13: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Еврокомиссия может ограничить право вето для недавно вступивших в ЕС стран, пишет Guardian со ссылкой на источники. По их данным, такой пункт может быть включен в договор с Черногорией, принятие которой в ЕС ожидается раньше всего. Как утверждают собеседники газеты, это может стать образцом для других договоров. Ограничение может быть только временным, чтобы не создавать впечатление существования членов ЕС второго сорта. Финляндия заявила о нарушении российским военным самолетом ее воздушного пространства. Это произошло при уклонении от грозы в Финском заливе, недалеко от Паркала, во второй половине дня 27 мая, сообщило сегодня финское министерство обороны. По его информации, ВВС Финляндии отреагировали на инцидент оперативным вылетом. Расследование предполагаемого нарушения началось немедленно, заявил министр обороны Ати Хакканен. Пограничная служба расследует дело и будет предоставлять дополнительную информацию по ходу расследования, отмечает Минобороны. Нидерланды признали атаку США на Иран нарушением международного права. Об этом впервые прямо заявил премьер-министр страны Роб Йеттен. Он призвал союзников к большему реализму и подчеркнул, что, по его оценкам, архитектура безопасности НАТО нуждается в обновлении. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 17:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Нацсоветбанк рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий рынка. Объявленные цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries некоторые инвесторы восприняли как на размытие их доли. В чем смысл этого партнерства? Дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама, подтвердили в Белом доме. По данным СМИ, в обмен на мир с Ираном Трамп хочет заставить ряд арабских стран признать суверенитет Израиля, наладить с ним дипотношения. А в самом Израиле говорят, что не позволят США и Ирану заключить плохую сделку в обход интересов Тель-Авива. О чем это все говорит? И в Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. Как пишет телеграм-канал, на курортах Хургады и Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Так что заставило власти закрыть море и насколько опасны акулы в этом регионе? Подробности на Business FM. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение накануне ускорилось до 8,5%, утром прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Правда, сейчас большую часть потери среды бумаги уже отыграли. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, СПО по 8,7 рублей, некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 27-28 годы. Это результат долгого согласования с ЦБ. А в будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнера. А поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
3: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать работать с Wildberries. Большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения, ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
2: Александр Тимофеев, брокер. ПАУ 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
4: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустный. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
2: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. В Белом доме подтвердили, что дополнением сделки с Ираном может стать расширение соглашения Авраама. Ранее Аксис написал, что в обмен на мир с Ираном Трамп обяжет ряд арабских стран признать суверенитет Израиля и наладить с ним дипотношения, в частности, Саудовская Аравия, Турция, Египет и Катар. Некоторые СМИ предположили, что такое дополнение к сделке напротив все испортит и что думает Израиль. Сегодня израильский министр нацбезопасности заявил, что Израиль не позволит США и Ирану заключить, как он сказал, плохую сделку, которая может навредить Тель-Авиву. Он также призвал полностью отключить электричество в Ливане и вернуться к масштабной войне. «Нью-Йорк Таймс» писала, что Тель-Авив остался за абортом мирных переговоров с Тегераном, что стало унизительным ударом для Нетаньяху, комментирует востоковед Елена Супонина.
5: От таких утверждений Трампа все специалисты оказались в недоумении. Трамп сказал это еще в ходе коллективного звонка, что вообще-то, конечно, беспрецедентно. Трамп одновременно собрал на этом звонке сразу несколько руководителей региональных государств. Когда он произнес вот эту фразу «авраамические соглашения», давайте-ка все к ним присоединяйтесь, на том конце провода сразу с нескольких сторон возникло тягостное молчание. Даже сам Трамп пошутил, куда это вы там все подевались. Не будет сейчас Саудовская Аравия подписывать мирный договор с Израилем. И Турция, которая вроде страна-член НАТО, но присоединяться к соглашениям Авраама не будет сейчас, и Катар не собирается. Такое заявление, оно сильно подпортило общую атмосферу, потому что показало, насколько Трамп временами впадает в состояние далекое от реальности.
6: Какая реакция сейчас в самом Израиле?
5: В первый срок Трампа подписание соглашения Авраама было большим достижением, и израильский премьер Бениамин Нетаньяху, который тогда был у власти, считает это достижение не только Трампа достижением, но и своим тоже. Конечно, чем больше стран заключило бы мирные сделки с Израилем, тем для еврейского государства лучше. Но в Израиле реально оценивают ситуацию насчет соглашения возможного с Саудовской Аравией. Там мечтают, но и сейчас эта ситуация далека от реальности. А по поводу Ирана, конечно же, враждебность очень острая, она сохраняется, она сохранится. Есть данные, что израильский премьер-министр Бениамин Нетаньяху пообещал Трампу пока не ставить палки в колеса, чтобы не мешать возможному заключению мирной сделки между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Но и помогать сильно израильтяне не обязались. Помимо этого, если израильтяне увидят, что соглашение очень такое вредное, то они вполне могут и конкретно помешать.
2: Ерен Сапонина, востоковед. В 23-м году Израиль и Саудовская Аравия уже были близки к нормализации отношений, но теракт 7 октября все изменил. Wall Street Journal даже писал, что Хамас целенаправленно напал на Израиль, чтобы сорвать сделку с Саудовской Аравией, допуская, что вслед за ней восстановить отношения с Тель-Авивом решат и другие исламские страны. Шторм или акулы. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишет телеграм-каналы, на курортах Хургады, Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Что же заставило власти закрыть море, говорит директор компании «Египт Бест Трипс» в Хургаде Наталья Пелецкая.
7: Недавно действительно на нашем побережье было замечено еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
8: А вот географически акул больше всего где?
7: В Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападать. Она им не питается. Но если акул спровоцировать...
8: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
7: То, что я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа.
8: Ага,
7: то есть... Пока море закрыли официально, до послезавтра.
2: Наталья Пелецкая, директор компании «Egypt Best Trips» в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут, это норма, но риск нападения их на людей минимален, а чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с мелким песчаным входом. Говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Карчан.
9: Мы продаем Египет более 35 лет. Нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. А акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге. Когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
2: Александр Мокрочан, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марс-эль-Сала. Этот молодой курорт юго-востока страны почти в 300 километрах от Хургады. Акулой был атакован и погиб 48-летний итальянец. Как сообщало СМИ, он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Жертву пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом. Но усилия не увенчались успехом. Мужчина также получил травму от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», градостроительная политика Москвы, столичный транспорт, концепция идеального города, проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро, павильон «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+. На связи. 16 августа 1858 года состоялось эпохальное событие. Британская королева Виктория и президент США Джеймс Бьюкинен обменялись поздравительными сообщениями по недавно открытой трансатлантической телеграфной линии. Приветствие Ее Величества, которое состояло всего из сотни слов, передавалось в Америку 16 часов. А первый в мире электромагнитный телеграф за четверть века до этого, в 1832-м, создал русский ученый Павел Шиллинг. Во второй половине 19-го столетия телеграфная связь развивалась головокружительными темпами. Появились оптические, электростатические, электромеханические телеграфы. Несмотря на изобретение телефона и развитие иных технологий, в разных странах телеграф оставался одним из основных видов связи на протяжении всего 20 века. А в России удовольствие отправить и получить телеграмму доступно и сегодня. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». Валюты. Бермудский доллар впервые появился в 1970-м и с тех пор регулярно входит в десятку самых красивых денег в мире. На живописных банкнотах – пейзажи, флора и фауна Бермудских островов. Привязан к доллару США в соотношении 1:1. У нумизматов в цене так называемые «бермудские треугольники» – памятные монеты разного номинала, но обязательно треугольной формы. Валюты. На «Бизнес FM». Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Росимущество повторно выставило на торги национализированные активы украинского алкогольного холдинга «Боедера Групп». Его собственники, по данным Генпрокуратуры, финансировали вооруженные силы Украины. Аукцион назначен на 18 июня. Начальная цена – 838 миллионов рублей. Первые торги не состоялись, заявок не было. В лот входит несколько предприятий, в том числе Великоустюгский ликероводочный завод. Его финансовое положение резко ухудшилось, выручка упала на 76%, а предприятие закончило год с убытком. Собственников компании признали экстремистами.

0: осталось из-за долгов. Сеть магазинов «Фандэй» закрыла 50 точек в России. Причины – падение трафика в ТЦ, рост аренды и уход покупателей на маркетплейсы. «Фандэй» входит в группу «Спортмастер», и проблемы наблюдаются у всех брендов этой компании. Например, «Остин» уже закрыл 62 магазина. «Золотое яблоко» запускает новый формат магазинов «Мини». Они отличаются от классических магазинов сети небольшой площадью около 500 квадратных метров и меньшим ассортиментом товаров с акцентом на бестселлерах. Первые обещают открыть в этом году. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, больше чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами «Travelline». Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествий, Кейс.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-Путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентств говорит руководитель пресс-службы сервиса OneToTrip Елена Шелихова.
2: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, да, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на OneToTrip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолеты, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике OneToTrip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, OneToTrip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования trip.com в дальнейшем эфире.
3: Капитал с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер, Алексей.
4: Добрый вечер.
1: Ну что, сегодня российский рынок по индексу Мосбиржи пытался и продолжить снижение, и подрастать. В результате закрылись около нуля. Ну и, конечно, продолжает значительная часть внимания уделяться бумагам ВТБ.
4: Ну, здесь у рынка два пути, как обычно. Либо пойти вниз до уровня 2500. Ну, такой достаточно крепкий уровень. За последние годы не раз об него бились. Потом достаточно хорошо и сильно отскакивали. Либо вернуться вновь в коридор 2600-2700 тысяч пунктов по индексу Московской биржи. Ну, вот пока рынок, видимо, в раздумье, что же дальше делать. И покупать особо тоже желания нету. Хотя, кстати, если говорить про акции ВТБ, все-таки достаточно заметную часть потери рынок выкупил в надежде все-таки на дивиденды, хоть и невысокие, но, тем не менее, дивиденды. И вот эта ситуация пока в плане падения, конечно, остановилась, должна она была остановиться.

0: должны были появиться покупатели, с учетом того, что совокупно акции ВТБ потеряли около 16% за последние торговые сессии. И все это вот действительно привело к тому, что снижаются акции ВТБ, но потери лишь 1%. В общем, от 75 вернулись в район 80 рублей. Сейчас 79 рублей 30 копеек стоит одна акция. Ну, здесь понятно, что рынку не понравилась вот эта нижняя граница по дивидендам. Все-таки 25% от чистой прибыли – это были самые низкие ожидания. Самые высокие – 50% от чистой прибыли. Дивидендная доходность в целом для рынка неплохая – 12%, ну, больше 12%. Но, с другой стороны, в прошлом году по прошлым выплатам дивидендная доходность была выше 27%. То есть, тоже не очень хорошо, если сравнивать. Но, в целом, еще раз скажу, по текущему году доходность 12%, в принципе, это неплохая дивидендная доходность. Ну, и многих, конечно, смутили планы вот этой гигантской дополнительной эмиссии, 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ. Ну, рынок посчитал, что это очень много. И все это, как мы видим, вот привело к тому развитию событий, которому и должно было привести, несмотря на какие-то другие новости или какие-то другие тенденции. Но в целом можно сказать, что рынок пока подрастает на 0,1%. 2581 пункт. Рубль сегодня в консолидации. Ну, завтра единый день уплаты налогов. Видимо, уже желающие продать валюту, купить рубли под уплату налогов уже все это сделали. Соответственно, пока консолидация. Китайский юань чуть ниже 10,5 рублей. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 71 рубль 26 копеек. И здесь пока некоторое затишье. Снижаются цены на нефть, продолжают снижаться. Но не так стремительно, как накануне. Но хотя стоит заметить, что сегодня смесь Brent впервые с 21 апреля падала ниже 95 долларов за баррель, сейчас в районе 96,5. Торгуется, но здесь звучит переговорная риторика изо дня в день, и рынок все-таки надеется на какую-то хотя бы предварительную, как Трамп, президент США, говорит, сделку между США и Ираном.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Вопреки прогнозам, средневековый немецкий астроном Иоганн Штофлер предсказал, что в феврале 1524 года случится всемирный потоп. На этот месяц выпадал редкий парад планет в созвездии Рыб, который астрологи традиционно связывают с водой. С масштабами бедствия, которые напророчил Штофлер, соглашались не все. В реальности в том феврале не было даже сильных дождей. Позднее родилась легенда о некоем графе, который к рассчитанной дате потопа построил на Рейне ковчег, и будто бы спасаться на нем пришли тысячи людей, сотни из которых погибли в давке, а оставшиеся забили графа камнями. Документального подтверждения этой истории нет, а репутация Штофлера умудрилась не пострадать. Задним числом он приписал себе правильное предсказание разрушительного наводнения в Центральной Европе, которое случилось 4 года спустя. Вопреки прогнозам на Business FM.
6: Наизусть. Михаил Булгаков.
7: Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые. Несчастный человек жесток и черств. А все лишь из-за того, что добрые люди изуродовали его. Наизусть. На Бизнес ФМ.
8: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
9: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года президент Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Предполагалось, что в следующем году он снизится до 15 миллионов, а в 2028 до 10. Криптоблогеру Валерии Федякиной, известной как Битмама, предъявили новые обвинения. На этот раз в незаконной банковской деятельности, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. По словам собеседника агентства, следствие настаивает на избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Наказание по вмененной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона. В июне прошлого года Федякина уже была осуждена на 7 лет по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. В декабре в больнице при СИЗО она родила дочь. Минздрав разрабатывает механизм продажи в аптеках рецептурных лекарственных препаратов только при наличии электронных рецептов. Об этом сообщила в Совете Федерации руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова. По ее словам, в этом случае контроль будет идти уже через систему мониторинга движения лекарственных препаратов. В Боливии арестован один из самых разыскиваемых бразильских наркобаронов Жерсон Палермо. Он принадлежит картелю Примейру Команду да Капитал, сообщает G1. В Бразилии его приговорили к 126 годам тюрьмы за международную наркоторговлю и угон самолета Boeing 737 бразильской авиакомпании ВАСП в 2000 году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 6 вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новые правила для параллельного импорта компьютерной техники. С сегодняшнего дня из списка допущенной к ввозу продукции убрали линейки товаров сразу нескольких крупных зарубежных брендов, включая Samsung, Intel и Asus. Пропадет ли их техника с полок и что будет с ценами? Операторам связи ставят новые задачи. Минцифры расширит перечень личных данных абонентов для передачи силовым структурам. В их числе паспортные данные, информация о банковских счетах и IP-адреса. Ради чего это делается и кого коснется полная деанонимизация. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара. Сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Раскаяние в суде не помогло. Всплыла история с условным сроком за наркотики. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Не исчезнут ли из магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы и другую компьютерную технику у многих зарубежных брендов. Например, Hewlett-Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняет соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочие вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево. Поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
9: Максим Горшенин, Ассоциация производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620. Большинство брендов из списка формально российский рынок не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарун» Александр Кириллов.
12: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
9: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарун». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орал-Би». В Минпромторге ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Минцифры расширит перечень данных, которые операторы связи должны передавать силовым структурам. Это касается адресов абонентов, паспортных данных, сведений о счетах в банках и IP-адресов. Меры нужны для обеспечения безопасности и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Это следует из приказа Минцифры, опубликованного на портале правовых актов. Внимание на него обратил «Коммерсант». В нем указано, например, какие данные и через какие интерфейсы операторы должны передавать и как к ним будут получать доступы уполномоченные органы. Приказ закрепляет требования к программным и техническим средствам, которые устанавливаются на сети связи. Что он меняет, мы обсудили с экспертом по информационной безопасности, гендиректором Фишман Алексеем Горелкиным. С ним беседовал Игорь Ломакин.
13: То, что сегодня опубликовано, это насколько серьезные изменения?
14: Это не изменение, а больше эволюция. Ранее в рамках закона Яровой многое записывалось. Трафик, хоть и шифрованный, он записывался, данные передаются не постоянно, а только в случае проведения предпринимательных мероприятий эти данные могли быть получены. Сейчас, да, есть эволюция. Сейчас эту некую разметку данных, так я это, наверное, назову, ее дали на откуп операторам, кто отвечает за связь.
13: Что меняется конкретно для конечного пользователя?
14: Для конечного пользователя ничего не меняется. Это система SORM. Как работала, так и работает. И система, это значит, что доступ к вашим данным может быть получен только в случае, если вы попадаете под внимание органов, то есть вы как-то нарушаете закон. Поэтому, если вы законопослушный гражданин, вы это не заметите, вас это никак не коснется.
13: В публикации говорится, это сведения, позволяющие идентифицировать людей, организации, связанные с ними объекты, паспортные адресные данные, ИНН, банковские реквизиты, IP-адреса, домены, логины, геокоординаты, организационные сведения. Ну вот банковский реквизит, например. Это зачем?
14: Скорее всего, это в случае, если это возможно, если, предположим, банк так или иначе будет привлечен к расследованию, потому что узнать банковские реквизиты человека, к примеру, оператору связи, будет довольно сложно. Хотя, возможно, к примеру, через ту карту, которой была оплачена та или иная услуга связи. Вероятно, это имеется в виду. Это все нужно, чтобы в случае необходимости был некий профиль полностью. Условно, орган интересует конкретный гражданин, и как этот гражданин, куда он там заходил, на какие нехорошие сайты, вообще, что он делал в сети интернет, может, он какой-то вирус распространял, предположим. И тогда такой полный профиль получают органы. Если ранее это надо было искать в таком условно мусоре большого-большого трафика, который был записан, сейчас это будет размечено уже на стороне операторов, чтобы удобнее и быстрее, что очень важно, кстати, был найден злодей.
13: Скажите, а вот появление этого документа никак не связано с увеличением популярности сервисов из трех букв?
14: Нет, конечно. Помимо такой беспокоящей истории с подобными сервисами, есть целая большая киберпреступность. У нас сейчас уже больше 70% вообще преступлений в сфере мошенничества совершаются в киберсреде. И вот, собственно, с этим надо бороться.
13: Ну и напоследок про операторов. Им это тоже будет стоить каких-то денег, судя по всему. Опять нагрузка. Опять нужно покупать какие-то хранилища данных, наверное.
14: Данные уже хранятся. Необходимо, возможно, хотя, скорее всего, нынешнего оборудования хватит, некие серверы для того, чтобы эти данные, ну, скажем так, разметить. В целом, это фактически просто вот эти вычислительные мощности, которые раньше расходовались условно органами, теперь эти вычислительные мощности будут расходоваться на стороне оператора. Но и там они не такие, чтобы большие эти мощности. Поэтому, скажем так, если у вас уже есть все для СОРМ, если вы уже пишете, в целом это такая небольшая эволюция, то есть данные надо будет слегка обогатить и разметить.
9: Алексей Горелкин, эксперт по информационной безопасности, с ним беседовал мой коллега Игорь Ломакин. Требования об установке систем СОРМ обязательно для всех провайдеров. Для небольших это до сих пор представляет собой значительную проблему. Внедрение даже минимального программно-аппаратного комплекса для СОРМ стоит минимум 5 миллионов рублей. Как отмечают СМИ, в России может получить развитие услуга аутсорминга. За счет нее операторы, уже внедрившие СОРМ в свои системы, смогут предоставить возможность другим провайдерам передавать через них данные силовым структурам. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара Ксению задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из кулича чашу для кальяна. Публикацию она сопроводила подписью «Даже Христос от такого воскрес». Пост она вскоре удалила, принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорбить. Но, по мнению СК, фигурантка именно в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок в 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение просило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам на лишение свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока надо выйти в наказание по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
9: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации.
16: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
17: Реклама на Бизнес FM в Казани. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Иногда лучше отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
21: Пока звучит этот текст, в мире купит 65 обручальных колец.
22: Успеть за 10 секунд на Business FM.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
25: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
26: В эфире «Радио не на словах, а на деле».
27: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес FM Казань.
29: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
30: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах? О кафе, о салонах красоты, о ценниках.
31: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
32: Мы выбрали выпускной на кораблике, заплатили аванс из расчета порядка 9 тысяч рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно, диджей, анимационная программа, костюм. Не приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 тысяч не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
31: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 тысяч рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
33: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником, в том числе, записью слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
34: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году.
33: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами, профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
31: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
0: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
34: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
0: Ну, это инфляция, плюс 10-15%.
31: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в вопросе «Суперджоб» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
29: Для слушателей старше 12 лет.
1: Вначале был бизнес.
2: Как появлялись города?
3: Краснотурьинск, Свердловская область, 55 тысяч жителей. В середине 18 века на Урале на берегу реки Турьи началось строительство первого из 5 медных рудников, принадлежавших купцу Максиму Походяшину. Образовавшийся горняцкий поселок назвали Туринские рудники, переименован в 1931 году.
1: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
4: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
5: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
6: Проект «Репост» на Бизнес ФМ.
7: Всем привет, меня зовут Алиса Лисовая, и это снова программа «Репост» на Бизнес ФМ. Сегодня мы поговорим про тему, из-за которой у предпринимателей в последние годы возникает очень странное ощущение. Вроде бы вы делаете больше, чем раньше, а результат становится все хуже и хуже. И поверьте, здесь вопрос не в вашем маркетологе. Реклама дороже, заявок меньше, люди думают дольше, а иногда просто проходят мимо и даже не обращают внимания. И вы получаете в результате 0 лидов, 0 заявок, 0 обращений. И в какой-то момент появляется мысль. Наверное, этот маркетинг перестал вовсе работать. Или, наверное, мой маркетолог совсем устарел. На самом деле маркетинг не перестал работать, он просто изменился. И у этого всего есть вполне конкретное название. И вполне конкретный термин, который в последнее время я слышу все чаще. Это медиаинфляция. Если говорить без сложных терминов, то медиаинфляция — это такая ситуация, в которой внимание аудитории становится дороже, а его эффективность ниже. По аналогии с обычной нашей инфляцией, которая растет, денег у нас как бы больше, но их как бы не больше. И раньше за условные 100 тысяч рублей вы могли получить один объем внимания и продаж. Например, там вы могли получить 50 заявок, да, по 2000 рублей, в зависимости, конечно, от вашего бизнеса и размера и стоимости вашего лида. Ну, допустим, 50 заявок. А сейчас за 100 тысяч рублей вы можете получить уже 30 заявок, потому что, да, стоимость одного лида сильно выросла. Сегодня за те же деньги вы получаете заметно меньше. И это не потому, что вы делаете что-то неправильно или ваш таргетолог потерял навык, внезапно перестав правильно настраивать рекламу. Нет, это потому, что рынок перегружен, и мы видим, что сейчас очень многие соцсети отваливаются у нас, и единственным источником трафика становится прямая таргетированная реклама, SEO-реклама и любые другие форматы прямой рекламы. И поэтому, да, реклама дорожает, потому что простых и легких путей больше нет. Количество контента, рекламы, предложений за последние годы выросло кратно. Вот этого контентного мусора стало очень много. Люди стали его отсеивать, люди научились не обращать внимания на рекламу. И бизнесы научились работать, если уж
8: честно, то в основном научились работать с маркетингом, блогеры стали медиаплощадками, и практически каждый предприниматель сегодня понимает, что без продвижения ему никуда не сдвинуться. В результате внимание человека оказалось самым дефицитным ресурсом. И как в любой экономике, когда растет спрос, а ресурс ограничен, он начинает дорожать. И это как раз медиаинфляция. Но есть еще один важный слой, который часто недооценивают. Дело не только в том, что реклама стала дороже, но дело в том, что сама аудитория изменилась, ее поведение изменилось, поведенческие характеристики стали совсем другими. Люди стали быстрее пролистывать, хуже реагировать на прямые продажи, меньше доверять и в целом гораздо аккуратнее относятся к тому, на что они тратят деньги и на что они тратят свое внимание и драгоценное время. То, что раньше работало автоматически, сегодня требует усилия. И вот здесь предприниматель сталкивается с реальной проблемой. Он продолжает мыслить по старой логике. Где-то в 2019 году мой клиент стоил мне 20 рублей. На каком основании мне сейчас такие деньги не приносят результата? Но в условиях медиаинфляции увеличение объема редко дает нужный эффект. Чаще просто ускоряет расход бюджета. Здесь нужно находить другие варианты развития событий. И вторая распространенная реакция, кстати, это начать сомневаться, естественно, в маркетологе, в отделе маркетинга, как в инструменте в целом. Когда цифры ухудшаются, возникает ощущение, что это больше не работает, хотя на самом деле работать перестает не маркетинг, а старые подходы. Ну и третья ошибка, обожаю, просто вот эти хаотичные действия. Смена подрядчиков, резкие повороты в стратегии, попытка поймать быстрый результат за счет новых каких-то инструментов, напихивание этих инструментов, напихивание акций, спецпредложений. Чем больше, тем лучше. В итоге бизнес просто теряет не только деньги, но и системность и, кстати, доверие. Что с этим совсем делать? Во-первых, признать, что рынок изменился и назад он уже не вернется. 20 рублей больше не будет стоить ваш лид. Ожидание, как раньше, это одна из самых дорогих иллюзий в маркетинге сегодня. Во-вторых, нужно сместить фокус с активности на результат. В условиях медиаинфляции больше не работает логика «мы много делаем, значит будет много эффекта». Работает только связка. Что именно мы делаем и как это влияет на наш доход, на нашу выручку, на наши деньги. В-третьих, нужно усиливать смысл, потому что при избытке контента выигрывает не тот, кто громче, а тот, кто понятнее и убедительнее в своих словах. Если ваш продукт, коммуникация и оффер ничем не отличается от десятка других таких же офферов, то вы автоматически становитесь маленькой частичкой в огромном океане, то есть частью большого информационного шума, за который приходится переплачивать. И, наконец, важно вам понять, что медиаинфляция – это не временная проблема. Это новый контекст. Дешевле уже не будет, как доллар. Как в 2006-м не будет он стоить столько же. Поэтому главный вывод здесь довольно прямой. Дешевого внимания больше не будет. Все. Нужно либо менять стратегию, либо, если вы хотите также оставаться на том же плаву, вкладывайте больше деньги. Зато остается внимание, за которое люди готовы платить. Своим временем, доверием, деньгами. Именно за него сейчас идет настоящая конкуренция. Поэтому посмотрите, что делаете вы, и подумайте, настигла ли вас медиаинфляция. Это была Алиса Лисовая в программе «Репост» на Business FM. Надеюсь, вам не было очень грустно после прослушивания этого короткого подкаста.
9: Проект «Репост» на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Реклама на Business FM в Казани.
11: Станет.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
2: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
3: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
5: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5. Business FM. Новости. Коротко.
6: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин прибыл с госвизитом в Казахстан. Самолет главы государства приземлился в международном аэропорту Астаны, передают РИА Новости. У трапа Путина встретил президент республики Касым Жомарт Токаев. Визит продлится 3 дня. В программе неформальный обед лидеров, российско-казахстанские переговоры на высшем уровне и ряд других мероприятий. Кроме того, президент России примет участие в мероприятиях под эгидой ЕАЭС. Лидеры объединения обсудят, помимо прочего, план Армении по вступлению в Евросоюз. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превращается в перекресток мира. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос. Расчетная продолжительность вне корабельной деятельности составляет почти 5,5 часов, сообщил Роскосмос. За бортом станции оказались командир МКС-74 Сергей Куть-Сверчков и бортинженер Сергей Микаев. В ходе работы им предстоит установить на модуле «Звезда» научную аппаратуру эксперимента «Солнце-Терагерц», продолжить эксперимент «Экран-М», а также снять и доставить на станцию контейнер эксперимента «Биориск». Внутри МКС за пультом роботизированной руки «Эра» будет дежурить член экипажа «Крю-12» Андрей Федяев. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина седьмого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Дивиденды вдвое ниже ожидавшихся и анонсированная доп. Эмиссия обвалили акции ВТБ. Рынок не оценил планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries. Часть инвесторов увидела в грядущей масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг размытие доли. Крупные сервисы бронирования отелей теряют клиентов, а небольшие, напротив, набирают популярность, утверждает сервис Travelline. Толчком послужил конфликт Яндекса с гостиничными сетями. Насколько долгоиграющим будет этот тренд? Стартап из Узбекистана по перепродаже подаренных букетов получил инвестиции в 50 тысяч долларов. Платформа работает как аукцион и позволяет выкупить цветы по сниженной цене. Разработчики планируют выйти на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM».
5: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес FM».
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Обвал акций ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию. Вдвое ниже ожиданий и по нижней планке диапазона. 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах падение ускорилось до 8,5%, а утром прибавило еще 6%. На минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Правда, сейчас большую часть потерь среды бумаги уже отыграли. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 8-7 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 2027-2028 годы. Это результат долгого согласования с Центробанком. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный, как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александр Тимофеев.
10: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения ну, мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свой максимум, а которая, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденд и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвесторы считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
7: Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker. Пэй-аут в 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. А вот покупка доли Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
11: Во-первых, это вроде бы как размытие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но по крайней мере на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустный. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть она мне ситуация такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
7: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган. В рамках доп. Эмиссии ВТБ может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей банка и рыночной ситуации на момент размещения. Оно состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не раньше следующего года. Развитие искусственного интеллекта может привести к отказу от письменных дипломных работ в пользу устного экзамена, который позволит объективно оценить реальные знания и компетенции студента. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Как скоро могут исчезнуть дипломные работы и как это комментируют преподаватели? Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес FM». Шторм или акулы. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы и отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишут телеграм-каналы, на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя срочно выйти из воды. Что же заставило власти закрыть море? Говорит директор компании Egypt West Trips в Хургаде Наталья Пилецкая.
12: Недавно действительно на нашем побережье было замечено еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело Дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
13: А вот географически акул больше всего где?
12: Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападать. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
13: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
12: То, что я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа. Пока море закрыли официально, до послезавтра.
7: Наталья Пелецкая, директор компании Jeb the Best Trips в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут. Это норма. Но риск нападения их на людей минимален. А чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с песчаным входом, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макартычан.
14: Мы продаем Египет более 35 лет. Нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. А акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге. Когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
7: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марсайль-Алам. Это молодой курорт на юго-востоке страны, почти в 300 километрах от Хургады. Акулой был тогда атакован 48-летний итальянец. Он погиб, как сообщалось в СМИ. Он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Жертву пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом, но усилия его не увенчались успехом. Мужчина также получил травмы от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
15: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 30 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира феи, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и танта-морески. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+.
16: Валюты. Бурундийский франк был введен в обращение в 1964-м. Валюта под названием франк появилась на этих землях после Первой мировой войны, когда немецкие колонии Руанда-Урунди по условиям Версальского мира отошли Бельгии. Бурундийским франк стал после обретения страной независимости в несколько тысяч раз дешевле доллара США.
15: Валюты на Business FM. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился.
17: бизнеса, но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
15: Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
19: Отчеты и планы.
18: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации. Корейский мессенджер KakaoTalk официально появится на российском рынке. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана в Роспатент компанией Kakao Corporation. Среди вариантов использования бренда указаны программы и мобильные приложения, а также рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. Сервис «Игромир» от Кинопоиска начнет выпускать видеоигры, а также запустит профильное медиа. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Объем инвестиций не раскрывается. В портфель издательства вошли проекты, соинвестором которых выступил Яндекс. Среди них «Война миров Сибирь» от студии «Мгла» и «Киберслав Затмение», созданные разработчиками из Game Art Pioneers. Релиз обеих видеоигр запланирован на 2027 год. Медиа для геймеров также будет запущено в следующем году. Яндекс приобрел товарные знаки выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры «Комик-кон» в январе прошлого года в рамках банкротства их предыдущего владельца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
20: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами TravelLine. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и ЭКС.ру. Их показатели

0: Елена Шелихова.
1: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, и ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолет, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One to Three для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
0: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы сервиса One2Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
0: Леш, приветствую тебя.
3: Добрый вечер.
0: Ну вот тут подоспело свежее заявление Дональда Трампа. Он сказал буквально следующее. США не станут смягчать санкции против Ирана в обмен на передачу Тегеранам своего обогащенного урана. Ну, какая-то будет реакция на... Возможно, будет реакция на мировых рынках, в том числе и нефтяных.
3: Но рынок нефти пока прислушивается ко всему, что говорит Трамп, и что говорят в целом в прессе и пишут в прессе. Но в основном, конечно, звучит вот переговорная риторика. Она звучит последние две недели, наверное, очень активно. И рынок, конечно, реагирует на это все. И вот снижение уже продолжается. Несколько торговых сессий подряд. Ну, не то чтобы оно безоткатное, но все-таки с откатом. Но больше рынок, на мой взгляд, прислушивается. Потому что если бы он реагировал на все, что было сказано и написано, конечно, цены на нефть были бы уже гораздо ниже. Пока не спешит рынок полностью и каким-то быстрым образом выводить из стоимости барреля так называемую военную премию. Пока выше $96 торгуется баррель смеси Brent, недалеко от 100. Но сегодня падали ниже 95, впервые с 20-х чисел апреля. Ну, ненадолго там рынок задержался, все-таки вернулись. Но здесь, конечно, важно будет, заработает Ормузский пролив или не заработает наконец-то, и в каком режиме будет работать пролив, если он вдруг заработает. Ну вот в прессе иранской пишут о том, что первоначальные договоренности Вашингтона и Тегерана включают в себя возвращение судоходству через Ормузский пролив в стандартный режим. То есть без каких-либо, видимо, платежей в пользу Ирана или Омана. Ну и также говорится, что США должны отказаться от блокады и отвести свои силы от Ирана. Но в общем и целом неплохо звучит на первый взгляд, но с другой стороны об этом надо еще договориться. Это, я так понимаю, намерения некоторые, а еще дальше все-таки это надо все соблюдать. Вот это у рынка возникает такой вопрос, как все это будет, и, конечно, мы видим, что все-таки нефть еще для вот текущего состояния переговорного остается на достаточно высоких уровнях. Вырос, кстати, российский рынок акций наконец-то и прибавил ни много ни мало 0,4% индекс Московской биржи по итогам основной торговой сессии. Закрыли 2591 пункт, сессию основную. Но, в принципе, здесь либо идти вновь, вернуться в коридор 2600-2700,

0: индексу Московской биржи, либо уже смело отправляться на уровень 2500. Но мы видим, что рынок пока в раздумьях находится. Конечно, может, и накануне бы сильно не уходили от уровня 2600, если бы не акции ВТБ, которая сегодня, кстати, частично все-таки рынок выкупил. И если брать ситуацию на закрытие, 79 рублей вот в таком районе торгуется акция. Даже 81 рубль торгуется акция ВТБ. Выросли они более чем на процент. Падали, я напомню, в самый худший период до 75. Ну, понятно, что вчерашние новости акции ВТБ серьезно подкосили.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
4: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст». С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
5: Знай меру. Пуд – русская единица массы, равная 40 фунтам или примерно 16,5 килограммам. Само слово «пуд» восходит к прославянскому и далее к позднелатинскому языку и изначально родственно фунту. Полуторапудовые гири до сих пор иногда называют спортивный снаряд весом в 24 килограмма, а двухпудовый – в 32 килограмма.
1: «Знай меру» на Бизнес FM. Дело вкуса с Катей Калиной.
6: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской, по сути, кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрит», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане 2 VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуагра. «Магрит» был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция – кулинарным прицепом. Вместо льежского салата – пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков – коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было посчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо – 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Бизнес FM.
7: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: Москва 18.58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Пожар на складе в подмосковном Долгопрудном распространился на площади 4700 квадратных метров. Сообщает МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить дальнейшее распространение огня. Пожар начался недалеко от аэропорта Шереметьево. По словам очевидцев, вспыхнул мебельный склад на новом шоссе. Над местом ЧП поднялся столб черного дыма, который был заметен из ближайших городов. По меньшей мере, один человек погиб, 9 пропали без вести, еще 9 пострадали при аварии на целлюлозно-бумажном заводе «Ниппон» в штате Вашингтон, передает Associated Press. Причиной ЧП стал разрыв резервуара с примерно 3,8 миллиона литров высокотоксичной жидкости. Среди пострадавших есть люди в критическом состоянии с тяжелыми ожогами и повреждениями дыхательных путей. Поиски осложняет нестабильность резервуара с токсичным щелоком. Власти при этом утверждают, что угрозы для близлежащих районов нет. Россия и Афганистан заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Стороны подписали документ на международном форуме по безопасности в России, сообщает ТАСС. Детали и условия соглашения не приводятся. 26 числа на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государства СНГ глава ФСБ Александр Бортников указал на наличие в Афганистане новых лабораторий и каналов транзита наркотиков в Россию. При этом Бортников обратил внимание на целесообразность совместного взаимодействия с талибами для предотвращения этих угроз. Северная Корея провела испытание высокоточных крылатых ракет с управлением на основе искусственного интеллекта и дальностью полета до 100 километров. Лидер страны Ким Чен Ын отметил, что эти ракеты будут размещены у границы с Южной Кореей. Сеул находится в пределах 100 километров от демилитаризованной зоны, отмечает агентство Рейтер. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Сегодня вступили в силу ограничения на параллельный импорт компьютерной техники. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, Samsung, Intel, Asus и ряд других зарубежных брендов. Не пропадет ли такая техника с полок и что ее может заменить? На пороге биржевого краха. Аналитики CNBC считают, что выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, по их мнению. Всплеск первичных размещений акций от компании с мегакапитализацией может означать, что рынок подошел к своему пику и дальше дорога вниз. Все ли с этим согласны? И барменшу из Москвы приговорили к 3 годам колонии после того, как она сделала кальян из пасхального кулича и разместила видео в соцсетях, статья «Оскорбление чувств верующих». Впрочем, юристы отмечают, что реальный срок связан с тем, что у девушки уже был условный срок в 3 года за наркотики. Подробности на Business FM. Не исчезнут ли из-за магазинов ноутбуки и комплектующие Samsung, Intel и Asus? Сегодня вступили в силу изменения в перечне товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, то есть без разрешения правообладателей. Из списка убрали ноутбуки, компьютеры, жесткие диски, мониторы, другую компьютерную технику многих зарубежных брендов. Например, Acer, Hewlett Packard, IBM, Kingston, Toshiba и других. Пропадет ли такая техника с полок, объясняется учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер, популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. В небольших магазинах они не ориентировались на такую технику, потому что Hewlett-Packard, допустим, и прочего вот эти вот Dell, это все больше для корпоративного рынка, во-первых. Во-вторых, это высокого ценового сегмента. А маленьким магазинам, чтобы выживать, им не нужно ориентироваться на что-то такое, наоборот, на более дешево, поэтому там в основном присутствовала либо китайская техника под китайскими брендами, которые никто не запрещал, например, Huawei тот же самый или Xiaomi. Они спокойно будут дальше действовать и не заметят потери бойцам. А также стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
10: Максим Горшенин, соучредитель ассоциации 2620. Большинство брендов из списка формально российских рынок и не покидали, обращает внимание директор по развитию компании «Макарон» Александр Кириллов.
12: Я бы сказал, что большинство брендов, которые попали в список, за исключением, например, HP и Dell, формально рынок не покидали. Они существенно сократили маркетинговую активность и часть локальных операций, но при этом сохранили юридическое присутствие в России. По сути, они остаются держателями IP и товарных знаков в стране, а значит, теоретически могут влиять на вопросы решения и организации поставок своей продукции. Поэтому я сомневаюсь, что текущее решение Минпромторга кардинально изменит ситуацию на рынке и приведет к исчезновению таких брендов с полок. Рынок уже несколько лет адаптировался к новой модели поставок через параллельный импорт и альтернативные логистические маршруты. Если говорить про HP и Cisco, то эти компании действительно уходили с рынка значительно жестче и оставили после себя большое количество незакрытых обязательств перед партнерами и заказчиками. Поэтому по ним я не уверен, что мы увидим полноценное возвращение в обозримом будущем. В целом продукция с полок не исчезнет. Возможно, отдельные категории станут дороже из-за изменения логистики, усложнения поставок и смены источников отгрузок.
10: Александр Кириллов, директор по развитию компании «Макарон». Также из списка исключили электробритвы «Браун» и зубные щетки «Орал-Б». Минпромторги ранее заявляли, что изменения не повлияют на ассортимент товаров на рынке, поскольку в России есть достаточно аналогов. Возврат перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. Его ребенка есть детская дебетовая карта в Сбербанке, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении Сбера, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Продолжает житель Санкт-Петербурга Сергей.
13: Обычная дебетовая карта Сбербанка, это у нас конкретно детская карта, оформленная официально, как бы по свидетельству о рождении. Я владелец счета, как бы оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка.
14: Сберкидс, да, так называемый продукт?
13: Да, Сберкидс. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Они просто сыпятся, что вот пропущены. Потом смс-ки начинают приходить, что «Ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги». Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает «Вот, отправил мне туда, игра, почему не с того номера-то пишете?» И он рассказывает, что «Вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста». Я говорю, понимаете, я вот уже обратился в банк, как мне вернуть-то? Потому что кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, допустим, у Сбербанка выходит ошибка, типа «Недостаточно средств для перевода». Ну, странно. Но их, видимо, какой-то сбой в системе, что вернуть невозможно. Пополните счет, хотя как бы деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне это начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, и пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделано. Я сейчас должен потратить кучу вечного времени, чтобы там чью-то ошибку исправить, получается, официально. Ну да, говорит, извините, вот, ну, по-другому никак. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все, сейчас жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
10: Сергей, житель Санкт-Петербурга. Проблемы с детскими счетами возникают не впервые. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери. Барменшу из Москвы приговорили к 3 годам и 25 дням колонии общего режима за кальян на пасхальном куличе. Статья «Оскорбление чувств верующих». 27-летнюю сотрудницу столичного бара «Ксения» задержали 14 апреля после публикации видео, где она сделала из ключа чашу для кальяна. Публикацию она подписала так: «Даже Христос от такого воскрес». А после поста она вскоре удалила и принесла извинения, отметив, что не хотела кого-либо оскорблять. По заявлению СК, фигурантка в целях оскорбления религиозных чувств верующих совершила публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу. Реальный срок 3 года и 25 суток стал возможным только по одной причине. У девушки уже был условный срок в 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. Поэтому гособвинение попросило назначить ей суммарное наказание, объясняет управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: У Ксении уже был условный срок. То есть она была приговорена к 3 годам лишения свободы условно за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Тут дальше все очень просто. Если ты в течение испытательного срока совершаешь преступление небольшой или средней тяжести, то на усмотрение суда может быть решен вопрос об изменении наказания, и человек, по-русски говоря, с условки уезжает на реальность. Вот и все. Понятно, что с учетом резонанса у суда почти не было варианта, как не менять условку на реальное наказание, к сожалению. Хотя при прочих равных вполне могло быть. В данном случае Ксения получила 3 года с хвостиком не за кулич, а за то, что она совершила другое преступление, умышленное преступление, небольшой тяжести, но тем не менее в период испытательного срока под этим наказанием по другому уголовному делу. Все просто и очевидно. Ксении надо было думать перед тем, как совершать подобные поступки, находясь на условке. Понятно, что если бы дело было бы без общественного резонанса, то совершение преступления небольшой тяжести в период условки рассматривается индивидуально судом. Поэтому, да, там преступление тяжкое, особо тяжкое, там условка автоматически отменяется. А вот тут нет. Поэтому, ну, общественный резонанс сделал Ксении, это уже называется, плохую шутку.
10: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Скалов, Трусов и партнеры». В суде адвокат девушки обратил внимание, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники военной спецоперации. Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е. И как следствие, к биржевому краху анализируется NBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
16: Подробности.
17: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
10: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций.
16: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк». 16+.
18: Реклама на Бизнес FM в Казани. Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
19: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Реклама – наша профессия. Одно берлинское рекламное агентство заставило прыгунов шестом приземляться в открытую пасть акулы. Возможно, идея была подсказана фильмом «Челюсти». Креативщики агентства предложили нарисовать акулью пасть прямо на легкоатлетических матах, на которые приземляются шестовики после прыжка. Заказчиком рекламы выступил берлинский океанариум.
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
19: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Казань.
20: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Аллергики передохнули. Продажи средств от аллергии в России в сезон цветения в среднем снизились на 4%, до 18 миллионов упаковок, пишет «Коммерсант». Отчасти причина – заморозки в апреле в Центральной России, на которую приходится около трети всех продаж. При этом в денежном выражении объемы реализации выросли на 5%, что соответствует уровню годовой инфляции. Всего в сезон цветения в этом году потребители потратили на средства от аллергии более 5,5 миллиардов рублей. О причинах снижения сезонных продаж антигистаминов кандидат медицинских наук, иммунолог-аллерголог Надежда Логина.
22: Сезон цветения в этом году начался довольно рано, в конце февраля и в начале марта. Но в связи с сложившимися погодными условиями, достаточно прохладная весна, не наступил выраженный сезон цветения березы. Это растение является основным фактором, который провоцирует сезонную аллергию у нас в стране в связи с тем, что березы достаточно широко распространены во всех регионах. Прохладная погода, поэтому это можно сравнить с бутонами. Пыльца образовалась, но из-за холода бутоны не раскрылись, и пыльца была в достаточно небольшом уровне. Были дни сильного пыления, но это было буквально несколько дней. Сейчас уже сезон цветения березы закончился. Впереди сезон цветения злаков. Это июнь-июль. Опять будет зависеть от погоды. Самая неблагоприятная погода для больных, страдающих повышенной чувствительностью пыльцы растений, это жаркое лето, ветреная, сухая погода.
21: Помимо симптоматического ситуативного лечения аллергии, отечественная медицина предлагает и радикальные методы. Это аллерген-специфическая иммунотерапия АСИНТ с помощью аллерговакцин и метод аутолимфоцитотерапии, который был разработан в Московской медицинской академии и впервые запатентован в 90-х. Его достоинство в том, что одновременно лечатся сразу все виды аллергии разом – и пыленос, и пищевая реакция. Москвичка Марина ежегодно проходит курс АСИНТ.
23: У меня аллергия на цветущие растения, деревья. Основной аллерген у меня береза. Каждый год страдаю от пыленоза, когда начинается цветение. Но я сейчас прохожу терапию АСИТ. Это аллерген-специфическая иммунотерапия. Французским препаратом Столораль. Препараты все покупаю осенью себе заранее. Курс на год. И АСИТ, и Столораль сам, и антигистаминные препараты, и капли, если какая-то симптоматика такая возникает. Препараты дорожают каждый год на 10-20% стабильно. Поэтому в целом это экономия, если все заранее купить. В этом году сезон у меня прошел более-менее нормально, относительно легко. В конце апреля я уезжала в Северную Осетию, а там береза уже практически отцвела. То есть я не почувствовала какие-то сильные симптомы. Когда вернулась в Москву, тоже мне показалось, что относительно легче все прошло по сравнению с прошлым годом, например. Каких-то дополнительных препаратов я не покупала.
21: Однако есть страдающие полинозом люди, для которых проблема аллергии в этом сезоне только усугубилась, говорит москвич Илья.
0: В этом году у меня аллергия началась раньше, чем обычно, в середине весны. Классика чихания насморк. И да, можно отметить, что вот, например, среди моих знакомых как будто бы количество аллергических реакций сократилось у них, но при этом лично у меня вот как раз-таки ситуация такая неоднозначная. И в этом году был чуть ли не первый или второй раз в мою жизнь, когда мне пришлось покупать антигистаминные препараты. И я их пил ежедневно, что тоже на самом деле для меня впервые.
2: Вы заметили, что цена как-то изменилась у лекарств?
0: Я, как человек, который не следил за ценой на эти препараты, могу сказать, что, как по мне, она сохранилась примерно на том же уровне. Возможно, сезонное повышение сейчас, но при этом, в силу того, что появилось достаточно большое количество отечественных аналогов, мне кажется, что цена, в принципе, остается на том же уровне, может быть, чуть выше. Но если покупать что-то импортное, скорее, да, подорожало, но тут влияют другие факторы, не сезонность.
21: Вместе с тем, эксперты отмечают, что из-за ежегодного подорожания препаратов граждане стали экономить на лекарствах от аллергии и лечат только острые состояния.
3: Вопрос к эксперту на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Business FM Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
24: Здравствуйте.
4: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
24: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составление протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановления вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
4: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
24: Нет, ни в коем случае.
4: Лично причем? Что дает собственникам дачная амнистия?
24: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
4: Алсу Шамильна, а какой срок действия дачной амнистии?
24: Дачная амнистия действует с 1 сентября 2006 года и продлевалась уже несколько раз. На текущий момент она продлена до 1 марта 2031 года в рамках так называемой амнистии 2.0.
4: Какие объекты могут быть зарегистрированы в упрощенном порядке?
24: В упрощенном порядке можно зарегистрировать жилые и садовые дома в частности. Важно отметить, что жилой дом должен соответствовать параметрам, которые устанавливаются федеральными законами. То есть не быть выше 20 метров и иметь только 3 надземных этажа.
4: А куда подавать документы для регистрации прав?
24: Способ подачи может быть выбран самостоятельно, их несколько. В первую очередь это в бумажном виде через многофункциональные центры. Также можно подать документы в электронной форме посредством портала госуслуг. Также может подать документы кадастровый инженер в случае, если при заключении договора подряда на выполнение кадастровых работ данная возможность была предусмотрена. Соответственно, кадастровый инженер в данном случае без доверенности может представлять интересы своего заявителя у нас в Росреестре.
4: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
24: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
4: А как насчет дополнительных построек, ну, помимо дома, там всякие хозпостройки, бани, например, не знаю, там курятник?
24: И в случае, если собственником земельного участка возникла необходимость постройки каких-либо вспомогательных объектов, это чаще всего бывает баня, летние кухни, хозпостройки и гаражи, то в данном случае их также нужно ставить на кадастровый учет и регистрировать на них права. Но в этом случае нужно понимать, обладает ли построенный объект признаками недвижимости. Понятие недвижимости включает в себя несколько признаков. Это прочная связь с земельным участком, то есть наличие фундамента, а также невозможность без несоразмерного ущерба переместить такой объект. То есть если у вас на земельном участке находится модульная баня, то, естественно, такой объект не подлежит кадастровому учету. Если же вы построили капитальную баню с фундаментом и ее невозможно перенести без разрушения, то данный объект является объектом недвижимости, и уже такой объект в обязательном порядке необходимо ставить на кадастровый учет и регистрировать право собственности.
4: В студии «Бизнес ФМ Казань» была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
24: Спасибо, до свидания.
3: Вопрос к эксперту.
19: «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на «Бизнес ФМ» в Казани.
19: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
1: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
19: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40. Британские ученые доказали.
5: Повседневный быт существенно продлевает жизнь, утверждают канадские ученые. Работа в саду, мытье пола и уборка на кухне увеличивают продолжительность жизни. Если по полчаса в день выполнять домашнюю работу, риск преждевременной смерти снижается почти на 30%. 7 лет специалисты наблюдали за жизнью 130 тысяч человек из 17 стран и выяснили, 12 часов физической активности в неделю снижали риск преждевременной смерти почти на 40%. При этом вид физической активности значения не имел. Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям в возрасте от 18 до 64 лет уделять аэробным нагрузкам минимум 2,5 часа в неделю. Однако лишь четверть людей в мире сегодня соблюдает эти рекомендации.
19: Британские ученые доказали. Ну и молодцы.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. о росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва, 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае прекращения Россией соглашения по поставкам газа в Армению, сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, нелогично пугать Ереван высокими ценами на газ, так как у него гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Конец цитаты. Ранее сегодня в МИД России заявили, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление Армении в Евросоюз. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Он предусматривает до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества, полученного преступным путем. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Россиянам стали массово приходить поддельные штрафы за нарушения на загородных участках. Мошенники рассылают владельцам дач фальшивые уведомления, предлагают закрыть вопрос со скидкой, то есть перевести деньги за несуществующие нарушения. В Госдуме рассказали, как проверять такие постановления. Медсестры и медбратья могут стать одними из самых стабильных специалистов на фоне развития искусственного интеллекта, считают эксперты. По их словам, нейросети пока не способны заменить медперсонал, который одновременно оказывает поддержку пациентам, проводит процедуры и выполняет сложную практическую работу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Москва, 19.30, студия Алексей Панчалиев. Здравствуйте. Акции ВТБ обвалились на фоне невысоких дивидендов и доп. Эмиссии. Нацсовет банка рекомендовал дивиденды менее 10 рублей на акцию, вдвое ниже. Ожидания рынка, объявленные цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries, некоторые инвесторы восприняли как размытие их доли. В чем смысл этого партнерства? Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность, утверждает Travelline. Основное снижение за год обеспечили сервисы Яндекса. После их конфликта с гостиничными сетями этим воспользовались небольшие платформы вроде Ozon Travel и Otello. Как может развиваться ситуация на рынке онлайн-тревел-агентств? И в четверг в Каире сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. В кавычках, за сборную Египта сыграет главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов. Подробности на Бизнес FM. Обвал ВТБ на фоне низких дивидендов и доп. Эмиссии. Наблюдательный совет банка тянул до последнего, и в итоге рекомендованные дивиденды менее 10 рублей на акцию вдвое ниже ожиданий по нижней планке диапазона 25%, а не 50% от чистой прибыли. Рынок разочарован. На вечерних торгах накануне падение ускорилось до 8,5%, а утром на сегодня прибавило еще 6%, на минимуме доходило до 75,5 рублей за бумагу. Правда, к вечеру на среды бумаги отыграли потери дня и даже вышли в небольшой плюс. С начала года на ожиданиях высоких дивидендов акции ВТБ выросли на 35%, но после разрешения интриги рухнули на 20%. Объявление цели доп. Эмиссии ради масштабирования бизнеса и партнерства с Wildberries СПО по 87 рублей некоторые инвесторы восприняли как размытие доли. Зампред банка Дмитрий Пьянов в интервью РБК назвал такой размер дивидендов компромиссом между ожиданиями инвесторов и запасом капитала ВТБ на 2027-2028 года. Это результат долгого согласования с СБ. В будущем ВТБ планирует вернуться к дивидендам в размере 50% от прибыли, заявил Пьянов. Он заверил акционеров, что новый актив от Wildberries очень ценный. Как он выразился, клиентская база Wildberries – главное золото этого партнерства. Поверит ли в это рынок и можно ли его нынешнюю реакцию считать чисто эмоциональной, комментирует директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики в брокер Александр Тимофеев.
3: Главная ложка дегтя – это то, что объявили о доп. Эмиссии, что тоже ожидалось. Но довольно странно, согласитесь, пытаться доказать акционерам, что доп. Эмиссия – это хорошо. Более того, потенциальное сотрудничество с Wildberries, ну, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся работать с Wildberries, большой вопрос, потому что, честно говоря, вообще непонятно зачем. Wildberries, тут такое сотрудничество с ВТБ, потому что Wildberries вроде и так все хорошо. И наоборот, не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал. Поэтому, да, мы будем видеть много спекуляций в ближайшее время, но если мы посмотрим просто на котировки ВТБ за последние 6 лет, по этим котировкам, мне кажется, интерес инвесторов и вера рынка в ВТБ, она совершенно видна. Давайте разделять положение ВТБ как госбанка и положение ВТБ как акционерного общества. У ВТБ как госбанка и вообще как одного из основных российских банков, безусловно, все крайне неплохо. У ВТБ как инвестиции довольно странно обсуждать как инвестицию компанию, которая когда-то, я напомню, выходила по 13 копеек на рынок. С точки зрения мы сейчас обсуждаем покупку в долгую компании, которая даже не обновила не то чтобы свои максимумы, которые, в общем-то, с момента народного IPO показывает скорее отрицательную динамику роста. Поэтому, если мы говорим про то, чтобы поспекулировать в ближайший месяц, получить дивиденды и прочее, да, эта идея может быть неплохая, но драйверов роста на годы я не вижу. Более того, если мы просто-напросто посмотрим на котировки Сбербанка, ВТБ и Т-банка, то совершенно очевидно будет, что инвестор считают хорошим бизнесом в долгосроке, а что остается крепким госбанком.
2: Александр Тимофеев, брокер. ПА вот 25% не был неожиданностью, считает инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Вот покупка доли в Wildberries действительно всех удивила, говорит эксперт.
4: Во-первых, это вроде бы как развитие, но в пользу крупных институциональных инвесторов. Окей, то есть рынка деньги собирать не будут. Уже неплохо. Второй момент более интересный. То вроде как деньги идут на покупку Wildberries или какой-то доли Wildberries или что-то. Вот здесь не совсем понятно, но, по крайней мере, на приобретение некого очень любопытного актива. Но настроение немножко стало улучшаться, потому что если ВТБ действительно образует конгломерат с Wildberries, а Wildberries, как известно, это мощнейшая, крупнейшая цифровая платформа, это вещь очень серьезная. Ну и, соответственно, если действительно она выходит в состав группы ВТБ, ну это уже немножко меняет расклад. И опять же, надо сидеть, считать, тем более, что Wildberries не публичная компания, и мы не можем сказать, по каким мультипликаторам она входит, мы не можем посчитать совокупную капитализацию и так далее, но, по крайней мере, картинка становится не такой уж и грустный. Поэтому я думаю, что рынок акций, знаете, как призадумался. Вот на этой стадии мы сейчас, собственно говоря, и находимся. То есть анамнез ситуации такой. Вроде как неожиданность, вроде как не самая приятная, но вполне возможно, что не так страшен черт, как его малюют.
2: Евгений Коган, инвестбанкир, основатель медиасистемы «Биткоган». В рамках доп. Эмиссии банк может разместить свыше 6 миллиардов ценных бумаг и привлечь более полутриллиона рублей. Окончательный объем размещения будет определен, исходя из реальных потребностей ВТБ и рыночной ситуации на момент размещения, но состоится осенью. Как заявил Дмитрий Пьянов, значимый экономический эффект от партнерства РВБ для прибыли ВТБ проявится не ранее следующего года. Apple создаст защиту айфонов от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватит из рук, он сам заблокируется. Датчики, такие как акселерометр, будут определять момент кражи. Кроме того, новая функция будет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Опция также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi, находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то кроме автоматической блокировки iPhone, функция также ограничит доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным. Говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
5: технической точки зрения в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. Это сценарий, который уже несколько лет у них работает в умных часах. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
6: Допустим, вы зашли в банк онлайн, и получается, человек это видит и выхватывает телефон, и как бы пароль уже введен.
5: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что если ты переворачиваешь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
6: Если нет Apple Watch, то получается, эта функция хуже работает.
5: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. Есть пользователи, у которых автоматическая блокировка экрана вообще полностью отключена. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Не главное, это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категории прочее. Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, автор канала «Токсичная цифра». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что ознакомилось с кодом, и он ясно указывает, что опция находится в активной разработке. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша сборная сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За сборную Египта сыграет главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
7: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
8: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
9: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
8: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думают, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
7: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
10: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
7: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 3 июня. Клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+. Валюты. Британский фунт стерлингов появился в 1694 году. Одна из самых популярных версий о происхождении названия гласит, что фунт – это такая мера веса серебра, из которой можно начеканить ровно 240 монет стерлингов. Десятичная британская денежная система стала только в 1971 году. Валюты на Business FM. Музейные ценности. Музей плохого искусства находится в американском городе Бостоне. Основал его в 1993 году антиквар Скотт Уилсон. Как-то на барахолке он нашел раму, которую мог бы выгодно продать. Но внутри была картина под названием «Люси в небесах с цветами». Скотт поначалу хотел ее вырезать и выбросить, но что-то в произведении его зацепило. Антиквар показал картину друзьям, и те, отсмеявшись, сказали: «Это так плохо, что даже хорошо». Новые экспонаты Уилсон искал по распродажам, барахолкам, на городских свалках. Главный критерий отбора – произведения должны быть искренними, написанными от души. Сегодня постоянная экспозиция насчитывает порядка 700 полотен и регулярно пополняется. Миссия музея, как говорит его основатель, – отдать должное труду художников, чьи работы никогда не будут выставлены. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: Т-технологии отчитали за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т являются более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию ИИ-инструменты и рекламную платформу. Корейский мессенджер KakaoTalk официально появится на российском рынке. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана в Роспатент компании Kakao Corporation. Среди вариантов использования бренда указаны программы и мобильные приложения, а также рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. Сервис «Игромир» от Кинопоиска начнет выпускать видеоигры, а также запустит профильное медиа. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Объем инвестиций не раскрывается. В портфель издательства вошли проекты, соинвестором которых выступил Яндекс. Среди них «Война миров Сибирь» от студии «Мгла» и «Киберслав Затмение», созданные разработчиками из Game Art Pioneers. Релиз обеих видеоигр запланирован на 2027 год. Медиа для геймеров также будет запущено в следующем году. Яндекс приобрел товарные знаки выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры Комик-кон в январе прошлого года в рамках банкротства их предыдущего владельца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве вы слушаете Business FM. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%, более чем на 2 процентных пункта. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами TravelLine. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и Case.ru. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Ozon Travel, T-путешествия и Otello нарастили совокупную долю почти до 10%, а китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое, с 1,5% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One Two Trip Елена Шельхова.
12: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор, понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке,

0: и билеты на самолеты, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One to Three для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля, плюс это начало высокого летнего сезона, и вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост, и, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, One to Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
1: Ну что ж, под вечер российский фондовый рынок начали понемногу выкупать. В итоге почти 0,5% по итогам основных торгов прибавил индекс Мосбиржи. Ну и сейчас вот чуть ниже, может быть, этих отметок торгуется.
3: Ну, интересно, что выкупили акции ВТБ. Не весь провал, конечно. Не 90 рублей.
1: На сегодняшний, да.
3: Не 90 рублей стоит, но сегодняшний провал и даже частичку, небольшую частичку вчерашнего провала. Почти 81 рубль было на закрытии. И вечером, в принципе, сохраняется похожая динамика. Ну, в целом, можно сказать, что рынок согласился с дивидендной доходностью 12%, что, в принципе, в текущей ситуации неплохо. Это не 27, как было в прошлом году, и даже выше 27. Но, тем не менее, 12 тоже неплохо. И, соответственно, вот акции ВТБ неплохо отскочили, но падали в целом. Совокупное падение было около 16%. Так что не исключено, что еще могут немножко порасти. Но вот пока отскок, на мой взгляд, он реализовался. И, соответственно, да, цены, ну, размещения предполагаемого 87 рублей можем мы в ближайшем будущем и не дойти. Но в целом, если брать вечернюю торговлю, то все-таки рынок остается на тех же рубежах, что и на основной торговле. 2591 пункт, 2590 завершали основную сессию, 0,4% рост, в принципе, по индексу Московской биржи сохраняется. Но рынок вырос даже несмотря на падение мировых цен на нефть, которая продолжилась. И сегодня даже ниже 95 долларов за баррель опускалась смесь Brent. И впервые с 21 апреля текущего года это случилось. Но рынок продолжает следить за риторикой прежде всего. Пока конкретики нет, но очень-очень много риторики в последнее время. Сводится она к неким переговорам между США и Ираном. Но и по-прежнему здесь первую скрипку играет президент США Дональд Трамп. Вот очередные его уже самые свежие заявления. Сказал он, что у иранской стороны есть сильное желание добиться сделки с Вашингтоном, но при этом отметил, что пока не удалось достичь соглашения, и он этим недоволен. Также глава Белого дома в очередной раз не исключил возобновление боевых действий в отношении Ирана. Посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу, а возможно, нет, сказал Трамп. Так что не все здесь до конца понятно, но вроде как через Ормузский пролив потихонечку просачиваются танкеры. Вот были сообщения, что два танкера прошли, супер даже танкер, 4 миллиона баррелей нефти они везли. В общем, рынок пока следит и пока вот реагирует снижением.
2: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А7».

0: «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте a7.ru.
1: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
2: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
4: Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещание сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось.
3: Вторая попытка на Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
5: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года. В последнем сезоне львы заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897-м. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это 2 молодые звезды команды. Англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 1982 году. Но главное в истории Астон Вилла – это преданные болельщики, которые заполняют Вилла-парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство транспорта вынесло на общественное обсуждение законопроекта постоплате парковок. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Документ впервые закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Согласно проекту, пользователи платных парковок без систем контроля на въезде и выезде могут оплачивать парковку в течение суток с момента начала пользования. Кроме того, законопроект вводит единый реестр парковок общего пользования, который позволит вести их учет и контролировать состояние доступности. Дональд Трамп заявил, что недоволен ходом переговоров с Ираном и не исключил, что США могут возобновить военные действия. Также он заявил, что США не пойдут на смягчение санкций против Ирана в обмен на передачу Тегерану своего высокообогащенного урана. Ранее президент США заявлял, что иранский обогащенный уран должен быть уничтожен или немедленно передан США для вывоза и утилизации. Митрополит Илларион, которого ранее задерживали в Карловых Варах, сообщил ТАСС, что уехал из Чехии. Также он добавил, что планирует доложить патриарху Кириллу об обстоятельствах произошедшего. Суд в Германии приговорил бывшую участницу немецкой военизированной группировки «Фракция Красной Армии» РАФ к 13 годам тюрьмы за совершение серии вооруженных ограблений в период с 1999 по 2016 год. 67-летнюю Даниэлу Клетте удалось арестовать в квартире в Берлине в 24 году после того, как она более чем 30 лет провела в бегах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известие о масштабной допомиссии ценных бумаг и дивидендах вдвое ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею студенты и преподаватели? Без опеки деньги не вернуть. В редакцию Business FM обратился слушатель, чей ребенок получил на карту ошибочный перевод от незнакомца. Однако отправить его назад оказалось задачей со звездочкой. Почему? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о допомиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
8: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет допомиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допомиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
9: Потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбер, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
8: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая. Порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
10: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
8: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
7: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вместо письменных работ вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, система высшего образования фактически возвращается к своим истокам, где ключевую роль играют устная оценка и личное общение преподавателя со студентом. Нейросеть может написать диплом, но ответить на вопросы преподавателя при личном беседе она не в состоянии. Фальков также заявил, что поколение, родившееся после 25 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ. На этом фоне диплом в его привычном формате со временем перестанет существовать. А что думают об этом в вузах?
11: Профессор Института образования НЕОВШЕ Ирина Абанкина.
12: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. И потом выходят на защиту. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Но очное общение, защиту перед комиссией практически никто не отменял. Поэтому вот тут вот мне даже трудно сказать, почему речь идет о замене тех или других защит именно устным экзаменом. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
11: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
13: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект в поиске, в обработке каких-то данных. В этом ничего страшного нет. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывайте. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. И хорошо, что использует. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это и, опять же, в устной форме, конечно же, защищал свои тезисы, те самые идеи, которые он от искусственного интеллекта не может получить. Студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
11: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
14: Это один из возможных вариантов. То, что искусственный интеллект развивается, да. А исчезнут или нет дипломные работы? Где-то исчезнут, где-то нет.
15: Стоит ли замещать дипломные работы устными экзаменами?
14: Нужно дополнить. дополнить, а полностью заместить. Человек должен показать, что он может что-то сделать. Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Чтобы стать технологическим лидером, надо все-таки во главу поставить результат. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Это правильно и давно пора ввести.
15: А мы когда защищаем диплом? Диплом мало же написать, его защитить еще нужно. Вот это вот устно мы его и представляем. Это же получается такой же устный экзамен фактически.
14: Думаю, да, но кроме этого давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Министерство в этом плане виднее, но я не думаю, что министерство будет сейчас все резко меняться. Жизнь покажет. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
7: В апреле Фальков говорил, что искусственный интеллект неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит. При этом министр отметил, что практики применения нейросети сегодня уже есть в ряде университетов. Возврат перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта в Сбербанке, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал ему вернуть деньги через соответствующую функцию в приложении Сбера, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
16: Обычная дебетовая карта Сбербанка, это у нас конкретно детская карта, оформленная официально, как бы по свидетельству о рождении. Я владелец счета, как бы оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка.
17: Сберкидс, да, так называемый продукт?
16: Да, Сберкидс. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Они просто сыпятся, что вот пропущены. Потом смс-ки начинаются приходить, что «Ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги». Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает «Вот, отправил не туда». Я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что «Вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста». Я говорю, понимаете, я вот уже обратился в банк, как мне вернуть-то? Потому что кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, допустим, у Сбербанка выходит ошибка, типа «Недостаточно средств для перевода». Ну, странно. Но у них, видимо, какой-то сбой в системе, что вернуть невозможно. Пополните счет, хотя как бы деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделано. Я сейчас должен потратить кучу вечного времени, чтобы там чью-то ошибку исправить, получается. Официально, ну да, говорит, извините, вот, ну, по-другому никак. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
7: Сергей, житель Санкт-Петербурга. Проблемы с детскими счетами возникают не впервые. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывал, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
18: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭД». Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ. Контекст».
19: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
3: В Валюты. Валюты. Вьетнамский дунг – валюта Северного и Южного Вьетнама, заменившего пиастр французского Индокитая. На севере дунг появился в 1947 году, на юге – через 8 лет. После объединения страны в 1976-м дунг тоже стал единым. В переводе означает «бронза», в более широком значении – «деньги». На 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Годовая инфляция в России с 19 по 25 мая зафиксирована на уровне 5,33%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. По данным Росстата, за прошедшую неделю инфляция составила 0,07% на предыдущей неделе с 13 по 18 мая. Статистическое ведомство зафиксировало дефляцию на уровне 0,02%. Порядка 97% посевов сохранилось в нормальном состоянии, несмотря на погодные условия. Это составляет хорошую базу для сбора урожая в текущем году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По плану, общая площадь посева должна составить 83 миллиона гектар, а озимый клин – 20 миллионов гектар. На данный момент засеяно более половины необходимых площадей. Ожидается, что в этом году 60 миллионов тонн зерновых отправят на экспорт. Также на 40% вырос экспорт семян генетически и племенных материалов. Поставки российской нефти в Индию в мае выросли на 70% по сравнению с февралем до начала войны США с Ираном, пишет агентство Bloomberg. Объем достиг 1 850 000 баррелей в сутки. Рост поставок связан с закрытием Ираном Ормузского пролива и отменой части санкций США против российского экспорта. Экспорт российской нефти стал жизненно важным для ключевых покупателей Китая и Индии, отмечает агентство. Россияне начали работать больше из-за внедрения искусственного интеллекта. По словам экспертов, роботизация принесла неожиданные результаты. Одна из причин этой тенденции – передача неэффективных процессов машинам. В итоге перераспределение нагрузки только увеличивает ее, так как сотрудники вынуждены не только выполнять свои основные обязанности, но и контролировать нейросети. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
7: Прямо сейчас в городе плюс 10, облачно с прояснениями. Новые осадки сегодня уже не ожидаются. Дожди в город вернутся завтра, будут идти почти весь день. Ночью температура опустится до 6 градусов, а днем поднимется не выше 10 градусов. Примерно такая же картина нас ждет и в пятницу. И только на выходные столбик термометра потихоньку начнет двигаться вверх. В воскресенье поднимется до плюс 17. «20.16» в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Разбиралась Наталья Шашина.
20: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
21: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
20: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах. И появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
0: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
1: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
0: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
20: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
22: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
20: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
23: Шторм или акулы. В Египте на 3 дня закрыли порты и причалы и отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишут телеграм-каналы, на курортах Хургада и Шарм-эш-Шейха были замечены акулы. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя срочно выйти из воды. Что же заставило власти закрыть море, говорит директор компании Egypt West Trips в Хургаде Наталья Пилецкая.
24: Недавно действительно на нашем побережье было замечено еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
15: А вот географически акул больше всего где?
24: В Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападает. нападать. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
15: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
24: То, что я вижу. Я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа.
15: Ага,
24: то есть... Пока море закрыли официально, до послезавтра.
23: Наталья Пелецкая, директор компании Egypt Best Trips в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут. Это норма, но риск нападения их на людей минимален. А чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с песчаными пляжами, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макартычан.
2: Мы продаем Египет более 35 лет. Нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. А акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге. Когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
23: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марсайль-Алам. Это молодой курорт на юго-востоке страны, почти в 300 километрах от Хургады. Акулой был атакован 48-летний итальянец. Мужчина погиб. Как сообщалось в СМИ, он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Мужчину пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом, но его усилия не увенчались успехом. Он тоже получил травмы от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
4: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Совсем недавно диалог застройщиков с покупателями шел на языке квадратных метров. Затем девелоперы начали создавать комфортную среду для жизни. Сегодня же лидеры сегмента предлагают клиентам не просто жилье нового поколения, а широкие возможности для роста и развития, то есть право на вариативность жизненных сценариев. Конечно, как подчеркивает директор по продажам компании «ПИК» Евгений Пресняков, площадь и планировка остаются важными критериями выбора жилья. В том числе в домах «ПИК-серия плюс», о которой мы говорим на этой неделе. Но пространство за пределами квартиры важно ничуть не меньше. Ведь для каждого современного человека мой дом – это и мое лобби, и мой двор, и моя инфраструктура.
9: Поэтому мы и проектируем максимально разнообразное благоустройство. Это и отдельные общественные центры, и парки во дворе, и мультихабы. Это большое национальное пространство для спорта, игр и отдыха. Вместе с первыми жителями в проекте появляются торговые аллеи с аптеками, магазинами, кофейнями, пекарнями и другими полезными сервисами. Для квартала серии «Плюс» мы создаем парки во дворах. Они спроектированы как ландшафтные комплексы с тропинками и живописными растительными композициями. Здесь есть пространство для игр, для тренировок, общения или отдыха. Также мы устанавливаем уличную мебель собственного производства и оборудование из натуральных материалов на детских и спортивных площадках. Освещение двора учитывает утренние и вечерние сценарии жителей, а декоративная ландшафтная подсветка создает уютную атмосферу.
5: Не менее уютно жители домов серии «Плюс» будут чувствовать себя в дизайнерских лобби, где есть колясочные, велосипедные, а в некоторых проектах еще и детские комнаты, лапомойки, коворкинги для работы и учебы. Кстати, об учебе. Программы дополнительного образования в школах проектов серии «Плюс» позволяют попробовать свои силы в сфере искусственного интеллекта, биотехнологий, IT и инженерии, 3D-печати, словом, в самых востребованных направлениях высшего образования и сферы трудоустройства. Целенаправленное формирование сильной образовательной среды дает право утверждать, впрочем, завтра.
4: Недвижимость на Бизнес FM.
10: Партнер проекта ПАО ПКЗ.
4: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты.
8: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
11: Москве 2028, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, пояснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. ВСУ атаковали дронами гимназию в Сватове в ЛНР. Детей в здании не было. Об этом сообщил в телеграм-канале глава республики Леонид Пасечник. По его данным, еще один удар в Сватове пришелся по гражданскому автомобилю. Погиб 51-летний мужчина. Еще двое женщин и мужчины получили травмы разной степени тяжести. Премьер Михаил Мишустин назначил Светлану Корецкую заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте официального публикования правовых актов. В руководстве ХДС обсуждают сценарий смены канцлера Германии Фридриха Мерца, пишет Бильд. По данным газеты, дискуссии проходят преимущественно в малых группах и чатах, поскольку их участники опасаются публичной утечки и связанных с ней политических последствий. Обсуждение ведется на фоне рекордно низких рейтингов Мерца. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Половина девятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Нашутила на 3 года колонии. Сотрудница столичного бара сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с подписью «Даже Христос от такого воскрес». Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? На пороге биржевого краха аналитики SNBC считают, что выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е. По их мнению, всплеск первичных размещений акций от компании с мегакапитализацией может означать, что рынок подошел к своему пику, и дальше дорога только вниз. Все ли с этим согласны? У iPhone появится защита от уличных воров. При попытке выхватить его из рук владельца, экран телефона заблокируется, пишут профильные СМИ. Эффективность защитного механизма повысит наличие Apple Watch. Как это будет работать и зачем внедряется новая функция? Ради безопасности личных устройств или для увеличения продаж айфонов? Об этом и многом другом в эфире Business FM.
8: Реклама.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Возможно ли смягчение приговора за кальян на куличе? Большой резонанс вызвало решение суда в отношении девушки-бармена, которая по обвинению в оскорблении чувств верующих получила более 3 лет колонии. Такое наказание сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
14: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказания. сказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
6: При преступлениях небольшой тяжести действительно лишение свободы это считается крайней мерой. И она наступает только тогда, когда суд усматривает отягчающие обстоятельства, которые перевешивают все остальные при назначении наказания. Поэтому с точки зрения практики, с точки зрения закона, конечно же, суд мог избрать ей меру наказания, не связанную с лишением свободы, мог ей назначить штраф, либо обязательные работы, исправительные работы, ну, либо условный срок. Но я думаю, что здесь послужил резонанс, и в этот резонанс определили в качестве отягчающего обстоятельства, который перевесил все остальное, поэтому суд избрал такое строгое наказание.
14: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора апелляции есть.
16: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
14: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
23: Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е, как следствие к биржевому краху, анализирует SNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компаний с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
17: Подробности.
18: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маск, заоблачно, в 67 раз больше своей годовой выручки. И это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
23: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций. Apple создаст защиту айфонов от уличных воров, сообщает издание Mind25Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Датчики, такие как акселерометр, будут определять момент кражи. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то кроме автоматической блокировки смартфона, функция также ограничит доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии «Российской газеты», эксперт РАЦИТ, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. Это сценарий, который уже несколько лет у них работает в умных часах. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
3: Допустим, вы зашли в банк онлайн, и получается, человек это видит и выхватывает телефон, и как бы пароль уже введен.
1: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что если ты переворачиваешь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
3: Если нет Apple Watch, то получается, эта функция хуже работает.
1: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. Есть пользователи, у которых автоматическая блокировка экрана вообще полностью отключена. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Не главное, это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
23: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что ознакомилось с кодом, и он ясно указывает, что опции находятся в активной разработке. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша сборная сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За сборную Египта сыграет главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. В российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
17: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале Сергея РФС.
0: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так: люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
19: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
0: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
17: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить два хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
20: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
17: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
21: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
22: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
21: Говорящие фамилии на Бизнес FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Бизнес FM.
25: Компании и корпорации.
26: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
26: Т-технологии отчитали за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т являются более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию ИИ-инструменты и рекламную платформу. Корейский мессенджер KakaoTalk официально появится на российском рынке. Заявка на регистрацию этого товарного знака была подана в Роспатент компании Kakao Corporation. Среди вариантов использования бренда указаны программы и мобильные приложения, а также рекламные услуги, сервисы передачи сообщений и социальные сети. Сервис «Игромир» от Кинопоиска начнет выпускать видеоигры, а также запустит профильное медиа. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на представителя компании. Объем инвестиций не раскрывается. В портфель издательства вошли проекты, соинвестором которых выступил Яндекс. Среди них «Война миров Сибирь» от студии «Мгла» и «Киберслав Затмение», созданные разработчиками из Game Art Pioneers. Релиз обеих видеоигр запланирован на 2027 год. Медиа для геймеров также будет запущено в следующем году. Яндекс приобрел товарные знаки выставки интерактивных развлечений «Игромир», а также фестиваля поп-культуры Комик-кон в январе прошлого года в рамках банкротства их предыдущего владельца. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: В 20:48 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами Travel Line. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия.

0: И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то альтернативные варианты. Ну и так как все-таки подавляющая часть продаж на One to Trip — это внутренние направления, то это в целом заметно так корректирует какие-либо колебания, нивелируя их, потому что люди продолжают ездить по стране, продолжают бронировать отели в России, билеты на самолеты, поезда, автобусы. Таким образом, мы можем говорить о том, что, например, в апреле случилось небольшое снижение спроса в B2C-сегменте от лица путешественников именно. При этом снижение на корпоративном направлении в статистике One to Trip для бизнеса мы не отмечаем, оно, наоборот, растет. Ну и плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы One to Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций. По итогам основной торговой сессии среды индекс Московской биржи прибавил 0,4%, закрытие 2590 пунктов. И точно такая же ситуация сохраняется на торгах вечерних. Мало что меняется. Но стоит заметить, что достаточно сильно отскочили бумаги ВТБ, которые падали и вчера вечером на известных новостях, ну и сегодня на открытии торгов основных упали заметно, потом отскочили. Ну, стоит здесь посмотреть на то, что акции ВТБ в моменте торговались в районе 75 рублей, а уже вечером в среду торгуются в районе 81 рубля. Но можно сказать, что потери среды рынок-то точно отыграл. Не все, конечно, потери. Там потери были около 16% совокупные. Но акции ВТБ отскочили. Это уже хорошо. Значит, появились покупатели. Ну, здесь стоит, наверное, заметить, что даже несмотря на дивиденды 25% от чистой прибыли за прошлый год, неплохая для текущей ситуации дивидендная доходность формируется. 12% – это не так уж и плохо. Конечно, это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда доходность ВТБ дивидендная превысила 27%. Но если брать совокупную дивидендную доходность сейчас на российском рынке акций, то, в принципе, 12% – это довольно неплохо. Рубль вел себя очень стабильно. Ну, завтра единый день уплаты налогов. Видимо, те, кто хотели продать валюту и получить рублевую ликвидность как раз под уплату налогов, уже это сделали. Китайская валюта немножко, но выросла, прибавила 1 копейку. Юань на закрытие 10 рублей 48 копеек. Похоже, достаточно спокойная ситуация с американским долларом. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США торгуется чуть выше 71 рубля. А вот цены на нефть упали и продолжают, кстати, падать. Сегодня смесь Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель. Впервые с 20-х чисел апреля наблюдали мы смесь Brent ниже этого значения. Ну и, в принципе, уже если рассматривать ситуацию на вечер среды, то торгуется нефть в Лондоне вблизи вот этих значений 95 долларов за баррель. Ну, здесь рынок по-прежнему слышит и реагирует на переговорную риторику. Естественно, переговоры между США и Ираном, и вновь свои заявления делает президент США Дональд Трамп.

0: он, как обычно, общается с журналистами, говорит о том, что иранской стороны уже, в общем-то, сильное желание заключить сделку с Вашингтоном в последнее время появилось. И говорит Трамп о том, что они очень много работают, чтобы добиться сделки. Но пока что этого недостаточно, сказал президент США. Также он не исключил, ну, как обычно, не исключил то, что возобновиться могут и боевые действия в отношении Ирана. Сказал Трамп: посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу. А может, и не придется. Ну, как обычно, такие заявления Трампа. Но рынок в целом улавливает вот эти настроения. И все-таки на рынке сейчас больше предполагают, что сделка будет. Большой вопрос, что это будет за сделка и как она будет выполняться. Ну, в общем и целом, пока вот такая риторика. И сегодня еще выступал Марко Рубио, госсекретарь США. Он тоже сказал, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта. Ну, такое более осторожное заявление, но тоже речь идет о переговорах. В общем, пока реакция рынка вот такая, достаточно однозначная, цены на нефть продолжают снижаться.
1: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Фейк ньюс. На заре газетного дела выдуманные новости были делом вполне обычным. Настоящих интересных новостей было немного, а заполнять полосы и развлекать публику было нужно. И, например, леденящие душу легенды о главном злодее Трансильвании графе Дракуле появились как раз благодаря немецкой прессе. А в 1776 году в Париже в земледельческой газете была опубликована статья о новом, невероятно результативном способе ловли диких уток при помощи крупных желудей, слабительного и веревки. В статье говорилось, что один особо удачливый судебный пристав таким образом поймал целую стаю из 20 птиц, которые все на той же веревке чуть не унесли охотника в небо. С тех пор у подобных новостей появилось собственное название «Газетная утка». Фейк ньюс. Истории фальшивых новостей на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: Москва 2058, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах Банка России. Рынок переживает настоящий бум на фоне роста спроса на займы под залог золота. По данным Центробанка, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займы больше, чем 412 миллиардов рублей. Причем почти 95% всех займов пришлось на ювелир. Ювелирные изделия. Каждый третий россиянин копит на будущее детей, показало исследование СберНПФ и Сберстрахование жизни. В первую очередь родители откладывают деньги на образование и покупку жилья. Лидерами по размеру таких сбережений оказались Ярославль, Москва и Томск. Желаемая средняя сумма накопления на одного ребенка по стране в среднем составляет 4 миллиона 300 тысяч рублей. Спрос на летние туры по России уменьшился по сравнению с прошлым годом в связи с насыщением рынка и укреплением рубля. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, показатель снизился на 4,8% в эти же даты прошлого года относительно 24-го. Внутренний туризм показывал рост почти на 10%. Росавиация разрешила танзанийской авиакомпании Air Tanzania совершать полеты по маршруту Дар-эс-Салам-Москва. Прямые рейсы стартуют 2 июля, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Европу охватила рекордная жара. Издание Deutsche Welle пишет, что в Лондоне почти плюс 35. Это самая высокая температура в мае за последние 80 лет. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах вдвое ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? Без опеки деньги не вернуть. В редакцию Business FM обратился слушатель, чей ребенок получил на карту ошибочный перевод от незнакомца. Однако отправить его назад оказалось задачей со звездочкой. Почему? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
4: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
5: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
4: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что это доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые... которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
4: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вместо письменных работ вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, система высшего образования фактически возвращается к своим истокам, где ключевую роль играют устная оценка и личное общение преподавателя со студентом. Нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Фальков также заявил, что поколение, родившееся после 25 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ. На этом фоне диплом в его привычном формате со временем перестанет существовать. Что думают об этом в вузах?
7: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
8: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. И потом выходят на защиту. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Но очное общение, защиту перед комиссией практически никто не отменял. Поэтому вот тут вот мне даже трудно сказать, почему речь идет о замене тех или других защит именно устным экзаменом. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
7: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект в поиске, в обработке каких-то данных. В этом ничего страшного нет. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. И хорошо, что использует. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это и, опять же, в устной форме, конечно же, защищал свои тезисы, те самые идеи, которые он от искусственного интеллекта не может получить. Студент эти свои идеи закладывает в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
7: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Это один из возможных вариантов. То, что искусственный интеллект развивается, да. А исчезнут или нет дипломные работы? Где-то исчезнут, где-то нет.
11: Стоит ли замещать дипломные работы устными экзаменами?
10: Можно дополнить, а полностью заместить. Человек должен показать, что он может что-то сделать. Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Чтобы стать технологическим лидером, надо все-таки во главу поставить результат. Я думаю, что вряд ли будет отмена, скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Это правильно и давно пора внести.
11: А мы когда защищаем диплом? Диплом мало же написать, его защитить еще нужно. Вот это вот устно мы его и представляем. Это же получается такой же устный экзамен фактически.
10: Думаю, да, но кроме этого давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Министерство в этом плане виднее, но я не думаю, что министерство будет сейчас все резко меняться. Жизнь покажет. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
3: Это был опрос представителей педагогического сообщества. В апреле Фальков говорил, что искусственный интеллект неизбежно придет в российскую систему высшего образования и многое в ней изменит. При этом министр отметил, что практики применения нейросети сегодня уже есть в ряде университетов. Возврат перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта в Сбербанке, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении Сбера, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
12: Обычная дебетовая карта Сбербанка, это у нас конкретно детская карта, оформленная официально, как бы по свидетельству о рождении. Я владелец счета, как бы оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка.
13: Сберкидс, да, так называемый продукт?
12: Да, Сберкидс. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Они просто сыпятся, что вот пропущены. Потом смс-ки начинают приходить, что «Ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги». Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает «Вот, отправил не туда». Я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что «Вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста». Я говорю, понимаете, я вот уже обратился в банк, как мне вернуть-то? Потому что кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, допустим, у Сбербанка выходит ошибка, типа «Недостаточно средств для перевода». Ну, странно. Но у них, видимо, какой-то сбой в системе, что вернуть невозможно. Пополните счет. Хотя, как бы, деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию. Они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, и пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделано. Я сейчас должен потратить кучу вечного времени, чтобы там чью-то ошибку исправить, получается. Официально, ну да, говорит, извините, вот, ну, по-другому никак. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
3: Сергей, житель Санкт-Петербурга. Проблемы с детскими счетами возникают не впервые. Ранее «Бизнес-ФМ» рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
1: «Бизнес-ФМ» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес-ФМ». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес-ФМ» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Годовая инфляция в России с 19 по 25 мая зафиксирована на уровне 5,33%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития о текущей ценовой ситуации. По данным Росстата, за прошедшую неделю инфляция составила 0,07%. На предыдущей неделе с 13 по 18 мая статистическое ведомство зафиксировало дефляцию на уровне 0,02%. Порядка 97% посевов сохранилось в нормальном состоянии, несмотря на погодные условия. Это составляет хорошую базу для сбора урожая в текущем году, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По плану, общая площадь посева должна составить 83 миллиона гектар, а озимый клин – 20 миллионов гектар. На данный момент засеяно более половины необходимых площадей. Ожидается, что в этом году 60 миллионов тонн зерновых отправят на экспорт. Также на 40% вырос экспорт семян генетически и племенных материалов. Поставки российской нефти в Индию в мае выросли на 70% по сравнению с февралем до начала войны США с Ираном, пишет агентство Bloomberg. Объем достиг 1 850 000 баррелей в сутки. Рост поставок связан с закрытием Ираном Ормузского пролива и отменой части санкций США против российского экспорта. Экспорт российской нефти стал жизненно важным для ключевых покупателей Китая и Индии, отмечает агентство. Россияне начали работать больше из-за внедрения искусственного интеллекта. По словам экспертов, роботизация принесла неожиданные результаты. Одна из причин этой тенденции – передача неэффективных процессов машинам. В итоге перераспределение нагрузки только увеличивает ее, так как сотрудники вынуждены не только выполнять свои основные обязанности, но и контролировать нейросети. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 10 градусов. Ночью температура опустится до 6. И завтра в 6 утра в город вернутся дожди. Они будут идти до вечера. Дневная температура не поднимется выше 10 градусов. Не только в четверг, но и в пятницу. Потепление начнется только на выходных. В воскресенье температура поднимется до плюс 18. В 21:17 в Москве вы слушаете Business FM. Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели? И в чем экономический смысл такой схемы? Разбиралась Наталья Шашина.
14: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или дарк-стора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
15: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. И к кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
14: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
16: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде, конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
17: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
16: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
14: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
18: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
14: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта. Ну или специальный Яндекс.Лифт. Только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
19: Шторм или акулы в Египте на 3 дня закрыли порты и причалы, отменили все морские экскурсии. Официальная причина – сильный ветер, но отдыхающие не верят. По их мнению, ветер тут ни при чем. Как пишут телеграм-каналы, на курортах Хургада и Шарм-эль-Шейха были замечены акулы. Одна из российских туристок увидела хищника во время купания в буйковой зоне. В этот момент спасатель на берегу активно кричал и свистел, требуя срочно выйти из воды. Что же заставило власти закрыть море? Говорит директор компании Egypt Best Trips в Хургаде Наталья Пилецкая.
20: Недавно действительно на нашем побережье была замечена еще акула. Наверное, из-за этого все это связали. Но сейчас море действительно закрыто. Закрыли его на несколько дней. По прогнозу стоит сильный ветер, поэтому море закрывают, и это нормально. В принципе, сегодня не сильный ветер, но они со вчерашнего дня еще закрыли в целях безопасности. Но не по причине акулы. То есть это никак с этим не связано. В Красном море акулы есть. Они могут прийти ближе к берегу за кораблем. Если корабль, например, будет скидывать какие-то отходы, хотя это запрещено у нас. Но именно что прям совсем много акул надо закрывать из-за этого моря, такого нет. Ну, то есть все как обычно. Если бы сейчас какая-то стояла такая опасность сильная, я имею в виду в плане акул, то они бы пляжи закрыли в первую очередь. Пляжи все работают в штатном режиме. Закрыли именно море по причине ветра. Дели корабли, которые небольшие, есть индивидуальные, они вообще есть там маленькие, по 15 метров, по 18 метров, есть по 30 метров. Вот эти корабли точно сейчас не выходят. Просто дело в том, что очень много было случаев, что не справлялись капитаны. Год назад это еще началось, у нас было несколько таких трагедий, поэтому как только вот стоит по прогнозу ветерочек, сразу море просто закрывается. И ни один корабль в море выйти не может.
21: А вот географически акул больше всего где?
20: В Шарме, наверное, больше вариантов, потому что у них в априори больше акул на побережье именно, чем у нас. У нас они есть, но далеко в море. Просто так акула на человека не нападает. нападать. Она им не питается. Но если акулу спровоцировать...
21: Ничего не говорят? Неизвестно, сколько будет ситуация с морскими прогулками?
20: То, что я вижу. Я вижу ветер вообще, если честно, до 4 числа.
21: Ага,
20: то есть... Пока море закрыли официально, до послезавтра.
3: Наталья Пелецкая, директор компании Egypt Best Trips в Хургаде. Акулы в Красном море были, есть и будут, это норма, но риск нападения их на людей минимален. А чтобы точно избежать проблем, нужно выбирать отели с песчаными пляжами, говорит вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макартачан.
0: Мы продаем Египет более 35 лет. Нет ни одного года, чтобы акулы не появлялись возле побережья. Другое дело, нападают ли они на людей или не нападают. Вот известно, за 35 лет всего 7 случаев нападения на людей. Не 107, не 307, а 7. Да, в Красном море купается в год 13 миллионов человек, да, чтобы была понятна статистика нападений. Может ли это быть в дальнейшем? Да, может. Главный совет, естественно, выбирать отель, где нет глубокого моря, где песчаный вход. Акулы не приплывают на мелкую воду. Метр, два, три метра. А акулы начинаются там, где 30 метров и глубже. Если у вас уже так, что вы выбрали отель, где глубина сразу идет, риф коралловый, глубина 30 метров и дальше, в этом случае ориентируйтесь на спасателей. Нельзя купаться при красном флаге. Когда зеленый флаг, спасатели внимательно наблюдают за состоянием моря. При малейшем приближении акулы, естественно, надо подниматься наверх. Вот и все, все рецепты. Лететь или не лететь в Египет, каждый турист решает сам для себя. Когда акулы в море, на пляже находиться можно. Пляжи не закрываются. Запрещается только купание в море.
3: Александр Макартачан, вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон». Последний известный инцидент с человеческими жертвами произошел в Египте 29 декабря 2024 года возле города Марсайль-Алам. Это молодой курорт на юго-востоке страны, почти в 300 километрах от Хургады. Акулой там был атакован 48-летний итальянец. Мужчина погиб. Как сообщалось в СМИ, он занимался дайвингом за пределами ограниченной буйками зоны, но в пределах видимости с берега. Мужчину пытался спасти его 69-летний друг, оказавшийся рядом, но усилия не увенчались успехом. Мужчина тоже получил травмы от зубов акулы, которые, к счастью, оказались поверхностными.
1: Классики в праве. Найти ответчика.
5: Я женщина. Беззащитная, слабая. Я женщина болезненная. На вид, может, я крепкая. А ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою. Кофе сегодня пила и без всякого удовольствия.
1: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
22: В рассказе Чехова «Беззащитное существо» госпожа Щукина приходит в частный банк и требует деньги. Ей кажется, что все просто. Раз перед ней учреждение, столы, бумаги и начальник, значит... Именно здесь должны немедленно решить ее проблему. Но беда в том, что деньги она требует совсем не с того. Банк Кистунова ей ничего не должен, а спор у нее с другим учреждением. Именно в этом чеховском абсурде спрятан практический юридический урок. Прежде чем писать претензию, жалобу или иск, нужно точно понять, кто обязан перед вами по закону, договору или иному документу. Не тот, кто выглядит солиднее, и не тот, кто ближе, а тот, на ком действительно лежит обязанность платить, передать, вернуть или возместить. Иногда для этого нужно внимательно перечитать договор, квитанцию или выписку. Именно там обычно и прячется правильный адресат. Надлежащим образом соблюденный претензионный порядок – не пустая формальность. Во многих спорах закон или договор требует сначала направить претензию именно тому, кто должен исполнить обязательства. В претензии нужно описать нарушение, сумму требований, срок для ответа и приложить подтверждающие документы. Если направить ее не туда или не направить вовсе, иск могут вернуть или оставить без рассмотрения. А иногда за это время истекает срок давности, и защита права становится крайне затруднительной. Чехов напоминает нам, как ошибка в адресате превращает разговор о праве в бессмысленное хождение по кругу.
1: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Москве 21:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России зафиксированы массовые сбои в работе VPN-сервисов и прокси MTProto. По сообщению издания «Код Дурова», пользователи жалуются на ухудшение работы или полное отключение сервисов вне зависимости от оператора связи региона. По словам экспертов, те, на кого возложена обязанность борьбы с VPN и прокси, могли найти уязвимости в механизме их работы. Кроме того, хостинг-провайдеры начали сообщать о блокировке со стороны регулятора фингерпринтов Chrome и частичной блокировки протокола TCP RAW, что негативно сказывается на работоспособности VPN. Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен на газ в случае ухудшения отношений с Россией и прекращения ее соглашения по поставкам сырья. Он пояснил, что власти республики рассчитывают разбогатеть, превратив страну в перекресток мира, и она станет ключевым транзитным узлом региона. Премьер-министр добавил, что нелогично пугать Ереван высокими ценами на газ, так как у него гораздо больше денег, чем это, чтобы это не казалось дорогим. Гонконг обогнал Швейцарию и стал главным мировым офшорным центром притяжения капитала, пишет Bloomberg со ссылкой на Boston Consulting Group. Объем офшорных активов, размещенных в Гонконге в 2025 году, вырос более чем на 10% до практически 3 триллионов долларов. Boston Group прогнозирует, что быстрое накопление богатства в Азии увеличит разрыв между Гонконгом и Швейцарией почти до 600 миллиардов долларов к 30-му году. Канцлер Германии Фридрих Мерц превратился в хромую утку, как и премьер Великобритании Кир Стармер. Партия Мерца хочет его сместить. По сообщениям Bild, внутри ХДС начались закрытые переговоры о его отстранении. Среди возможных преемников премьер Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст, глава земли Гессен Борис Рейн и премьер-министр Саксонии Михаил Кречмер. Формально немецкого канцлера могут отстранить от должности через вотум недоверия в Бундестаге. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина десятого вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Нашутила на 3 года колонии. Сотрудница столичного бара сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? На пороге биржевого краха аналитики CNBC считают, что выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов, как в 90-е. По их мнению, всплеск первичных размещений акций от компании с мегакапитализацией может означать, что рынок подошел к своему пику, и дальше дорога только вниз. Все ли с этим согласны? У iPhone появится защита от уличных воров. При попытке выхватить его из рук владельца, экран телефона заблокируется, пишут профильные СМИ. Эффективность защитного механизма повысит наличие Apple Watch. Как это будет работать и зачем внедряется новая функция? Ради безопасности личных устройств или для увеличения продаж айфонов? Все подробности в эфире Business FM. Защита будет обжаловать приговор за кальян на куличе, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомним, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
6: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказания. Сказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, говорит председатель Московской коллегии адвокатов «Капитал» Владимир Филатов.
7: При преступлениях небольшой тяжести действительно лишение свободы это считается крайней мерой. И она наступает только тогда, когда суд усматривает отягчающие обстоятельства, которые перевешивают все остальные при назначении наказания. Поэтому с точки зрения практики, с точки зрения закона, конечно же, суд мог избрать ей меру наказания, не связанную с лишением свободы, мог ей назначить штраф, либо обязательные работы, исправительные работы, ну, либо условный срок. Но я думаю, что здесь послужил резонанс, и в этот резонанс определили в качестве отягчающего обстоятельства, которое перевесило все остальное, поэтому суд избрал такой строгое наказание.
6: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора апелляции есть.
8: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, ну, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
6: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Выход SpaceX и OpenAI на IPO может привести к пузырю доткомов как в 90-е, как следствие к биржевому краху, анализирует CNBC. По мнению аналитиков канала, всплеск первичных публичных размещений акций от компании с мегакапитализацией в этом году может означать, что рынок подошел к своему пику.
4: Подробности.
9: Уже 12 июня ожидается выход на IPO SpaceX Илона Маска. Это событие может стать крупнейшим размещением акций в истории. Маск рассчитывает на оценку компании в 1,75 триллиона долларов. И гиганты OpenAI и Anthropic также объявили о своих намерениях выйти на биржу до конца года. При этом ни одна из трех компаний до сих пор не получила годовой прибыли, и они считаются условно убыточными. Хотя Anthropic сейчас в переходном периоде и ожидает, что сможет впервые показать прибыльность за квартал в предстоящем отчете. Отдельные аналитики считают бизнес-модель каждой из компаний непрозрачной по своей природе и призывают инвесторов быть осторожными при покупке акций на IPO. По их мнению, компании недаром торопятся разместить акции. Пик рынка близок. В последнем квартале SpaceX зафиксировала чистый убыток более 4 миллиардов долларов. О ее финансовых показателях мало что известно, так как компания не публичная. 85% голосующих акций контролирует сам Илон Маск. Что особенно важно, в своем заявлении на IPO, поданном в четверг, SpaceX указала, что имеет историю чистых убытков и может не достичь прибыльности в будущем. Согласно документу, значительная часть ее ценности зависит от успеха в разработке различных новых и непроверенных технологий. К тому же стоимость, в которую оценивается компания Маска, заоблачна, в 67 раз больше своей годовой выручки, и это в 3 раза больше, чем у NVIDIA. Аналитики отмечают, что нам еще предстоит увидеть, как публичные рынки оценят OpenAI и аналогичные компании после того, как они откроют свои финансовые отчеты и объяснят все еще малоизученную экономику своих бизнес-моделей.
3: На прошлой неделе СМИ писали, что OpenAI ускорила подготовку к IPO после победы в суде над Маском, который обвинял компанию в нарушении соглашения о некоммерческом принципе компании. По оценке New York Times, ее размещение может стать одним из крупнейших в истории рынка искусственного интеллекта. В ходе последнего раунда финансирования в этом году OpenAI была оценена в 730 миллиардов долларов без учета новых инвестиций. Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Датчики, такие как акселерометр, будут определять момент кражи. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте, например, дома или на работе пользователя. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то кроме автоматической блокировки смартфона, функция также ограничит доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Рацит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
10: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. Это сценарий, который уже несколько лет у них работает в умных часах. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
11: Допустим, вы зашли в банк онлайн, и получается, человек это видит и выхватывает телефон, и как бы пароль уже введен.
10: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что если ты переворачиваешь телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
11: Если нет Apple Watch, то получается, эта функция хуже работает.
10: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. Есть пользователи, у которых автоматическая блокировка экрана вообще полностью отключена. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Не главное, это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
3: Олег Капранов, руководитель проекта технологии российской газеты. Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально. Однако издание 9to5Mac утверждает, что ознакомилось с кодом, и он ясно указывает, что опция находится в активной разработке. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
13: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяцев от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буэнос и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
23: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так, люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
24: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
23: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я иду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
13: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить два хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
12: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
13: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома. Против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Формат розничного самообслуживания изобрел американский торговец Кларенс Сондерс. И первый магазин такого типа он открыл в Мемфисе в 1916-м. Стремительно добившись значительного успеха, Кларенс стал конфликтовать с биржевиками с Уолл-стрит, которым нравилось играть на понижение его акций. Сондерс публично давал слово побить биржевых спекулянтов на их же поле, но обещания сдержать не смог. В результате лишился контроля над компанией, передал активы кредиторам и обанкротился. Но не сдался. И спустя время запустил новый проект супермаркетов Кларенса Сондерса. Вторая попытка стартовала не менее убедительно, чем первая, но и ее ждал крах во времена Великой депрессии. Позже Сондерс пытался продвигать футуристическую идею полностью автоматизированных магазинов, но реализовать ее на практике так и не удалось. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
15: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
15: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
4: Отчеты и планы.
15: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
4: Бизнес и власть.
15: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. расписания. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Вы слушаете Business FM. Крупные сервисы бронирования отелей теряют популярность. Доля топ-10 игроков за год сократилась с 86% до 83,7%. Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на систему управления продажами TravelLine. Основное снижение, согласно статистике, обеспечили сервисы Яндекса, Яндекс.Путешествия и Экейс.ру. Их показатели могли провиснуть после февральского конфликта с гостиничными сетями из-за внезапного повышения комиссии до 17%. Хотя Яндексу удалось вернуть часть партнеров, конкуренты воспользовались моментом для усиления. Небольшие платформы вроде Озон Тревел, Т-путешествия и Отелло нарастили совокупную долю почти до 10%. А китайский сервис Trip.com увеличил свое присутствие на рынке более чем вдвое – с 1,42% до 3,3%. О ситуации на рынке онлайн-тревел-агентства говорит руководитель пресс-службы сервиса One2Trip Елена Шелихова.
14: В текущем году мы не наблюдаем резких колебаний, скажем так, не нашей доли на рынке гостиничных бронирований. И в целом резкого снижения какого-то бронирования мы также не отмечаем. Ситуация здесь для нас достаточно стабильная. Однако можно сказать, что объективный фактор, понятный, наверное, всем, что, например, конфликт на Ближнем Востоке, он выступает негативным фактором в принципе роста количества заказов. Он влияет на спрос и в самом регионе, то есть на людей, которые хотели бы, рассматривали поездку туда, и также на спрос на стыковочных транзитных направлениях. То есть, когда человек рассматривает перелет в какую-то отдаленную локацию, ему нужно сделать пересадку на Ближнем Востоке, и сейчас, вероятнее всего, он выберет какие-то

0: И плюс, что может исправить, здесь тоже все однозначно понятно. Май, мы уже видим, что картина выправляется в нашей статистике по некоторому падению апреля. Плюс это начало высокого летнего сезона. И вкупе с ростом B2B-сегмента мы точно понимаем, что в целом сервис показывает рост. И, например, в итогах полугодия или в итогах года никаких заметных существенных снижений бронирований мы не отметим.
1: Елена Шелихова, руководитель пресс-службы One2Trip. Подробнее о сервисе онлайн-бронирования Trip.com в дальнейшем эфире Business FM.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций. По итогам основной торговой сессии среды индекс Московской биржи прибавил 0,4%, закрытие 2590 пунктов. И точно такая же ситуация сохраняется на торгах вечерних. Мало что меняется. Но стоит заметить, что достаточно сильно отскочили бумаги ВТБ, которые падали и вчера вечером на известных новостях, ну и сегодня на открытии торгов основных упали заметно, потом отскочили. Ну, стоит здесь посмотреть на то, что акции ВТБ в моменте торговались в районе 75 рублей, а уже вечером в среду торгуются в районе 81 рубля. Но можно сказать, что потери среды рынок-то точно отыграл. Не все, конечно, потери. Там потери были около 16% совокупные. Но акции ВТБ отскочили. Это уже хорошо. Значит, появились покупатели. Ну, здесь стоит, наверное, заметить, что даже несмотря на дивиденды 25% от чистой прибыли за прошлый год, неплохая для текущей ситуации дивидендная доходность формируется. 12% – это не так уж и плохо. Конечно, это гораздо меньше, чем в прошлом году, когда доходность ВТБ дивидендная превысила 27%. Но если брать совокупную дивидендную доходность сейчас на российском рынке акций, то, в принципе, 12% – это довольно неплохо. Рубль вел себя очень стабильно. Ну, завтра единый день уплаты налогов. Видимо, те, кто хотели продать валюту и получить рублевую ликвидность как раз под уплату налогов, уже это сделали. Китайская валюта немножко, но выросла, прибавила 1 копейку. Юань на закрытие 10 рублей 48 копеек. Похоже, достаточно спокойная ситуация с американским долларом. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США торгуется чуть выше 71 рубля. А вот цены на нефть упали и продолжают, кстати, падать. Сегодня смесь Brent опустилась ниже 95 долларов за баррель. Впервые с 20-х чисел апреля наблюдали мы смесь Brent ниже этого значения. Ну и, в принципе, уже если рассматривать ситуацию на вечер среды, то торгуется нефть в Лондоне вблизи вот этих значений 95 долларов за баррель. Ну, здесь рынок по-прежнему слышит и реагирует на переговорную риторику. Естественно, переговоры между США и Ираном, и вновь свои заявления делает президент США Дональд Трамп. Он, как обычно, общается с журналистами, говорит о том, что иранской стороны уже, в общем-то, сильное желание заключить сделку с Вашингтоном в последнее время появилось. И говорит Трамп о том, что они очень много работают, чтобы добиться сделки. Но пока что этого недостаточно, сказал президент США. Также он не исключил, ну, как обычно, не исключил то, что возобновиться могут и боевые действия в отношении Ирана. Сказал Трамп: посмотрим, что произойдет. Возможно, нам придется вернуться и завершить работу. А может, и не придется. Ну, как обычно, такие заявления Трампа. Но рынок в целом улавливает вот эти настроения. И все-таки на рынке сейчас больше предполагают, что сделка будет. Большой вопрос, что это будет за сделка и как она будет выполняться. Ну, в общем и целом, пока вот такая риторика. И сегодня еще выступал Марк Рубио, госсекретарь США. Он тоже сказал, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно,

0: можно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта. Ну, такое более осторожное заявление, но тоже речь идет о переговорах. В общем, пока реакция рынка вот такая, достаточно однозначная, цены на нефть продолжают снижаться.
1: Капитал на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Между делом с Кирой Альтман.
2: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорил со мной во время своего визита в Москву. Он очень много сил вкладывает в команду, а не только в рукотворные стены «Дворцов». Люди для него важнее всего.
3: Если мы говорим о людях, то, начиная с рекрутинга и потом через обучение всех-всех рангов, от генерального директора до самого маленького человека в сервисе, это должно быть в едином направлении. То есть вся вот эта команда, она должна едино дышать.
2: Звучит как невозможно, реагирую я.
3: На самом деле, это реальность. Но если бы вы знали, как эта реальность сложно достижима. За кадром стоят невероятные усилия. Но могу сказать, что успех всех моих домов – это мои сотрудники.
2: Но одно дело вы, Жан-Клод, с вашим опытом приема президентов и работы с королевской семьей, и другое дело – вот молодая девушка на ресепшн. Как ей стать вами?
3: 40 лет моего экспириенса, который я сейчас должен вам объяснить. Я могу сказать, что когда я вижу клиента, мне хватает максимум 3 минут, чтобы понять, кто он такой, как с ним себя вести. Как я это понимаю? Я очень прост в обращении, а иногда нужно просто помолчать. Вы видите эту маленькую девочку на ресепшене, но вы не знаете о том, что я с этой девочкой провожу месяцы тренинга. И мы ее учим таким вещам, которым никто не учит. Пока я не увижу, что эта девушка готова к самым невозможным ситуациям, я ее не выпущу. И даже когда она выходит на ресепшен, мы все время за ней смотрим. И мы готовы в любой момент прийти к ней на помощь.
2: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции «Роял Мансур». Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом. Бизнес FM.
4: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
1: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5-2 миллиона рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM.
4: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известие о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
7: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
8: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
7: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в SPO, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
9: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
7: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
6: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
10: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
11: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют с реестра Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
10: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
12: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
10: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
6: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
13: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
14: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
13: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
15: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
13: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
16: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
6: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
4: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
1: Комментарии Вовта.
4: Личный взгляд на главные события.
1: «Бизнес говорит».
4: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
4: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты «Бизнес».

0: максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
2: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считаются учредители ассоциации производителей. Производители компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
3: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. И опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
2: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустит через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложили свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
4: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
2: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
5: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру.

0: У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
1: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
0: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
2: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
3: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
2: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
0: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
4: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
0: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей.
6: Жалобы на том, что суд фактически применил часть 4, 74 статью Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
7: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от недостатков.

0: нужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустил и собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
1: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
0: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
2: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
0: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
3: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте, просто

0: Говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
1: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
0: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии «Российской газеты» и эксперт Троцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
3: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
4: Допустим, вы зашли в банк онлайн, человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
3: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
4: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
3: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mac утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
5: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата, вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по по однодневному фьючерсному контракту, торговался он при

0: преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95 долларов за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 1942 году для подрыва британской экономики по личному указанию Гитлера в Германии начался секретный выпуск поддельных английских денег. К апрелю 1945 года было отпечатано почти 9 миллионов фальшивых банкнот на сумму почти 135 миллионов фунтов стерлингов. Причем экспертов до сих пор впечатляет качество подделок. Они уверены, что никому прежде не удавалось сделать столь точные копии денежных знаков. Множество таких немецких фунтов стерлингов вбрасывалось в финансовые системы оккупированных Германией стран. Ими расплачивались при торговых и банковских операциях. После войны правительство Великобритании потратило немало усилий, чтобы обнаружить и уничтожить все подделки. Одновременно пришлось менять и дизайн банкнот. Деньги к деньгам. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Планировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
1: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
2: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предупреждать.

0: предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
2: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграмм В телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
3: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. А опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
2: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
4: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
2: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
5: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
6: пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
5: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
7: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
8: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
7: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
5: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
9: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
5: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
10: Детская карта оформлена официально, как свидетельство о рождении. Я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные. Какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время. Начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимает ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать писать заявление, чтобы они дали разрешение. Потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка и пишете заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
1: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
11: Дело вкуса с Катей Калиной.
12: Нового. Москва все время хочет нового. И нового Новикова в том числе. Аркадий Анатольевич, будучи хорошо знакомым с этой неуемной страстью столицы, постоянно подбрасывает хорошо сжигающих деньги дровишек в огонь. Ресторан «Магрит» в гостинице «Россия» с видом на парк «Зарядье». Новее и не придумать. На фоне увлечения российских рестораторов и не только всем русским, европеец «Магрит», кстати говоря, сосед тоже русской, по сути, кухни Машеньки, кажется привлекательно иным, сложным, интересным, как и творчество Рене «Магрит», намекающим на то, что за очевидно видимым всегда есть другое видимое. Просто оно не очевидно. Нужно лишь сменить фокус внимания. Помните его работу «Вероломство образов», где изображена трубка с надписью «Это не трубка». Сюрреализм очень про наше время. В ресторане две VIP-комнаты на 12-20 человек. Без них сейчас рестораны премиум-класса не открывают. Большим деньгам и разговорам, как и в 90-е, нужен приват. Без импортозамещения тоже не обошлось. Бургундских из себя строят жирные улитки из Архангельска. Эскалоп готовят из нижегородского фуагра. «Магрит» был бельгийцем, но этот факт его биографии остался незамеченным. Новиков и старые русские деньги продолжают нежно любить Италию. Франция кулинарным прицепом. Вместо льежского салата пицца и паста, вместо квадрупелей и ламбиков, коктейли на грапе и пуаре, 450 винных этикеток с акцентом на шампань, бордо и бургундию. Скоро появится зеленая летняя терраса, средний чек мне было подсчитать сложно, а он, как всегда, зависит от того, что пьем. Морское карпаччо 5600, пицца с икрой морского ежа 4200, пицца с грушей горгонзолой 1100. С вами была Катя Калина.
11: Дело вкуса на Business FM.
13: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
14: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
15: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны-кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
1: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
16: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с Куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
17: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
16: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
18: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4, 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
16: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административные наказания или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
19: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
20: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в ФБД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
19: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
21: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
19: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
22: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
19: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
13: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер и новое приложение от Яндекса Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо услышит.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Ленск, Республика Саха, 20 тысяч жителей. В середине 18 века поселок был основан как почтовая станция для обслуживания камчатской экспедиции Витуса Беринга. В 1956 году он стал перевалочной базой для алмазодобытчиков. И еще через 7 лет получил статус города.
3: Как появлялись города на Бизнес ФМ.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
24: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
25: Отчеты и планы.
24: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
25: Бизнес и власть.
24: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
26: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске. И в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
27: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так, люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
28: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
27: Многие из них меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
26: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит рассказывает корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
0: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
26: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал.

0: конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии «Российской газеты» и эксперт РАЦИД, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
1: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
2: Допустим, вы зашли в банк онлайн. Человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
1: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
2: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
1: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров. Но от большой степени вероятности экран заблокируется. У абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
0: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mag утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата, вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
5: Финал Лиги чемпионов УЕФА еще впереди, а вот победитель второго по значимости европейского клубного турнира Лиги Европы уже определен. 20 мая в Стамбуле Астон Вилла со счетом 3-0 победила немецкий Фрайбург. Обладатель последнего трофея – команда интересная, хотя и не с очень громким именем, и заслуживает отдельного рассказа. К Клуб располагается в районе Астон, в центре Бирмингема, и ведет свою историю с 1874 года.

0: 2004 года. В последнем сезоне «Львы» заняли 4-е место в английской премьер-лиге. За свою историю клуб 7 раз становился чемпионом страны, а сезон 25-26 стал 112-м в высшем дивизионе английского футбола. По этому показателю Астон Вилла уступает только Эвертону. 3 раза команда опускалась дивизионом ниже и в последний раз вернулась в АПЛ 7 лет назад. Стадион Вилла Парк, где проходят домашние матчи, был построен в 1897-м. Конечно, за эти годы он неоднократно модернизировался, но элементы той старой арены еще остались. Вмещает он скромные 43 тысячи зрителей, зато регулярно забит до предела. По трансферной стоимости состава Астон Вилла середнячок в АПЛ – 547 миллионов евро. Самые дорогие игроки – это две молодые звезды команды – англичанин Морган Роджерс и сенегалец Амаду Анана. У обоих долгосрочные контракты со Львами, и вокруг них можно строить успешную игру. В этом сезоне Астон Вилла еще предстоит матч за Суперкубок УЕФА. 12 августа они сойдутся с победителями Лиги чемпионов. Один такой трофей в копилке команды уже есть. Он был завоеван в 82-м году. Но главное в истории Астон Вилла — это преданные болельщики, которые заполняют Вилла Парк и создают там невероятную атмосферу в любую погоду и при любом положении команды в таблице.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
4: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
5: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
4: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
4: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
7: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале рублей 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
8: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
7: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
9: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
7: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
10: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
11: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
10: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
12: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
10: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
13: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
3: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
1: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия.
2: Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
4: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ в телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считает соучредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
15: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
4: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивал все постфактум после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
16: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
4: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
17: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
18: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
17: Как рассказали бизнес-ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
19: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
20: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате.
19: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
17: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
21: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
17: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
3: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
22: Детская карта оформлена официально, как свидетельство о рождении. Я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные. Какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. что вот отправил мне туда. Я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвонить, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию. Они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил. Все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
3: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес ФМ, направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
1: Продолжительность жизни.
0: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
1: Журналист Алена Копылова.
0: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны-кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
6: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
8: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
9: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
8: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
23: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4, 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
8: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
6: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
7: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
10: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
7: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
11: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
7: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
12: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
7: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания.
13: Неочевидные, но удивительные факты.
1: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
14: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Ценные бумаги.
14: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
1: Отчеты и планы.
14: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
1: Бизнес и власть.
14: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
16: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске. И в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
24: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так, люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
25: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
24: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
16: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить два хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
16: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 925Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ.

0: чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
1: Допустим, вы зашли в банк онлайн. Человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
0: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что, короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
1: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
0: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров, но от большой степени вероятности экран заблокируется. И у абсолютного большинства людей включена функция автоматической блокировки экрана через 15 секунд. Я думаю, что это маркетинговая фишка. Это то, что в рамках обновления операционной системы будет идти в категорию прочее. Заодно мы повысили безопасность.
2: Олег Капранов, руководитель проекта технологии «Российской газеты». Пока нет информации, когда новая функция будет анонсирована официально, однако издание 9to5Mag утверждает, что опция находится в активной разработке. Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в российскую экономику. За неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Между делом с Кирой Альтман.
5: Жан-Клод Мессан, мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-Unique – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод – это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
6: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. И я задаю фотографу вопрос, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться, и вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание.

0: Внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
1: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
6: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
7: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
6: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что это допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
8: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
6: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
5: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
9: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
10: Там таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
9: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
11: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
9: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
5: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
12: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
13: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
12: историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
14: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом — это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты. Сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично. Потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена — это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
12: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
15: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, в них участвует. Это приятно.
5: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
2: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
6: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
17: На данный момент ничего существенного не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
6: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустит через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
18: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
6: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
5: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
19: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
20: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
19: Как рассказали Бизнес ФМ в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах. И появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
0: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
21: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
0: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
19: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
22: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
19: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес ФМ обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
23: Детская карта оформлена официально, как свидетельство о рождении. Я владелец счета, оформлен на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные. Какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время. Начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвонить, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, писать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал.
5: Витов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
1: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в $2.5. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
3: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом в Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо

0: помог, и мы привлекли 8000 пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными. Все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
1: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50 000 на пресиде – не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
2: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
1: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
3: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
1: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
4: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
5: Компании и корпорации.
1: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
6: Ценные бумаги.
1: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
6: Отчеты и планы.
1: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до $400 000 после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около $20 миллиардов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась $66 миллиардов капитализации.
6: Бизнес и власть.
1: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
8: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяцев от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
9: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
10: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
9: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
8: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
11: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
8: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватят из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии российской газеты, эксперт Троцит, автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
12: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
13: Допустим, вы зашли в банк онлайн, человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
12: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция в безопасности, что короче телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
13: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.

0: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
3: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать, а ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной — это в первую первую очередь результат долгой кропотливой работы

0: команды специалистов и выстроенные за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
4: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
5: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
4: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что это допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
6: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
4: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
7: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
8: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют с реестра Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
7: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
9: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
7: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника Внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
10: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
11: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
10: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
12: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться целым от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студент ведь свои идеи закладывает в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
10: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
13: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, в них участвует. Это приятно.
3: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
1: Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
15: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ Telegram телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
16: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. И опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
15: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустит через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
17: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
15: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно – это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
3: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
18: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
19: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. Кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
18: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. Петербурге. В будущем заработает и в других городах и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
20: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
21: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
20: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
18: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
22: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
18: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
23: Детская карта, оформленная официально, как свидетельство о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, писать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
3: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес FM направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
24: Классики в праве. Суд для дела.
25: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
24: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
25: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранилось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
24: Классики в праве на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тиранозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью $30 миллионов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили $50 000 инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире Business FM. Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
2: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
3: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил Бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
4: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
5: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
4: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
6: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
4: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
3: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
7: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в $2.5. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
8: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
7: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50 000 на пресиде – не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
7: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
10: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
7: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
24: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит, и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
7: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
24: Ценные бумаги.
7: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
24: Отчеты и планы.
7: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
24: Бизнес и власть.
7: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
11: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
12: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
13: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
12: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
11: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
14: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги чемпионов.
11: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Apple создаст защиту iPhone от уличных воров, сообщает издание 9to5Mac. Если телефон резко выхватит из рук, он сам заблокируется. Кроме того, новая функция сможет отслеживать расстояние до сопряженных Apple Watch. Она также должна учитывать, подключен ли iPhone к знакомой сети Wi-Fi и находится ли он в знакомом месте. Если данные укажут на то, что смартфон был украден у владельца в незнакомом месте, то будет также ограничен доступ к учетным записям и другим конфиденциальным данным, говорит руководитель проекта технологии «Российской газеты» и эксперт «Троцит», автор канала «Токсичная цифра» Олег Капранов.
15: С технической точки зрения, в Apple научились очень неплохо интерпретировать данные от акселерометра и некоторых других датчиков. Например, в случае с умными часами и вызовом скорой для пожилых людей, если там теряют сознание. И, в принципе, датчики умеют отличать падение человека при потере сознания от того, что часы просто упали, от того, что человек там резко взмахнул рукой и так далее. Поэтому предположить, что они смогут это настроить так, чтобы это срабатывало именно в случае, когда телефон крадут, вполне возможно.
16: Допустим, вы зашли в банк онлайн. Человек это видит и выхватывает телефон, пароль уже введен.
15: Это надо прям делать некую спецоперацию для того, чтобы ничего случайно не заблокировать, чтобы телефон случайно не перевернулся. А у некоторых банков есть такая опция безопасности, что короче, телефон экраном вниз, там блокируется приложение, нужно вводить пароль.
16: Если нет Apple Watch, то получается эта функция хуже работает.
15: С Apple Watch очень хорошо понятна механика. Соединение разрывается где-то на расстоянии 30-40 метров.

0: среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марк Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: В последнее время Havail Jolion обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Tenet T7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
2: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости.

0: Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Госдума в первом чтении одобрила законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалюты. Предусматривается до 5 лет лишения свободы в качестве максимального наказания и штраф до 1,5–2 миллионов рублей. Также будет возможна конфискация имущества. Майнинг будет считаться незаконным, если тот, кто его осуществляет, не внесен в реестр. Грушинский фестиваль в Самарской области опять не состоится. Его отменяют 3-й год подряд из соображений безопасности, сообщила пресс-служба смотра. Организаторы напомнили, что фестиваль уже отменяли с 1980 по 1986 год, после чего он был возобновлен. При этом Грушинский клуб продолжит работу. В Самаре планируют провести зимний Грушинский фестиваль «Гитарная пристань» и другие мероприятия. Организаторы выразили надежду, что фестиваль вернется, как только это станет возможно. Более половины российских компаний намерены инвестировать в обучение сотрудников в этом году, сообщили Forbes в TechBase. Более 40% опрошенных организаций заявили, что это повышает результаты в бизнесе или у конкретного сотрудника. Еще 33% отметили, что процесс помогает удерживать работников и снижает текучесть кадров. Чаще всего приоритетными направлениями для обучения становятся профессиональные hard skills, добавили в TechBase. В России запустили производство уникальной отечественной линзы «Ясень» для лечения катаракты. Она заменяет работу хрусталика глаза, объяснили в Минздраве. Ее можно будет установить бесплатно по ОМС и отказаться потом от очков. Планируется, что на первом этапе на базе Института микрохирургии глаза имени Федорова будет выпускаться 12 тысяч линз в год. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
3: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
4: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
3: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75%.